каждый день начало нового удивительного приключения, где каждый из нас –

107. Хиты. Нон-стоп. Реклама. Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lisan. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24. Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Все. Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.

0: Реклама. Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lisan. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24. Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Все. Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
1: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
2: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52.

Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lisan. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24. Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Все. Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.

0: Реклама. Купили квартиру, дом или делаете ремонт? Еще же мебель нужно поставить. А нервы уже на исходе? Мебельное производство «Перемена» избавит вас от лишней суеты и изготовит корпусную мебель по индивидуальным размерам, сохранит бюджет, выдержит сроки и даст гарантию качества. Мебельное производство «Перемена». Ваша перемена к лучшему. Сайт перемена-мебель.ру. Выставочный зал, улица Григория Булгакова, 8.
1: Вас беспокоят боли в суставах или варикоз? В клинике КРМЕД знают, как помочь. Современная диагностика, лечение от боли без операций и индивидуальный подход. Сайт kr-med.ru. Краснодар, Калинина, 125. Клиника КРМЕД.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Клиника «Первое слово» предоставляет будущим мамам услуги по ведению беременности, комфортной обстановке под контролем грамотных врачей, акушеров, гинекологов. Наша цель – рождение здорового ребенка и создание благоприятных условий для будущей мамы. Подробности по телефону в Краснодаре 216-11. Тополиная аллея 2/1. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
4: Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lisan. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24. Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Все. Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
5: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
0: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52. Радио 107. Анапа 99.

0: Краснодаре 7 утра. Радио 107. Здоровый интерес.
1: С нами проще заботиться о здоровье без сложных правил, диет и фанатизма. Каждый человек уникален, в клинике «Эмбрио» это знают и помнят. Поэтому при лечении бесплодия они используют шаблонные решения. Врачи «Эмбрио» создают персональный маршрут, который как можно скорее приведет к желанной беременности. Мягкие протоколы, стимуляции в ЭКО, круглосуточное наблюдение за эмбрионами, индивидуальная подготовка к переносу эмбрионов. Врачи-репродуктологи «Эмбрио» найдут ваш верный путь к рождению малыша. Сделайте верный шаг и запишитесь на прием по номеру 8 800 522 62. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Здоровый интерес.
1: Знаете ли вы, что зевание может быть полезным? Ученые выяснили, зевнуть 2-3 раза подряд – это мини-тренировка для мозга. Зевание улучшает кровоток, насыщает клетки кислородом и помогает взбодриться, если вы устали. Так что не стесняйтесь, зевайте на здоровье.
0: Здоровый интерес.
1: А теперь быстрый лайфхак для бодрости. Встаньте прямо, поднимите руки вверх и потянитесь. Сделайте глубокий вдох и медленный выдох. Улыбнитесь. Да-да, улыбка тоже заряжает энергией. Все это займет меньше минуты, а эффект будет заметен сразу. Вот так. Зевать, улыбаться и заряжаться. Вот и весь секрет. Берегите себя, будьте здоровы и помните, заботиться о себе можно легко и с улыбкой. До встречи.

0: Реклама. Вспомните о своих близких и сделайте им небольшой, но такой приятный подарок. Подпишите ветеранов и родителей на газету «Вольная Кубань» в любом почтовом отделении края.
1: Аптеки «Здоровье» – качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
2: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
3: Смотришь в зеркало и видишь, ты лысеешь. Волосы предательски отступают со лба к макушке. Ты еще молод, а выглядишь старше. Что делать?
4: Клиника «Витанова» подарит тебе новую жизнь. Безоперационная трансплантация волос в Краснодаре. Измени свою жизнь к лучшему. Кожевенная, 117. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lisan. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24. Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Все. Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
6: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
7: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52.

0: Реклама.
1: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
2: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ. 200-29-26. 200-29-26.
3: Краевая газета «Вольная Кубань» — это...
4: Политика, экономика, АПК.
3: Общество, спорт.
5: Действенность публикаций известных журналистов.
3: «Вольная Кубань».
4: Подписка в почтовых отделениях края, Республики Адыгея, а также онлайн в редакции.
6: Офис, пробки, смог. Нужна перезагрузка на свежем воздухе.
7: Собирай чемодан. Полчаса езды, и мы в Заречье. Уютные домики, тишина, бассейн с подогревом.
6: Кажется, я уже чувствую, как стресс уходит.
7: Не забывай, у нас еще шашлыки на углях.
8: Загородный клуб «Заречье». Ваш идеальный отдых вдали от городской суеты.
9: Подробности на zarechyeklub.ru.
10: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
11: Спасибо волшебникам из Эмбрио.
12: Клиника ЭКО и репродукции Эмбрио – это 15 лет успешной работы.
10: Угу.
12: Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. Эмбрио. 8-800-500-22-62.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар.

0: Бар «Красная 127», Сочи, кооперативная 8, Мюнхен. Твой лучший образ.
1: Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lisan. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24. Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
2: Мечтаете об отдыхе, который восстанавливает силы и здоровье? Добро пожаловать в санаторий «Горный» в горячем ключе. В окружении горной природы и чистого воздуха вас ждет комплексное оздоровление, лечение опорно-двигательного аппарата, пищеварительного и нервной систем, а также коррекция веса. Горячий ключ. Улица Радищева, 46. Сайт www.sanatoriy-gorny.ru.
3: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
4: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: Реклама.
1: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале Ботаника. При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО СЗ3ЮСИ Кубань. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
2: Время строить. Время брать. Ну а нам вас удивлять. Все керамика у нас. Цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, Парамакс вам надо брать. Цены снижены у нас. Дом построить в самый раз. Славянский кирпич. 8 800 100 04 01.
3: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника Родинка. Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: О, Родинка.
6: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. Алмак Плюс. Три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. Алмак Плюс. Профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Только сейчас Алмак Плюс по низкой цене в аптеках здоровья.
9: Компания Ревкар производит ремонт любой колесной техники. От грузовиков и рефрижераторов до легковых автомобилей и мотоциклов. Выполнение любых видов работ качественно и в срок. Наше преимущество – большой опыт и лояльные цены. Краснодар, улица Большевицкая, 324. Телефон 8 800 234 78 58. Компания «Ревкар».
10: Беспокоят бородавки, папилломы, родинки? Решение есть. Лазерное удаление со скидкой

0: 20% по промокоду «Радио 107» до конца месяца. Без шрамов, без страха, без боли. Сделай это уже сегодня. В клинике «Витанова» опытные хирурги, современное оборудование, индивидуальный подход. Город Краснодар, улица Кожевенная, 117, телефон 240-67-77. Лицо противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Уголок солнечной Сербии в самом сердце Краснодара. Первый в городе настоящий сербский ресторан «Балкан Гриль». Это аутентичная атмосфера Средиземноморья. Истинное гостеприимство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8 861 262 15 88. Работаем ежедневно. Сердечным приветствием команды ресторана «Балкан Гриль».
2: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Все. Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
3: Клиника «Губернская». Экспертная клиника в области УЗИ различных органов и систем. Наряду с рутинными исследованиями брюшной и грудной полости, малого таза, мягких тканей. Здесь осуществляют редкие виды исследований УЗИ нервов, глаз, суставов и сердца. У нас работают экспертные врачи высшей квалификации, кандидаты медицинских наук и преподаватели кафедры. Краснодар, улица Героя Георгия Бочарникова, 8. Телефон 8-918-073-60-94. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
5: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52. Вы слушаете радиоканал «Радио 107». Свидетельство о регистрации СМИ серия L номер FS 7752-303, выданное Роскомнадзором. Для слушателей старше 12 лет.

0: В Краснодаре 8 часов. Радио 107. Генеральный спонсор программы – строительная компания «Югстройинвест».
1: С новостями к этому часу Марина Бойцова. Здравствуйте. В России предложили запретить скрытое уменьшение товаров. В Госдуме выступили с инициативой ограничить практику скрытого сокращения объема продукции при прежней цене и похожей упаковке. Речь идет о так называемой ширингфляции, когда производители уменьшают вес, объем или количество товара без заметных изменений дизайна упаковки. Предлагается обязать компании явно сообщать покупателям о таких изменениях, чтобы рынок стал более прозрачным, а потребители могли легче сравнивать товары, пишет Интерфакс. В Краснодаре пройдут финалы школьных лиг КВН. Как пишет пресс-служба мэрии, 14 мая финал школьной лиги пройдет в Куб ГТУ. За победу поборются 14 команд. Победитель получит путевку в высшую школьную лигу следующего сезона. 15 мая финал высшей школьной лиги состоится в киноконцертном зале «Болгария». За титул чемпиона сразятся 8 сильнейших команд Юга России. Билеты на оба мероприятия можно получить бесплатно по предварительной регистрации. И последнее. В России вырос интерес к книгам братьев Стругацких. За год россияне в 3,5 раза чаще читали их книги, говорится в исследовании крупного онлайн-сервиса. Лидером по популярности стал роман «Пикник на обочине». Также в топ вошли «Понедельник начинается в субботу», «Трудно быть богом» и «Обитаемый остров». В целом, интерес к жанру фантастики вырос примерно на четверть, пишет газета «Ру». К этому часу все. Марина Бойцова, служба информации, Радио 107.
0: Генеральный спонсор программы – строительная компания «Югстройинвест».
2: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 30 апреля 2026 года. Застройщик УУ ЭЗ «Рилиси Кубань». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар, 214 ФЗ.
0: Спонсор программы – магазин «Мюнхен». «Мюнхен» – одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная 127. Сочи, Кооперативная 8. «Мюнхен» – твой лучший образ.

0: открывает нам с вами новый музыкальный час. Ну что, это композиция под названием «Белая луна», 8:08 в Краснодаре. К данной минуте это важная информация, вроде бы все. Марина Бойцова вместе с вами, всем привет. Надеюсь, настроение бодрое, классное, настроенное на новую рабочую неделю. Да и не понедельник сегодня уже, а самый настоящий вторник, что, в принципе, сокращает продолжительность трудовой недели. Давайте раскачиваться вместе. После рекламы Curly Who Golden, также Sony Craft Be Free, Фидер и Мараси с композицией Лото. И также розыгрыш у нас с вами тоже состоится. Дождитесь, я же напомню информацию от партнера часа. Это клиника ФДТ. Вы можете получить безопасное и эффективное лечение бозолиомы всего за один день, без операции радиации, без скальпелей и наркоза. У врача-онколога мирового уровня Павла Борисовича Попова. Не запускайте болезнь. Запись по телефону 8-918-0-112-112 или на сайте popov-fdt.com. Имеется противопоказание. Заня, необходима консультация специалиста.
1: Радио 107. На волне позитива. Реклама. Яркая, интересная, любимая и независимая газета «Вольная Кубань» продолжает подписку на следующее полугодие. Сделай подарок для самых родных и близких и порадуй себя. Будь в курсе всех интересных событий и живи вместе с газетой «Вольная Кубань».

0: Отдельных автомобилей в наличии и под заказ. Оклеивание бронепленкой, автовинил, детейлинг-мойка и другие услуги. Краснодар, Дальняя, 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com.
1: MGS-Tuning.
2: Здесь захватывает дух от предвкушения будущего. Здесь ждут встречи с вами новые мотоциклы, квадроциклы, скутеры, велосипеды, самокаты, запчасти и экипировка. Веломототехника для каждого. Магазины «Много вело» и «Много мото». Такого ассортимента вы еще не видели. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18.
3: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
4: Спасибо волшебникам из Эмбрио.
5: Клиника ЭКО и репродукции Эмбрио – это 15 лет успешной работы.
3: Угу.
5: Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. Эмбрио. 8-800-500-22-62.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Спешите отдохнуть всей семьей по выгодным ценам и насладиться шикарным видом на живописную Цинецкую бухту. Спросите где? В Кабардинке, в пансионате «Виктория». Роскошная территория с пицунскими соснами и можжевельником. Комфортные номера различной категории. Спортивная площадка, бассейн, отличный шведский стол. Кафе с видом на море, собственный пляж с массой развлечений. Пансионат «Виктория» в Кабардинке. Сухумское шоссе 2. Телефон 8-988-240-59-93.
7: Привет из Москвы. Ты чего на сообщение не отвечаешь?
8: Привет. Ой, сижу на прием к врачу.
7: Опять в очереди и на полдня?
8: Нет, я в МедСи. Это как у вас в Москве, только теперь и в Краснодаре, в районе Петра Метальникова.
7: О, знаю. Люблю МедСи.
8: Да, терапевт, больничный открыл, гинеколог, невролог, лор, все есть. И анализы сдать можно, и эндоскопию во сне пройти.
7: А телефон какой? Маму запишу.
8: 204-10-10. Также можно записаться через мобильное приложение StoreMed или на сайте МедСи.
7: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
0: «Ласкар Автоимпорт» – один из ведущих поставщиков автомобилей из Китая, Кореи и Европы. Прямые поставки без посредников, гибкая система скидок, быстрые сроки доставки, а также, возможно, оплата после получения автомобиля. Телефон 8-961-528-98-90. Телеграм-канал «Ласкар _Автоимпорт».
9: В автошколе «Шанс» можно пройти обучение на все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, авто с прицепом и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Больше категорий, больше возможностей. 240-24-24.
10: Вдохновляться прогулками по парку?
11: Мона.
10: Радоваться, что школу видно прямо из окна?
11: Мона.
10: Улыбаться, потому что парковочных мест больше, чем квартир?
11: Мона.
10: У тебя есть «Моно». У тебя есть все. Жилой комплекс «Моноквартал» от InCity Development. Застройщик ООО «СЗ Прогресс Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.

0: Ну что, вот и пришло то самое время розыгрыша, о котором я говорила в начале часа. Используем с вами любые мессенджеры 8989-0909-107, те, которые вам удобны. Расскажу сначала информацию от партнера розыгрыша. Это спа-салон «Алтайская здравница». Таежный спа «Алтайская здравница» – это авторский спа-программы от 1700 рублей для нее, для него или для двоих. Приобретайте подарочные сертификаты по выгодным ценам в «Алтайской здравнице» по адресу Краснодар, Гаражная, 87 или на сайте altaispa.ru. Подробности можно уточнить у администратора. Ничего сложненького. Пишем «Хочу в Алтай спа». Отправляем в мессенджер 8989-0909-107. «Хочу в Алтай спа». Если ваше сообщение становится 12-м, я с вами свяжусь и расскажу, как сможете все забрать. Желаю удачи.
1: Весна. Весна. Время влюбляться.
2: Только хиты.
1: Реклама.
3: Ура! Скоро лето и каникулы! А в компьютерной академии топ-классный IT-лагерь для ребят от 7 до 14 лет. Каждые две недели новая тема. Изучим нейросети, создадим игры, напечатаем 3D-модели, заведем новых друзей. Ай да со мной! Мест осталось мало. Встретимся в Академии ТОП. 8 861 229 26. 8 861 229 26.
4: Барракуда Плюс – это сплошные плюсы. Раки всегда в наличии. Морепродукты на любой вкус. Рыба собственного копчения. Барракуда Плюс точно знает, где раки зимуют. Наши таверны во всех районах города.
5: Красота – это забота. В Нобеле Эстетик мы подходим к ней комплексно. Аппаратная и инъекционная косметология, аппаратная коррекция фигуры, эстетическая гинекология, женское здоровье, трихология. Наши врачи – международные эксперты с опытом в Европе и Азии, современные технологии, авторские методики и сервис уровня большой медицины. А мужская косметология в Нобеле Эстетик – без боли и реабилитации. Нобель Эстетик – ваш проводник в мир красоты и здоровья. Город Краснодар, улица Красных Партизан, 96, телефон 8-928-422-42-42.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Это вам не шутки. Это фестиваль «Балканские каникулы» в ресторане «Субсекофана». Сочные мясные блюда, авторские сочетания с терпкими виноградными напитками и атмосфера настоящих Балкан. Для тех, кто ценит вкус, «Субсекофана». Ждем вас. Улица Трамвайная, 25. Телефон 8-918-168-94-00. Это вам не шутки. Это фестиваль «Балканские каникулы» в ресторане «Субсекофана». Сочные мясные блюда, авторские сочетания с терпкими виноградными напитками и атмосфера настоящих Балкан. Для тех, кто ценит вкус, «Субсекофана». Ждем вас. Улица Монтажников, 1. Телефон 8-918-168-94-20.
8: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
9: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
10: Аптеки «Здоровье» работают с 1000.

0: 1999 года.
1: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. Пилюля – это про любовь. Пилюля – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин. Пилюля на всех маркетплейсах страны.
2: В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24.
3: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
4: Вау!
5: Есть место, где дети замирают. И даже взрослые начинают улыбаться, как в детстве.
6: Океан Парк. Настоящий океан с акулами в центре Краснодара. Шоу аквалангиста. Кормление экзотических рыб, пираньи, фотозона и квесты.
7: Океанариум. ТРК Галактика.
8: Вдохновляться прогулками по парку?
9: Мона.
8: Радоваться, что школу видно прямо из окна?
9: Мона.
8: Улыбаться, потому что парковочных мест больше, чем квартир?
9: Мона.
8: У тебя есть Моно? У тебя есть все. Жилой комплекс «Моноквартал» от InCity Development. Застройщик ООО «СЗ Прогресс Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.

0: две категории. Кто-то такой говорит: ура, ну наконец-таки, да, на работу. А кто-то говорит, типа, да в смысле, да как опять все так быстро побежало. В общем, одна из рекомендаций, как быстренько настроиться, не терять контроля, это устранить отвлекающие факторы. Отключить уведомления на телефоне, закрыть ненужные вкладки в браузере, постараться изолироваться от шума и внешних раздражителей. Если работаете в офисе, предупредите коллег, чтобы вас не беспокоили. Угу. Вот, но мне кажется, обязательно перед этим нужен такой вот сбор на кофеек и обсуждение предстоящего дня. Lose Control, нет, I Lose Myself называлась композиция от Джон Рейтон и Велч. Только что в эфир радио 107 London Grammar, Naked Portugal The Man и Redondo с композицией OOALA. Такая вот аббревиатурка, это все после рекламы. И также расскажу вам информацию от партнера часа. Утро должно начинаться с ясного взгляда. В салонах Max Optic персональный подход к вашему зрению, индивидуальный подбор прогрессивных очков для четкости на любом расстоянии и эксклюзивные оправы Макси собственного бренда. Эксклюзивные оправы собственного бренда Max европейского качества. Max Optic — это 7 филиалов в Краснодаре, 1 в Геленджике. Подробнее на сайте max-optic.rf. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Весна. Весна. Время влюбляться.
2: Только хиты.
1: Реклама.
3: Вспомните о своих близких и сделайте им небольшой, но такой приятный подарок. Подпишите ветеранов и родителей на газету «Вольная Кубань» в любом почтовом отделении края.
4: Выбор верный, вам сюда! Обращайтесь, господа! Все керамика у нас, цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, Парамакс вам надо брать. Цены снижены у нас, дом построить в самый раз. Славянский кирпич, 8-800-100-04-01. Время строить, время брать.
5: Центр медицинской реабилитации «Меридиан». Здесь начинается ваш путь к восстановлению после перенесенных травм, операций, инсультов и других тяжелых заболеваний. Современное оборудование, команда профессионалов и индивидуальная программа помогают вернуть движение, силы и уверенность. Станица Мариинская, улица Первомайская, 14. Телефон 8-928-207-2905. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Это вам не шутки. Это фестиваль «Балканские каникулы» в ресторане «Субстрикофана». Сочные мясные блюда, авторские сочетания с терпкими виноградными напитками и атмосфера настоящих Балкан. Для тех, кто ценит вкус, Сабска Кафана. Ждем вас. Улица Кубанская, набережная, 1/1. Телефон 8-918-168-94-94.
7: Дачный сезон открыт. Хватит терпеть неудобства. Биосантех Юг. Биотуалеты, которым не нужны коммуникации. Работают в любую погоду, просты в обслуживании, экологичны. Для дачи, фестивалей, пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. Биосантех Юг. Модульные туалеты, душевые кабины, мусорные контейнеры. Доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8-989-858-38-68. Сайт biosantech.ru. Биосантех Юг. Доверьте комфорт профессионалам.
8: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: «Родинка». Жизнь с простатитом – часто это боль, дискомфорт и проблемы в интимной сфере. Но есть готовое решение. Физиотерапевтическое устройство «Мовит» для лечения простатита способствует избавлению от неприятных симптомов и профилактике обострений. Используется с лекарственными препаратами или как самостоятельное средство. «Мовит» для полноценного мужского здоровья. Спрашивайте в аптеках и магазинах медтехники города. Имеется противопоказание к применению. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
12: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lisan. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24.
14: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.

0: Краснодаре 9 утра. Радио 107. Автотема.
1: Привет, автолюбители и любители Радио 107. Двигатель запущен, маршрут проложен, настроение дорожное. Поехали. Новость с колес. В Японии тестируют систему «Умный пассажир» для беспилотных авто. Что это такое? Представьте, вы едете в автономном режиме, и бортовой ИИ замечает, что вы заскучали. Он может включить ваш любимый плейлист, предложить маршрут с красивыми видами или даже заказать кофе в ближайшей кофейне, чтобы он был готов к вашему приезду. Пока проект на стадии испытания, но идея уже вызвала восторг у водителей. Кто знает, может и наши машины скоро начнут читать наши мысли. Представьте себе идеальную автошколу, где обучение подстраивается под ваш график, инструкторы не нервируют, а вдохновляют, а практика проходит на просторном собственном автодроме. Звучит как мечта, а ведь такая автошкола существует. Это формула. Почему формула – это ваш верный выбор? Гибкий график, занятия тогда, когда вам удобно, утро, вечер или выходные. Никаких компромиссов с вашим расписанием. Современные автопарки и с механикой, и с автоматом. Профессиональные инструкторы. Инструкторы не просто готовят к экзамену, а учат безопасному вождению в реальных условиях. Полная теоретическая подготовка, разбор от ПДД до основ устройства автомобиля и правил оказания первой помощи. Единственный собственный автодром площадью 1,5 гектара. Здесь вы отрабатываете все маневры в спокойном темпе, прежде чем выйти в городской поток. Завершается курс тщательной подготовки к экзамену в ГАИ. С формулы получения прав станет не стрессом, а логичным этапом вашего пути. Хотите начать? Звоните 8-861-290-90-55 или посетите сайт formula123.ru. Доверьте свое обучение профессионалам, и скоро вы с уверенностью будете покорять дороги. А теперь пара гаджетов, которые сделают любую поездку приятнее. Держатель для телефона с охлаждением не даст смартфону перегреться на солнце и сохранит заряд батареи. Портативный очиститель воздуха особенно актуален для аллергиков весной. Уберет пыльцу и пыль из салона. Многофункциональный кабель. Забудьте о проблеме «не тот разъем в дороге». Компактный органайзер на спинку сиденья для детских игрушек, закусок или дорожных карт. Солнцезащитный экран нестандартной формы защитит панель от выгорания и снизит нагрев салона. Добавьте что-то из этого в машину, и каждая поездка станет комфортнее. На этом все на сегодня. Пусть дорога дарит вам только приятные сюрпризы. Навигатор не путает улицы, а каждая поездка заканчивается там, где вы мечтали оказаться. До скорого!

0: On Air в эфире Радио 107. Around My Heart называется композиция. Почему бы нам с вами по приметам не пройтись так, на всякий случай, да, чтобы быть предупрежденными. В общем, сегодня нельзя сплетничать, сегодня нельзя ссориться, ругаться. Сегодня также нельзя оставаться в одиночестве. Вот, шить, вязать тоже не стоит. Вытирать пыль, мыть полы не очень-то, да, и хотелось. Ну и желательно не отправляться в дальнюю дорогу. Вот, если получится перенести на завтра, сделайте это. Элмат, Neon Lights, также Авира и Том Бейли, Favorite Game, Мона с композицией Иордан. Все после небольшой рекламы. Поделюсь с вами информацией от партнера часа. Это клиника Алмед, где действует акция «Первичный прием гинеколога. 3000 рублей. А УЗИ органов малого таза в подарок». Прием ведет врач-гинеколог, врач УЗИ со стажем 27 лет. Каюшникова Анна Владимировна. Запись по телефону плюс 7-999-638-47-77. И на сайте almedclinic.ru имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
1: Радио 107.
2: Весенние витамины.
1: Принимает
2: без остановки.
1: Реклама. Краевая газета «Вольная Кубань» – это
3: политика, экономика, АПК,
1: общество, спорт,
3: действенность публикаций известных журналистов.
1: «Вольная Кубань».
3: Подписка в почтовых отделениях края, Республики Адыгея, а также онлайн в редакции.
4: Макси Трейд. Автосервис по ремонту автомобилей от легковых до коммерческих тяжелых грузовиков. Нам доверяют транспортные организации и госучреждения. Производим ремонт с гарантией бетононасосов, кранов-манипуляторов, двигателей, коробок передач и редукторов. Открыт выездной ремонт, помощь на дороге по краю и химчистка грузовых автомобилей. Краснодар, улица Тополиная, 16. Телефон 8 800 444 06 64.
5: Комплексная программа МРТ «Нет головной боли» со скидкой 15% в клинике МЛЦ. В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения. Подробные условия акции по телефону в Краснодаре 298-30-33 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ. Срок действия акции до 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Привет из Москвы. Ты чего на сообщение не отвечаешь?
7: Привет. Ой, сижу на прием к врачу.
6: Опять в очереди на полдня?
7: Нет, я в МедСи. Это как у вас в Москве, только теперь и в Краснодаре, в районе Петра Метальникова.
6: О, знаю. Люблю МедСи.
7: Да, терапевт, больничный открыл, гинеколог, невролог, лор, все есть. И анализы сдать можно, и эндоскопию во сне пройти.
6: А телефон какой? Маму запишу.
7: 204-10-10. Также можно записаться через мобильное приложение StoreMed или на сайте МедСи.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Привет. Я это ты из будущего. У меня 10 секунд, чтобы передать тебе самое главное. Ты полностью изменил свою жизнь и нашел работу мечты. Все, что надо было, записаться в компьютерную академию ТОП. Скорее звони 229-26. 229-26. Ну пока, до встречи через 10 лет.
9: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой.
10: Первой.
9: Первой.
10: Первый
9: шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24.
11: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
12: Мечтаете об отдыхе, который восстанавливает силы и здоровье? Добро пожаловать в санаторий «Горный» в горячем ключе. В окружении горной природы и чистого воздуха вас ждет комплексное оздоровление, лечение опорно-двигательного аппарата, пищеварительной и нервной систем, а также коррекция веса. Горячий ключ, улица Радищева, 46, сайт www.sanatoriy-горный.ru.

0: Вот все-таки есть у человека такое свойство хотя бы немножечко держаться за какой-то обратный отсчет, да, чего-то ждать и к чему-то стремиться. Все уже майские позади, теперь вот эта фраза «давайте после майских» актуальна как никогда, а тем временем до лета осталось 19 дней, то есть туда-сюда, и можно уже будет говорить, ну, давайте после отпуска. После рекламы «Brave Mrak», «All of the Light», также «Deza» и «Hep», «Midnight Wonder», обязательно с вами поделюсь информацией от партнера часа. Это группа компании «Архиград», которая представляет новый жилой комплекс «Твин Парк». Поселок Яблуновский, 10 минут до городской инфраструктуры Краснодара, система «Умный дом», «Зеленый двор без машин», спортивные детские площадки на Стилобате, старт продаж. «Твин Парк» 8-800-44-240, застройщик ООО «СЗ Архиград Вегас», а проектная декларация на сайте «Наш дом РФ».
1: Радио 107. На волне позитива. Реклама. Яркая, интересная, любимая и независимая газета «Вольная Кубань» продолжает подписку на следующее полугодие. Сделай подарок для самых родных и близких и порадуй себя. Будь в курсе всех интересных событий и живи вместе с газетой «Вольная Кубань».
2: Санаторий «Русь» – уютный уголок для спокойного семейного отдыха и оздоровления. Уникальный микроклимат Кавказа, минеральные воды, многопрофильная лечебная база, закрытая благоустроенная территория, культурный досуг, горячий ключ, Лермонтова, 41, телефон 8-918-235-02-35, сайт sandefisrus.ru.
3: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Номер реестровой записи S-2320-2500-0220.
4: Любимый, давай отдохнем на горячих источниках в отеле «Ява». Теплый бассейн, баня, тариф «Все включено», комфортные номера, классный сервис по классной цене. Анапа, отель «Ява», малый проезд 1. Подробности на сайте yava-anapa.ru.
5: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
6: Спасибо волшебникам из «Эмбрио».
7: Клиника ЭКО и репродукции «Эмбрио» – это 15 лет успешной работы.
5: Угу.
7: Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. «Эмбрио» 8-800-500-2262.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Я не знаю, когда это началось. Сначала я не обращал на это внимания. Потом не обращать внимания стало уже невозможно. Не понимаю, зачем я так долго терпел?
9: Лечение геморроя. Эффективно, без боли. Центр проктологии ТС-клиники. Телефон 8-861-207-2707. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмак Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмак Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8-800-200-01-13.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Только сейчас «Алмак Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
13: Беспокоят бородавки, папилломы, родинки? Решение есть. Лазерное удаление со скидкой 20% по промокоду «Радио 107» до конца месяца. Без шрамов, без страха, без боли – сделай это уже сегодня. В клинике «Витанова» опытные хирурги, современное оборудование, индивидуальный подход. Город Краснодар, улица Кожевенная, 117, телефон 240-67-77.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24.
16: Ищите место, где вкусно и атмосферно?
17: Ресторан «Джентльмены удачи». Место, куда приходит не просто перекусить, а отправиться в кулинарное путешествие.
18: Для детей – игровая зона.
17: Для взрослых – развлекательная программа каждый день.
18: А для важных событий – три банкетных зала.
17: «Джентльмены удачи». Два ресторана, одна атмосфера. Суворова 91, Тургенева 139.
19: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
20: Похудейте не к лету, а на всю жизнь. В клинике «Губернская» применяют современные решения ликвидации ожирения и болезней, связанных с ним. Бариатрическая хирургия. Операции проводит доктор Гладкий Евгений Юрьевич, кандидат медицинских наук, доцент, врач высшей категории. Более 1000 успешных операций. Краснодар, улица Героя Георгия Бочарникова, 8. Телефон 8 918 073 60 94.
21: Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.

0: Краснодаре. 10 утра. Радио 107.
1: Новостями к этому часу Марина Бойцова. Здравствуйте. В России число новых компаний сократилось почти на треть. В первом квартале этого года в России зарегистрировали 33 тысячи новых коммерческих организаций. Это на 27% меньше, чем годом ранее. Такие данные приводит Федеральная налоговая служба. При этом число ликвидированных компаний также снизилось. Всего же в стране официально работает около 2,5 миллионов компаний, пишет Интерфакс. Новый детский сад на улице Калинина в Краснодаре почти достроили. Новое дошкольное учреждение на 180 мест возводят в юбилейном микрорайоне. Глава города поручил открыть объект осенью. Сейчас на площадке идут внутренние отделочные работы, монтаж электросетей, освещение, а также благоустройство территории. Параллельно закупают мебель и необходимое оборудование. В детском саду откроют 8 групп, включая ясельные. Также предусмотрены музыкальные и спортивные залы, кабинеты психолога и логопеда, а также медицинский кабинет. В Краснодаре завершили капремонт в 22 многоквартирных домах. В большинстве зданий обновили крыши, в половине – фасады. Также отремонтировали инженерные системы, водоснабжение, водоотведение, отопление и электросети. Работы продолжаются еще в 109 домах. Как пишет пресс-служба мэрии, в планах на этот год капитально отремонтировать 174 дома, включая 3 объекта культурного наследия. Гарантия на выполненные работы составляет 5 лет. И последнее. В России создают спутниковую систему для отслеживания вспышек на Солнце. Как пишет ТАСС, российские ученые приступили к разработке орбитальной группировки спутников, которая будет фиксировать вспышки на Солнце и гамма-всплески. Уже в 2027 году планируется запуск 3 аппаратов с гамма-детекторами, которые смогут синхронно определять координаты источников излучения и изучать природу космических явлений. 2 спутника создадут в МГУ, еще один в Балтийском федеральном университете. К этому часу все. Марина Бойцова, служба информации, Радио 107.
0: Партнер программы – автосалон «Глазкар Автоимпорт». «Глазкар Автоимпорт» – один из ведущих поставщиков автомобилей из Китая, Кореи и Европы. Прямые поставки без посредников, гибкая система скидок, быстрые сроки доставки, а также, возможно, оплата после получения автомобиля. Телефон 8 961 528 98 90. Телеграм-канал «Глазкар Нижнее подчеркивание Автоимпорт».

Мемпро открывает новый час на радио 107. Он Джемик Медсалим, независимый исполнитель и продюсер из Болгарии. По его словам, его музыкальное путешествие началось с поп и рок-музыки. Но в 20 лет он обнаружил для себя, открыл так электронную музыку, которая стала его главной страстью. Но в 2019 году Мемпро превратил свою страсть в профессию и как самообученный исполнитель разработал свой стиль в эмоциональном и таком меланхоличном, глубоком хаос-направлении. Round Me, да, Round Me называется композиция в открытии этого часа.

0: Avalon Rockston, Yesterday Was Now. Менделеев с композицией «Музыка». Это все после небольшой рекламы. Также расскажу вам информацию от партнера часа. Это клиника ФДТ. Вы можете получить безопасное, эффективное лечение базилиомой всего за один день, без операции радиации, без скальпеля и наркоза. У врача-онколога мирового уровня Павла Борисовича Попова. Не запускайте болезнь. Запись по телефону 8-918-0-112-112 или на сайте popov-fdt.com. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Весна. Весна. Время влюбляться.
2: Только хиты.
1: Реклама.
3: Купил квартиру в ЖК «Твинпарк» и получил парковочное место всего за 1000 рублей.
4: А я кладовую.
5: Еще больше комфорта в жилом комплексе «Твинпарк». При покупке любой квартиры стоимость кладовой или парковочного места всего 1000 рублей. 8-800-44-240. Застройщик ООО «ЗА Архиград Вегас». Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
7: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Как меня достало это старое золото! Эта цепь порвалась. Это кольцо мне бывший подарил, помнишь? Даже вспоминать неохота. И что мне с этим делать? Носить не буду. Заберите! Я хочу все новое!
9: Лен, ты что, до сих пор не в курсе? В Golden Life принимают золото по 14 тысяч рублей за грамм в обмен на новые украшения. Тебе даже и не снились такие цены. Там такой выбор. Беги, пока все не раскупили.
10: Ювелирный магазин Golden Life. Город Краснодар. Улица Красная, 180. ТРК «Галактика». 8-800-700-03-81.
11: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь – «Староминский» – то, что надо. «Староминский» – 30 лет безупречного вкуса.
12: Уголок солнечной Сербии в самом сердце Краснодара. Первый в городе настоящий сербский ресторан «Балкан Гриль». Это аутентичная атмосфера Средиземноморья. Истинное гостеприимство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8-861-262-1588. Работаем ежедневно. Сердечным приветствием команды ресторана «Балкан Гриль».
13: И последнее. Я заметил, что в офисе грязно, окна не мыты и даже воздух другой. Леночка, в чем дело?
14: У нас уборщица уволилась.
13: А вы не знаете про клининговую компанию «Снежок»? Профессионалы разных видов уборок и с офисом справятся быстро и качественно. Немедленно звоните и закажите офисную уборку. 8-800-350-29-28. Лена, записывайте. 8-800-350-29-28.
15: Лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории. 240-24-24.

0: Свежим ветром наполнена композиция. Это Deadmau5 и Каскаде «I Remember». Слышите песню, которая очень нравится. Не знаете, кто исполняет? Срочно, в звучании, в моменте заглядывайте на наш сайт radio107.ru и вуаля, вся информация в открытом доступе. После рекламы Джаова «I Think It's Better», также Оскар Миткей «On the Ground», Алан Уокер с композицией «Brave Enough to be Unknown». И поделюсь информацией от партнера часа. Это клиника «Алмед», где действует акция на лазерное лечение варикоза, скидка 15%. Процедуру проводит сосудистый хирург с опытом более 20 лет, Бадалова Венера Фирузовна. Запись по телефону +7 999 638 47 77 и на сайте almedclinic.ru. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
1: Весна.
2: Заряжайся хитами.
1: Прямо сейчас. Реклама. Барракуда Плюс – это сплошные плюсы. Раки всегда в наличии, морепродукты на любой вкус, рыба собственного копчения. Барракуда Плюс точно знает, где раки зимуют. Наши таверны во всех районах города.
3: Ну все, я забронировала ресторан.
4: Какой?
3: 1870 Абрау Дюрсо. Кухня, сервис, атмосфера – все супер. А еще там фирменные напитки по цене завода. Для тех, кто отмечает большие события.
4: Незабываемые свадьбы, дни рождения или другие праздники в ресторане 1870 Абрау Дюрсо. По кодовому слову «радио» – сюрприз от заведения. Красная, 33.
5: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
6: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
7: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
8: Компания «Ревкар» производит ремонт любой колесной техники. От грузовиков и рефрижераторов до легковых автомобилей и мотоциклов. Выполнение любых видов работ качественно и в срок. Наше преимущество – большой опыт и лояльные цены. Краснодар, улица Большевицкая, 324. Телефон 8 800 234 78 58. Компания «Ревкар».
9: Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории.
10: Ура! Скоро лето и каникулы! А в компьютерной академии топ-классный IT-лагерь для ребят от 7 до 14 лет. Каждые две недели новая тема. Изучим нейросети, создадим игры, напечатаем 3D-модели, заведем новых друзей. Айда со мной! Места осталось мало. Встретимся в Академии ТОП. 8 861 229 26. 8 861 229 26.
11: Вау!
12: Есть место, где дети замирают. И даже взрослые начинают улыбаться, как в детстве.
13: Океан Парк. Настоящий океан с акулами в центре Краснодара. Шоу аквалангиста. Кормление экзотических рыб, пираньи, фотозона и квесты.
14: Океанариум. ТРК «Голландия».

0: Старт «Чикаго Филин» в эфире радио 107. Ну что, 10.48, уже даже почти 49 в нашем городе. Это значит, что с утром нужно попрощаться. И вперед, уже теперь в рабочий день, не только в рабочее утро. Я же, Марина Бойцова, не прощаюсь с вами. Мы в следующем часе услышимся в рамках проекта «Атмосфера». И о музыке тоже расскажу после рекламы «Tritikum Lost». Также Пьер Лек с композицией «There is no Wonderwall» и Дэнни Карбалан тоже появится. И поделюсь также информацией от партнера часа. Если в течение рабочего дня устают глаза, специалисты Max Optic подберут решение для сохранения остроты зрения. Изготовление очков любой сложности, линзы мировых брендов и большой выбор оправ. Особое предложение 2026 года – офисные линзы с защитой от синего света для тех, кто много работает за гаджетами. В Max Optic вам помогут видеть мир четче. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
1: Радио 107.
2: Весенние витамины
1: принимает
2: без остановки.
1: Радио 107 представляет Южный шоу-кейс.

0: Реклама.
1: Вот это реальный выбор. Магазин «Много мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много мото». Подробности на knvstels.ru.
2: К нам приходят за отличным отдыхом, а получают гораздо больше. Андрюковские бани. Рай в центре города. Всего от 790 рублей в час. Турецкий хамам, русская баня, финская сауна и бассейн на открытом воздухе. Звоните 254-12-64-18+.
3: Красота – это забота. В Нобеле Эстетик мы подходим к ней комплексно. Аппаратная и инъекционная косметология, аппаратная коррекция фигуры, эстетическая гинекология, женское здоровье, трихология. Наши врачи – международные эксперты с опытом в Европе и Азии. Современные технологии, авторские методики и сервис уровня большой медицины. А мужская косметология в Нобеле Эстетик без боли и реабилитации. Нобель Эстетик. Ваш проводник в мир красоты и здоровья. Город Краснодар. Улица Красных Партизан, 96. Телефон 8-928-422-42-42.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: В автошколе «Шанс» можно пройти обучение на все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, авто с прицепом и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Больше категорий – больше возможностей. 240-24-24.
6: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмак Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмак Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Только сейчас «Алмак Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
9: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623.
10: Сайт контракт23.рф.

0: Краснодаре 11 часов. Кто? Где? Когда? Генеральный спонсор программы «Клиника Первое Слово».
1: Пора развлекаться и учиться чему-нибудь новому. Сейчас отвечу на ваши вопросы «Кто? Где? Когда?». Пора отдыхать. Устройте себе небольшие каникулы в отеле «Ява» в Анапе. Открытый теплый бассейн, расслабляющая банька, питание по системе «Все включено». Чистый воздух и отличное настроение. Прогулки вдоль моря и полный релакс. Номера различной категории и вместимости. Приезжайте отдохнуть. Анапа, отель «Ява», малый проезд 1. Подробности на сайте yava-anapa.ru.
0: Кто? Где? Когда?
1: Все мы ждем выходных, а они пролетают как мгновение. Вот три практичных совета, которые помогут в рабочие будни делать больше. Используйте правило «лягушки на завтрак». Самую сложную, объемную и неприятную задачу, вот ту самую лягушку, делайте первой, до проверки почты и мессенджеров. Выделите на нее 60-90 минут спокойной работы. После этого остаток дня покажется легкой прогулкой, потому что самое страшное уже позади. Применяйте технику помидора для концентрации. Работайте короткими интервалами, чтобы мозг не уставал. Например, 45 минут полной концентрации, а затем 10 минут полного отдыха. Здесь можно встать, размяться, но обязательно не смотреть телефон. Это сохраняет свежесть головы до самого вечера. И обязательно цифровой детокс первые и последние 30 минут. Не начинайте утро с пролистывания ленты новостей и не заканчивайте день рабочими чатами. Первые полчаса после пробуждения посвятите себе и планам, а последние полчаса перед сном – отдыху без экранов. Так вы сохраните энергию и не будете тащить работу в постель. Двигайтесь вперед, не скучайте, запоминайте, кто, где, когда.
0: Кто, где, когда. Генеральный спонсор программы – Клиника «Первое Слово».
2: Клиника «Первое Слово» предоставляет будущим мамам услуги по ведению беременности, комфортной обстановке под контролем грамотных врачей, акушеров, гинекологов. Наша цель – рождение здорового ребенка и создание благоприятных условий для будущей мамы. Подробности по телефону в Краснодаре 216-11. Тополиная аллея 2/1. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом. Радио

0: Атмосфера.
1: Ну что, поехали. Проект «Атмосфера» стартовал в эфире «Радио 107». Это значит, что на протяжении часа будем разговаривать на темы важные, интересные, очень полезные. И с огромным удовольствием представляю нашего сегодняшнего гостя. Это Гладкий Евгений Юрьевич, кандидат медицинских наук, врач высшей квалификационной категории, доцент кафедры хирургических болезней Кубанского государственного медицинского университета и член Всероссийского бариатрического сообщества. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Марина.
1: Рада очень вас видеть. Как дела?
2: Взаимно. Дела хорошо. Весна, красота.
1: Наконец-таки, да? Дождались вот эту вот красоту, весну. И о бариатрии, о проблемах ожирения не только будем сегодня разговаривать. Давайте в целом вот сразу так глобально затронем вопрос. Что в мире сейчас с ожирением? Как поживает?
2: К сожалению, несмотря на весну, в мире весны по ожирению не ощущается. Мало того, Всемирная организация здравоохранения, она бьет в набат, потому что если такая тенденция продолжится, к 2030-2035 году около 60-70% населения всего земного шара будут иметь ожирение. А самая главная неприятная ситуация с ожирением связана, это ожирение маленьких деток. 20 лет назад еще не было такой проблемы. Сейчас встречается ожирение и сахарный диабет второго типа у детей 10-12 лет.
1: То есть молодее, да?
2: Не то слово.
1: Давайте вот с чего начнем. Смотрите, человек, ну, не то чтобы подозревает, у человека есть глаза, он понимает, что у него есть лишний вес. Да, с чего начать? К какому врачу, может быть, обратиться? Или до какого периода можно подождать, там, пока себя еще хорошо чувствует? С чего начать, если человек понимает, что, ну, немножечко было бы неплохо схуднуть, а может быть, и не немножечко?
2: Ну, сегодня профессии, которые занимаются лечением ожирения, их достаточно много. Это хирурги, всем известные, бариатрическая хирургия, эндоскописты, нутрициологи, эндокринологи, терапевты, врачи лечебной физкультуры, фитнес-тренеры и так далее и тому подобное. Я бы посоветовал все-таки обратиться в команду этих врачей. В последнее время тенденция такова, что создаются бариатрические центры, в которых созданы вот эти вот и работают все специалисты, вышеуказанные, и уже на основе этой команды они разберутся, куда же идти пациенту, с чего начать. То ли просто с терапии, то ли с хирургии, то ли эндоскопическое лечение, то ли необходим психолог для восстановления нового стереотипа питания.
1: Можно ли сказать, что без работы команды, ну, в целом, как бы это путь неэффективный?
2: Эффект есть у любой, в принципе, профессии. Но здесь, вот как мы помним басню Ивана Андреевича Крылова, да, «Лебедь, щука и рак», в какое-то время, лет 10 назад, каждый из специалистов тянул одеяло на себя. То есть хирурги говорили о том, что они очень значимы, потому что самый высокий эффект от лечения хирургического ожирения. Так это и остается, это да. С появлением новых препаратов GLP-1, ГИП, всем известный, не буду называть, так как мы в эфире, да, одеяло перекинулось туда. Психологи, нутрициологи говорят о своих результатах. У всех есть свои результаты, и мы в своей команде создали именно такую атмосферу, которая говорит о том, что все очень важны. Все важны, все делают свою, вносят лепту в человека, который имеет лишний вес. Поэтому, конечно, самое лучшее – это командное лечение. И каждое из отдельных этих лечений дает худший результат по сравнению с тем результатом, если работать командой.
1: Вот, кстати, про команду, да, вы собрали команду очень классных специалистов, которые комплексно помогают и в решении проблемы ожирения, и ведут после бариатрических операций. Можно ли выбрать какой-то один подход? Или это, если есть ожирение, однозначно только хирургия?
2: Нет, один подход для одного человека. То есть мы все разные, мы все люди разные. У каждого человека есть своя степень ожирения, свой индекс массы тела, свои пищевые привычки, свои груз сопутствующих патологий. Поэтому с этим надо разбираться. Поэтому это и создано более 10 наименований операций. Только операций. Я не говорю про знаменитые лечения фармакологов, достижения их, психиатров, психологов, нутрициологов. Поэтому индивидуальный подход приветствуется.
1: Мы сейчас на небольшую рекламу прервемся. Если есть вопросы к нашему гостю, можно задавать. Используйте более удобный для вас мессенджер 89890909107. Скоро вернемся.
0: Атмосфера. Реклама. Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
3: Аптеки здоровья работают с 1999 года. Детский киноклуб «Монитора» приглашает на премьеру классического шедевра студии «Гибли» сказочное аниме Исао Такахаты «Помпока. Война Тануки в период Хэйсэй» по сценарию Хаяо Миядзаки, создателя «Унесенных призраками» и «Ходячего замка». Впервые на большом экране за 5 дней до всероссийского старта. Специальный показ аниме и обсуждение с исследователем анимации Владом Балабановым. 16 мая в кинотеатре «Монитор» на Красной площади. 12+.
4: Офис, пробки, смог. Нужна перезагрузка на свежем воздухе.
5: Собирай чемодан. Полчаса езды, и мы в Заречье. Уютные домики, тишина, бассейн с подогревом.
6: Кажется, я уже чувствую, как стресс уходит.
5: Не забывай, у нас еще шашлыки на углях.
7: Загородный клуб «Заречье». Ваш идеальный отдых вдали от городской суеты.
8: Подробности на zarecheclub.ru.
9: Смотришь в зеркало и видишь, ты лысеешь? Волосы предательски отступают со лба к макушке. Ты еще молод, а выглядишь старше. Что делать?
10: Клиника «Витанова» подарит тебе новую жизнь. Безоперационная трансплантация волос в Краснодаре. Измени свою жизнь к лучшему. Кожевенная, 117. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Уголок солнечной Сербии в самом сердце Краснодара. Первый в городе настоящий сербский ресторан «Балкан Гриль». Это аутентичная атмосфера Средиземноморья. Истинное гостеприимство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8 861 262 15 88. Работаем ежедневно. Сердечным приветствием команды ресторана «Балкан Гриль».
12: В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24.

0: автомобилей в наличии и под заказ. Оклеивание бронепленкой, автовинил, детейлинг-мойка и другие услуги. Краснодар, Дальняя, 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com.
1: MGS Tuning.
2: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
3: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52.

0: «Атмосфера».
1: Продолжается проект «Атмосфера» в эфире радио 107. С удовольствием напоминаю, что в гостях у нас сегодня Гладкий Евгений Юрьевич, кандидат медицинских наук и врач высшей квалификационной категории, член Всероссийского бариатрического сообщества. О проблеме ожирения и возможных способах решения этой проблемы мы сегодня и разговариваем. Существует мнение, что с ожирением связан целый набор заболеваний. Так ли это?
2: Совершенно верно. С ожирением связано очень много коморбидных состояний, так называемых, которые не первичные, а появились в результате этого ожирения. Это гипертоническая болезнь, это атеросклероз, это сахарный диабет второго типа, это артрозы, артралгии, то есть болезнь суставов и позвоночника, и это увеличение, к сожалению, онкологических заболеваний у полной группы больных.
1: Можно ли сказать, что, допустим, человек полный, да, у него есть, вот, например, там, заболевание сердечно-сосудистой системы, нет смысла лечить или есть смысл, ну, до тех пор, пока не будет снижен вес? Как это работает?
2: Это работает взаимодополняемо, не взаимоисключающее, а взаимодополняемо. Лечить надо и то заболевание, которое вторичное, да, например, сахарный диабет второго типа, но на фоне ожирения вы его полностью не вылечите. И если вы осуществите лечение морбидного ожирения, неважно каким методом, хирургическим, фармакологическим, еще каким-то, и добьетесь великолепных результатов, а великолепный результат – это от 70% потери излишней массы тела, то у вас сахарный диабет, гипертоническая болезнь, она вернется на те параметры, которые были с вами лет 15-20 назад. То есть вы возвращаете свое тело в юность абсолютную. Поэтому как бы это оздоровление, можно сказать.
1: Как часто обращаются к вам более юные пациентки, да, скажем так, не там, до 40 лет, может быть, до 30 лет с проблемой лишнего веса и с желанием

0: То есть это не конец деторождению. Если вы прошли через этап лечения, который вас привел практически к идеальной массе тела, то деторождение наступает абсолютно спокойно, без всяких даже ЭКО. У нас было очень много пациентов, которым мы после своих операций, в принципе, не рекомендуем в течение первого года, либо полутора лет, чтобы происходила беременность. Ну, потому что организм женщины находится в стрессе, так как он худеет, он должен пока к этому привыкнуть.
1: А потом в стрессе, потому что беременный.
0: А потом, да, а потом мне звонят эти пациенты с ужасом о том, что «Евгений, а что же мне делать? Я забеременела, потому что никогда я не думал о том, что это будет». Я говорю, ну, забеременела, значит, Бог дал, ну как? Я вас поздравляю.
1: А что можно сказать про диабет второго типа?
0: Диабет второго типа. Сейчас отдельная метаболическая хирургия выделилась из бариатрической хирургии. То есть раньше мы имели право оперировать только тех пациентов, у которых индекс массы тела больше 40. Ну, это прям суперморбиды такие. Это люди, которые имеют прям морбидное ожирение довольно-таки. А сейчас эти условности, они уходят в сторону уменьшения индекса массы тела за счет наличия сопутствующей патологии. То есть если у вас есть сахарный диабет, раньше было разрешено ИФСО, это Международное общество бариатрических хирургов, оперировать с индексом массы тела 35. Сейчас вопрос стоит о том, что с индексом массы тела уже 30-32. Но это называется уже не бариатрическая хирургия, а метаболическая. Мы лечим здесь не ожирение, потому что индекс массы тела 32-33, но это самое начальное ожирение, это первая степень, в принципе, нельзя назвать о том, что... А мы здесь лечим сахарный диабет своими операциями.
1: Можно ли еще сказать следующее? Если ребенок с детства полненький, да, не только вот, вот этот милый там возраст детсадовский, а действительно, ну, все свое детство, все подростковый период ребенок полный, что так это и останется с ним, если не прикладывать каких-то усилий?
0: Скорее всего, да. Потому что мы начинаем с пищевых привычек семьи. В семье, где мама, папа стройные, редко бывает полный ребенок, поэтому это пищевые привычки семьи, это генетика. Закладывается, ну, кто-то спорит, кто-то нет, но закладывается количество жировых клеток все-таки в юности. И когда ты проходишь через пубертантный период, это половое созревание у девочек и у мальчиков, то и идет недоразвитие именно половой сферы в этом периоде.
1: Можно ли сказать, миф это или нет, что люди с ожирением живут на порядок меньше?
0: Это не миф, это реальность, это статистика, которая посчитана. Они живут в разы меньше, потому что идет нагрузка на весь организм.
1: На все, да?
0: Совершенно верно. Но если наше тело рассчитано на идеальный индекс массы тела 27, да, и у человека лишних 50-60 килограмм, это каждый из органов, находящихся в вашем теле, он работает с полуторной нагрузкой. Но долго ли проедет такая машина, у которых грузоподъемность намного выше, да? Конечно же, нет. Но есть еще в последнее время появилась такая тенденция, потому что мы уходим в сторону массового такого похудания, да? Раньше, если мы говорили о том, что, ну, полный человек, даже еще 100 лет назад, 150 лет назад, это значит дородный, это богатый человек, который мог себя обеспечить и так далее. Теперь мы ушли в другую крайность. Мы ушли в существенное похудание с индексом массы тела меньше 25. И в последнее время мне очень понравились статьи, которые появились в литературе, которые говорят о здоровом ожирении. Вот такое словосочетание своеобразное.
1: Что это значит?
0: Это значит, что у человека, который занимается физической нагрузкой регулярно, ведет правильный образ жизни по питанию, без вредных привычек, может существовать излишне небольшое количество массы тела. И даже появились статьи, которые доказывают о том, что у людей со здоровым ожирением небольшим, да, количество прожитых лет, оно превышает тех людей, у которых недостаток питания. Поэтому все находится в рамках, как бы, такой гармонии, можно сказать.
1: Все необходимо держать в балансе.
0: Конечно.
1: Давайте с вами поговорим чуть поподробнее. Вот в начале часа и так и эдак касаемся этой темы, но чуть подробнее и пошире раскроем вопрос. Что в целом такое бариатрическая хирургия? Может быть, кто-то не слышал это до сих пор. Хотя, мне кажется, это сейчас так набирает, да, вот, популярность, осведомленность об этом.
0: Да, бариатрическая хирургия – это хирургия, которая возникла на рубеже 50-х-60-х годов 20 века. То есть нам-то уже, в принципе, более 75 лет. И первые операции, которые были сделаны, они были, естественно, несовершенны. Сейчас существует более 10 наименований. То есть бариатрические хирурги занимаются

0: Классическим лечением ожирения, вот так можно сказать.
1: Какие есть противопоказания?
0: Противопоказаний много на самом деле. Во-первых, это возрастной ценз, особенно что касается нашей страны. Мы все же не можем оперировать деток и молодых людей ниже 18 лет, хотя сейчас уже в педиатрических центрах города Москвы и Санкт-Петербурга появляются результаты, когда оперируют людей, деток 15, 16, 17 лет.
1: Это, наверное, какие-то экстраординарные, да, случаи?
0: Когда мы не видим, когда эндокринологи не видят перспектив, скажем так, лечения дальнейшего. Ну и возрастной ценз в старшей группе, возрастной, да, это 65 лет. Что еще является противопоказанием? Это инфаркты. Это инсульты, это психиатрические заболевания, это алкоголизм, это наркомания, но, естественно, беременность. То есть остальные виды являются относительными противопоказаниями, остальных пациентов можно оперировать.
1: Каков портрет вот среднестатистического человека, мужчины или женщины, который является тем самым, да, кому рекомендована бариатрия?
0: Ну, скажем так, что ожирение распределено примерно в равной массе между мужчинами и женщинами. Женщины чуть-чуть превалируют в этой группе.
1: Ну, просто более важные.
0: Да, я имею в виду по ожирению, о том, что примерно ожирение развито и у мужчин, и у женщин. Но по статистике, кто оперируется, где-то в любой бариатрической клинике вам скажут о том, что 5 к 1. То есть женщины, они более чуткие ко всем этим вещам, они понимают, что это неправильно, неэстетично, некрасиво, неполезно. И мало того, что они сами идут смело в бой, они приводят своих испуганных мужей, конечно, туда.
1: Но только, да, каждого пятого удается...
0: Только каждый пятый, потому что многие на пороге разворачиваются.
1: Как меняется жизнь человека после бариатрической операции? Вот, может быть, вы расскажете про опыт, да, вот вашего центра на примере, может быть, каких-то ваших пациентов.
0: Мы создали одни из первых в России мессенджеры, который объединил послеоперационных больных. Я его, недолго думая, назвал «Счастливые люди». Вот в этом сфере и они меняются вот таким образом. То есть те люди, которые весили там 180-170 килограмм, вот, они через год, через полтора начинают весить до 100 килограмм, они начинают ходить в горы, они начинают прыгать с парашютом, с парапланами, путешествовать, создавать семьи, к сожалению, даже многочисленные семьи такие, что вот, они ни в коем случае не хотят вернуться в свою старую жизнь. Поэтому если через 5-6 лет какой-то несколько 2-3-4 килограмма появляется лишних, они прибегают к нам в бариатрический центр с испугом о том, что Евгений Ильич, я ни в коем случае не хочу в ту жизнь, в которой я был, нет. И мы, естественно, как бы опять вместе садимся и разбираемся, в чем причина. Потому что причина-то все равно, так или иначе, она у нас в голове. Гипоталамус обладает определенными центрами, которые являются центрами голода и насыщения. В животе мы, хирурги, делаем только обманку для головы.
1: Что вы думаете по поводу современных вот модных нынче препаратов, да, не будем все там называть действующие вещества, но я думаю, что это как-то на слуху прямо сейчас, из всех соцсетей как-то вот так или иначе это просачивается.
0: Да, мы вообще приветствуем любое новое начинание, потому что те специалисты, которые занимаются бариатрией, то есть лечением ожирения, это не обязательно хирурги, это фармакологи, это эндокринологи, это терапевты, нутрициологи, это люди, занимающиеся сном полных людей, сомнологи, это люди, занимающиеся физическим развитием. И если где-то происходит прорыв на каком-то аспекте, то мы только это приветствуем, потому что у нас в бариатрическом центре созданы все эти, они есть, эти специалисты. И эти любые прорывы, которые существуют в определенном виде лечения, они у нас присутствуют тоже, в принципе, в комплексе лечения. А те пациенты, те препараты, о которых вы говорите, они появились буквально недавно, лет 15 назад, создала их датская компания Nordwix, которая сделала прорыв. И некоторое время даже Дания жила за счет вот этого как бы финансового благополучия этой компании. Вот. Называются они GLP-1, не буду называть, как называются эти определенные препараты. Но скажем так, что они применимы и применяются у нас в бариатрическом центре, естественно. Но необходимо понимать о том, что у любой монеты есть две стороны. Поэтому то, что дают эти препараты похудания, как они сейчас говорят, фармакофирмы, до 30-25% удаления излишней массы тела, несравнимо все равно с хирургическими результатами, где эффект достигается 80-95%, в принципе, практически до идеального состояния. Но как меры поддержки, как лечение пациентов с начальным ожирением, это применимо. Плюс еще необходимо сказать о том, что у каждой методики существуют свои минусы. А почему боятся хирургию? Боятся хирургию, потому что существуют определенные хирургические осложнения, и никуда от них не денешься. И это надо говорить честно, как у любой операции, аппендицит, холецистит, грыжа, также при бариатрии существует определенный процент осложнений. Ну и осложнения при приеме препаратов тоже существуют, о которых сейчас все чаще и чаще говорят. Это GLP-1, у которых есть побочные явления, прям, которые описываются сейчас спектрами.
1: Что это?
0: Это может быть гастростаз, энтеростаз, тошнота, рвота, аритмия. И, как я считаю, как специалист, занимаюсь ожирением там, около 25 лет, это все-таки при постоянном приеме этих препаратов это потеря мышечной массы тела. Атрофия мышц происходит.
1: Ну, то есть вне зависимости, занимается человек спортом или нет?
0: Если занимается, это плюс, но...
1: Но чаще никто не занимается, да?
0: Совершенно верно. Но если заниматься, конечно, можно поддерживать. Но вот эти вот минусы есть. Поэтому в любой сфере фармакологии, хирургии, эндоскопии есть плюсы и минусы каждой методики. Мы только за прорыв. Ура, что они получились, эти препараты. И мы ждем те препараты, которые дадут результаты, сравнимые с хирургией.
1: А такое будет, как думаете?
0: Я думаю, да. Несмотря на то, что я хирург, все-таки надо объективно рассматривать эти вещи. И мне кажется, что победит ожирение. Все-таки фармакология, связанная вместе с генетическими препаратами. Что-то вот такое. Хирургия все-таки она постепенно будет отдавать бразды правления другим специалистам.
1: Ну, поживем, увидим, да, будущее. Но, в принципе, конечно, не за горами. Вот. Возможно, увидим. Мы сейчас на небольшую рекламу прервемся. Я напомню, что у нас есть мессенджер 8989-0909-107. Присоединяйтесь.
2: Атмосфера. Реклама. Макси Трейд. Автосервис по ремонту автомобилей от легковых до коммерческих тяжелых грузовиков. Нам доверяют транспортные организации и госучреждения. Производим ремонт с гарантией бетононасосов, кранов-манипуляторов, двигателей, коробок передач и редукторов. Открыт выездной ремонт, помощь на дороге по краю и химчистка грузовых автомобилей. Краснодар, улица Тополиная, 16. Телефон 8 800 444 06 64.
3: Это вам не шутки. Это фестиваль «Балканские каникулы» в ресторане «Субсекафана». Сочные мясные блюда, авторские сочетания с терпкими виноградными напитками и атмосфера настоящих Балкан. Для тех, кто ценит вкус. «Субсекафана». Ждем вас. Улица Кубанская, набережная, 1/1. Телефон 8-918-168-94-94.
4: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь – «Староминский» – то, что надо. «Староминский» – 30 лет безупречного вкуса.
5: И где тебя только на права учили? Нет бы, выучился как нормальный человек в Краснодарском ЦППК.
6: Отличная государственная автошкола, свой автодром, инструктора просто профи. И категория любая, от А до Е. Езди хоть на мотоцикле, хоть на лимузине, да хоть автобусом управляй. Зато уж точно уверенно справишься с любой ситуацией на дороге. Так что ты это, давай, звони в ЦППК.
5: Телефон 24 00 374.
7: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
8: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT – в Краснодаре. Госдиплом. Топовые комьюнити. Максимум практики. Звони в колледж IT-топ. 200-29-26. 200-29-26.
9: Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lisan. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24.
10: К нам приходят за отличным отдыхом, а получают гораздо больше. Андрюковские бани. Рай в центре города. Всего от 790 рублей в час. Турецкий хамам, русская баня, финская сауна и бассейн на открытом воздухе. Звоните 254 12 64 18+.

0: «Атмосфера».
1: Продолжаем проект «Атмосфера» в эфире радио 107. Напоминаю с удовольствием, что в гостях у нас сегодня Гладкий Евгений Юрьевич, кандидат медицинских наук, врач высшей квалификационной категории и член Всероссийского бариатрического общества. Вот еще давайте о чем поговорим. Кто у нас в крае занимается комплексным развитием лечения ожирения?
2: Повторимся о том, что ожирением лечения занимаются многие специалисты по отдельности, да, как в басне «Лебедь, рак и щука», эндокринологи отдельно занимаются до сих пор, нутрициологи отдельно, хирурги многие отдельно, эндоскописты отдельно, психологи отдельно. И лишь в 15 местах России созданы бариатрические центры. Вот в бариатрическом центре все вышеназванные специальности, они существуют в одном кулаке, в одной команде, в одном векторе развития. И, конечно, у тех лечебных учреждений, которые бариатрические центры такие созданы, у них и лучшие результаты. А вот буквально 3-4 года назад была создана такая бариатрическая команда в железнодорожной больнице города Краснодара, где после ее создания сразу повысилась эффективность лечения ожирения. И самое главное, что после операции эти команды бариатрические, они не бросают пациентов, они ведут их пожизненно. Это очень важно. Почему? Потому что если разобрать, что же такое морбидное ожирение или просто ожирение как термин по Всемирной организации здравоохранения, то это многофакторное хроническое пожизненное заболевание. Поэтому если вы думаете о том, что вы укололи препарат GLP-1, покололи в течение полугода, похудели, естественно, и ура, аплодисменты, то нет, к сожалению. Если вы сделали операцию и аплодисменты через год, через полтора, то нет. Вы должны всегда пребывать в борьбе с этой болезнью. А в борьбе с этой болезнью как раз и помогает та команда профессионалов, которая создана на базе железнодорожной больницы и клиники губернской, где вот эти вот пациенты ведутся пожизненно. У нас есть пациенты, которых мы оперировали уже 25 лет назад. Если они приходят на чекапы, если они слышат нас и слушают наши рекомендации, то у них все великолепно.
1: Кстати, какие чекапы вот после завершения лечения ожирения, да, уже после бариатрической операции, после вот этого непростого, многим кажется, сейчас приду, чик-чик, и все. Но все равно это непростой путь, это работа потом. Правильно же?
2: Совершенно верно. То есть любая бариатрическая операция, которая создана на сегодняшний день в мире, она заведомо дефицитная. Поэтому если думают или кто-то вам говорит о том, что вы сделаете операцию и ничего больше после операции делать не надо.
1: Поспал и похудел, да?
2: Это немножко неправда. Вы должны будете обязательно каждый год проходить чекап, который составляет в себе лабораторные исследования, электролиты, гормоны, ультразвуковое исследование, консультацию терапевта-эндокринолога. Но слушайте, в принципе, весь мир идет в сторону чекапов. Если вы хотите прожить долго, увидеть своих внуков, правнуков, то люди, даже которые не делают бариатрические операции, каждый год приходят и делают, сдают анализы. В чем проблема? То есть этих проблем не существует.
1: Отличается чекап человека, который прошел бариатрическую операцию, от, ну, допустим, да, одной возрастной категории, от человека, который этого не делал?
2: Да, разные чекапы и разные операции. При одной операции, при мини-гастрошунтировании, операции САДИ, гастрошунтирование, делается один чекап и пьются добавки, электролиты, витамины одного направления. При операции рестриктивной в виде продольной резекции желудка делается совсем другой чекап, и добавки пьются совсем другие. И ожидание каких-то дефицитов, оно разное. То есть, если продольная резекция желудка может давать недостаток небольшого железа, то, например, мини-гастрошунтирование, это недостаток может быть кальция, цинка, ну и так далее. Я вот, ну, примерно вот так вот рассказал.
1: При, кстати, выборе, да, вот методики, какой будет, выбор остается за вами или же за пациентом? Вот хочу вот так и все.
2: Это комплексное решение, поэтому я всегда настаиваю на индивидуальной консультации. Учитывается очень много. Возраст пациента. Курит, не курит. Какое отношение с алкоголем? Есть ли грыжа пищеводного отверстия, диафрагмы, либо из рефлюксэзофагит? Насколько человек хочет похудеть? Имеет ли он в своем спектре сопутствующие заболевания, как мы говорили, сахарный диабет, гипертонию? Что мы берем за основу? А молодой ли это человек? Есть ли у него проблемы с фертильной функцией у женщины, деторождением у нее? нее и так далее. То есть рассматривается огромное количество этих факторов, поэтому-то и создано более 10 наименований этих операций. Каждая операция индивидуально подбирается под каждого человека.
1: Давайте еще раз проговорим, как попасть к вам на прием?
2: На прием попасть очень просто. Я работаю в двух клиниках. Это железнодорожная больница города Краснодара, Московская, 96. Та клиника с историей, ей более 100 лет. И клиника Губернская, которая создана недавно. Но, наверное, можно сказать, что это единственная клиника, которая занимается вот профильным, многопрофильным, комплексным лечением ожирения именно. Она находится в Губернском микрорайоне, улица Героя Бочарникова, 8.
1: Какое количество времени, сколько лет вы занимаетесь этим?
2: Начал заниматься в 2004 году. С гордостью могу сказать о том, что наш мастодонт Юрий Иванович Седлецкий, который возглавил школу Санкт-Петербурга, который первые делали операции бариатрической наклонности вообще в России. Он меня перепринимал в члены бариатрического общества хирургов в городе Калининграде, когда был там конгресс в 2006 году. И с этого времени мы сделали более 1300 операций. Вот, и основная часть этих операций уже была сделана в бариатрическом центре, поэтому большое количество этих пациентов ведется нашими коллегами. Ну, вы можете представить, какая нагрузка на наших терапевтов, эндокринологов и людей, помогающих осуществить реабилитацию после операции. То есть это больше 1000 людей с разными вопросами, с повторяющимися вопросами. Ну, это наша работа.
1: Мне кажется, повторяющие вопросы – это даже здорово.
2: Совершенно
1: верно. Это значит, что человек точно уяснит, точно запомнит и нигде не ошибется.
2: У меня есть в группе, которая там «Счастливые люди» называется, раньше она была в WhatsApp, потом в Telegram, сейчас мы перебираемся уже в Макс. Они есть такое ядро активное, наверное, человек 100, которые отвечают самостоятельно на вопросы новичкам. То есть я вижу, что вопросы новые свалились, которых мы выписали, я пошел в операцию. Думаю, ну после операции спокойно, уже не торопясь, расскажу, что и как надо делать. Но возвращаясь в операционную, я вижу о том, что все прописано с моими пациентами, которые уже прошли, как говорится, тяжелое время реабилитации, за что я им очень сильно благодарен в этой помощи.
1: Это же поддержка такая,
2: это
1: да?
2: Это не то слово. Они у меня являются и уже терапевтами, эти пациенты, и тренерами по физическому развитию, и психологами являются. То есть они поддерживают и мне помогают, поэтому ну, просто группа «Ура».
1: Можете ли припомнить в вашей практике, какое самое большое количество килограмм потерял ваш пациент?
2: Да, был пациент, у нас под 300 килограмм, у нас в клинике весы немножко другой наклонности, да, то есть обычные бытовые весы, они там 130, ну максимум 150 килограмм. Вот у нас весы, они безграничные электронные, да, поэтому можно вешать все, что угодно, взвешивать. Ну, он был 295 килограмм, естественно, он шел от машины, путь от машины стоянки до нашей клиники составлял буквально 15 метров, он шел около 40 минут, ему помогали. Ну, вот он был прооперирован. Но, естественно, такие пациенты, необходимо сказать, они оперируются не сразу. Чудес не бывает, и приходят сейчас пациенты, говорите, вот, возьмите меня и прооперируйте. Ну, как же мы прооперируем, когда у такого пациента отдышка, гипертоническая болезнь, декомпенсированный сахарный диабет, трофические язвы. То есть мы никогда ни в коем случае не отказываем. Мы всегда готовим этих пациентов. Для подготовки у нас есть эндокринолог, терапевт, психолог, который может быть месяц, может быть два. Самое большое время подготовки этих пациентов было полтора года как раз этим пациентом. То есть мы его подготовили 3-4 месяца, когда была возможность дать общий наркоз. Мы установили баллон после этого два раза подряд, то есть баллон на баллон. Мы его довели до уровня 220 килограмм, когда уже было не так рискованно оперировать. И тогда мы уже взяли на операцию. Сейчас этот пациент, в принципе, весит меньше 100 килограмм, счастлив. Вот, сделал серию.
1: Меньше
2: 100 килограмм, начиная от 295 килограмм. Сделал серию пластических операций, поэтому, ну, естественно, мы все понимаем, после сильного похудания, как мы немножко с юмором к этому относимся, у нас возникает синдром Шарпея. Никуда от этого не денешься. И эти лишние лоскуты, жировые, как бы кожные, они не только висят эстетически плохо, но они и в гигиеническом плане не очень хороши. Поэтому, в принципе, он сейчас, ну, просто великолепно выглядит.
1: Это круто. Хочется поздравить вообще всех ваших пациентов, которые решились на этот шаг и сделали свою жизнь легче, качественнее, насыщеннее.
2: Спасибо большое, я передам в чатах этот большой привет от вас.
1: Мы на небольшую песенку сейчас прервемся. 8-989-0909-107. Напоминаю, есть возможность написать в удобный для вас мессенджер.
0: Атмосфера.

0: Дыши музыкой.
1: Радиошоу Юлии Влади.
0: Слушай.
1: В пятницу в 22:00.
0: Это лучшая музыка для меня.
1: Реклама.
2: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
3: Время строить, время брать, ну а нам вас удивлять. Все керамика у нас, цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, Парамакс вам надо брать. Цены снижены у нас, дом построить в самый раз. Славянский кирпич, 8-800-100-04-01.
4: Барракуда Плюс – это сплошные плюсы. Раки всегда в наличии, морепродукты на любой вкус. Рыба собственного копчения. Барракуда Плюс точно знает, где раки зимуют. Наши таверны во всех районах города.
5: Центр медицинской реабилитации «Меридиан». Здесь начинается ваш путь к восстановлению после перенесенных травм, операций, инсультов и других тяжелых заболеваний. Современное оборудование, команда профессионалов и индивидуальная программа помогают вернуть движение, силы и уверенность. Станица Мариинская, улица Первомайская, 14, телефон 8-928-207-2905. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Жизнь с простатитом – часто это боль, дискомфорт и проблемы в интимной сфере. Но есть готовое решение. Физиотерапевтическое устройство «Мовит» для лечения простатита способствует избавлению от неприятных симптомов и профилактике обострений. Используется с лекарственными препаратами или как самостоятельное средство. «Мовит» для полноценного мужского здоровья. Спрашивайте в аптеках и магазинах медтехники города. Имеется противопоказание к применению. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Беспокоят бородавки, папилломы, родинки? Решение есть. Лазерное удаление со скидкой 20% – по промокоду «Радио 107» до конца месяца. Без шрамов, без страха, без боли. Сделай это уже сегодня. В клинике «Витанова» опытные хирурги, современное оборудование, индивидуальный подход. Город Краснодар, улица Кожевенная, 117, телефон 240-67-77. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Все. Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
9: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
1: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52. Радио 107. Кавказская. 94,9.
9: Краснодар. 107,7 FM.
1: Атмосфера.
10: Потихоньку приближаемся к финалу сегодняшнего проекта «Атмосфера». Напоминаю, что в гостях у нас сегодня Гладкий Евгений Юрьевич, кандидат медицинских наук, врач высшей квалификационной категории, член Всероссийского бариатрического общества, и о проблеме ожирения, способах решения этой проблемы. Сегодня мы разговаривали, вот еще какой есть вопрос. А бывает ли, миф это или не миф, что иногда необходимо делать повторную бариатрическую операцию?
11: Очень хороший вопрос, это не миф. А как я уже говорил, в самом определении кроется разгадка, да, к вашему вопросу о том, что ожирение является многофакторным, хроническим, пожизненным состоянием. То есть, и это термин Всемирной организации здравоохранения. Поэтому я всегда, когда индивидуально провожу консультацию, и мы выбираем с пациентом, какой вид операции ему делать, я всегда говорю, что вы похудеете на те цифры, которые мы рисуем, там, на 70% от избыточной массы тела, на 90%, но это не главное. При этом у меня пациенты глазами спрашивают, как не главное, я же
12: если
11: к этому
12: это
11: пришел.
12: Главное, я, да, к этому дойду.
11: Но я же задаю вопрос о том, что через год вы будете весить это, а вам надо этот счастливый период провести до конца своих счастливых дней. То есть вы должны в этот период, когда вы худеете, год или полтора, а вы должны полностью изменить свою голову. Вы должны получать удовольствие вообще от другого, не от еды, потому что, ну, не секрет о том, что полные люди, многие получают удовольствие от еды. Еда – самое простое удовольствие. Пришел, наелся, чего еще надо?
10: Это первичная эмоция, когда первичная, да, мама,
11: совершенно
10: грудь, утешение.
11: Конечно, все это все понятно, это все правильно. Но когда ты формируешь голову полностью, и ты следуешь рекомендациям, о котором мы говорим, а мы приучаем пациента кушать определенными порциями, то есть да, не более 150 мл, определенные продукты все же вносить, от которых немножечко отказываться, то этот пациент идет без рецидива по жизни. Но существует такая группа пациентов, их во всем мире 6-7%, а не только в Российской Федерации. На международных съездах и конгрессах тоже об этом говорят, которым какую бы ты операцию ни сделал, вплоть до самой большой масштабной операции, как мы говорим, тяжелая артиллерия, операция билиопанкретического шунтирования или операция САДИ, пациент может вернуться к своему весу, даже его и еще набрать. Все равно все зависит от нас. Но пациентов этих немного, всего 6%, но они есть.
10: Поэтому нужно обязательно, да, прежде всего, что работать над собой,
11: не только
10: прибегать к методам операционным. Что новенького в бариатрии на сегодняшний день?
11: Бариатрия развивается. Бариатрия, так же, как и фармакология, не стоит на месте. Появляются новые типы операций. Помимо того, что были раньше, да, там 10 операций, и были разновидности, либо рестрикция, это уменьшение желудка, либо комбинированные операции, более усиленный вариант, это рестрикция, уменьшение желудка и шунтирование. То есть создание таким образом анастомоза, соединение между желудком и тонким кишечником, чтобы ваш организм потреблял только то количество калорий, которое вам необходимо. На сегодняшний день появились много операций эндоскопических, не лапароскопических, которые делаются через прокольно, через кожу, а именно эндоскопических. Это ECG-операция, это операция Торе, то есть внутри вас находится эндоскоп, и внутри вас беспрокольно, можно сказать, делаются операции, которые приводят тоже к ликвидации ожирения. То есть эндоскопия, помимо баллонирования, она сейчас вышла абсолютно на другой уровень. С помощью этих операций ECG-гастропластик и ТОР, ушивание анастомозов и уменьшение как бы полости желудка. Мы также в прошлом году прошли обучение на территории Объединенных Арабских Эмиратов по этих технологиям. В этом году мы планируем запустить эти виды операций в нашей железнодорожной клинике.
10: У нас буквально пара минуточек остается в завершении этого часа. Давайте еще раз напомним, где можно у вас проконсультироваться, получить какую-то, возможно, теоретическую для начала помощь, да, ведь обратиться к бариатрическому хирургу, это не значит, что сразу лечь на операционный стол. Возможно, кто-то поймет, что я пока повременю, или, может быть, наоборот, придет понимание, что да, наверное, уже пора.
11: Конечно, и более того, я сам вам не порекомендую, если вы не будете входить в эти параметры, операцию. У нас, еще раз напоминаю, есть команда, которая может вами заниматься, эндокринологи, психологи, нутрициологи. Обратиться к нам можно по адресу улица Московская, 96, это железнодорожная больница города Краснодара, или улица Героя Бочарникова, 8, это клиника Губернская.
10: Хочется сказать огромное вам спасибо за то, что пришли к нам. Очень
11: спасибо
10: рада
11: вам.
10: Вас видеть. Всегда очень рада вас слышать и узнавать что-то новенькое. Каждый раз еще придете.
11: Спасибо большое. Конечно, если позовете, то приду.
10: Мы вас будем очень-очень ждать. Спасибо вам большое. Я же напоминаю о том, что имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Атмосфера на радио 107. Радио

0: Краснодаре 12 часов. Радио 107. Генеральный спонсор программы – строительная компания «Югстроинвест».
1: С новостями к этому часу Марина Бойцова. Здравствуйте. Единые учебники по музыке и ИЗО появятся в школах в 2031 году. Как передает Кубань-24, в России разрабатывают единые государственные учебники по музыке и изобразительному искусству для начальной и основной школы. Завершить подготовку новых пособий планируют к 2028 году. Ввести учебники в школы рассчитывают к 2031 году. В середине мая на Тургеневском мосту откроют движение из Адыгеи в Краснодар. Как пишет пресс-служба мэрии, в краевой столице в середине месяца планируют открыть движение по стороне Тургеневского моста, ведущей из республики Адыгея в город. При этом временно закрыта правая сторона моста для завершения работ на разделительной полосе. По словам властей, в июне рассчитывают полностью запустить движение по всем полосам. Сейчас на объекте продолжаются укладка асфальта и завершающие строительные работы. Полностью капитальный ремонт сооружения по контракту должны завершить до конца августа. Параллельно ведется ремонт подъездных путей к мосту со стороны Краснодара и Адыгеи. И последнее. Краснодарский край возглавил рейтинг самых популярных туристических направлений по России на майские праздники. По данным Российского союза туриндустрии, на регион пришлось 32% спроса. На втором месте оказался Санкт-Петербург с показателем 13%. Далее расположились Калининградская область, Кавминводы и Москва. Эксперты отмечают, что рост интереса к Черноморскому побережью связан с удобной транспортной доступностью и спросом на короткие поездки. Среди трендов сезона также называют популярность бутик-отелей, глэмпингов и гастрономических туров. К этому часу все. Марина Бойцова, служба информации, Радио 107.
0: Генеральный спонсор программы – строительная компания «Югстроинвест».
2: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 30 апреля 2026 года. Застройщик ООО «ЭЗ Прииси Кубань». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар, 214
0: ФЗ. Спонсор программы – магазин «Мюнхен».
3: «Мюнхен» – одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. «Мюнхен» – твой лучший образ.

0: Да, у нас тоже эфир не останавливается. В Краснодаре 12.09, и мы, друзья, продолжаем приходить в себя после праздничных дней. Всем привет, у микрофона Мила. Да, майские официально закончились, а вот привычка отдыхать никуда не делась, поэтому держимся вместе и делаем звук громче, потому что через несколько минут Робин Шульц, Анима, Сик Индивидуалс забодрят нас. Ну, а перед этим информация от партнера часа. Группа компании «Архиград» представляет новый жилой комплекс «Твин Парк». Поселок Яблуновский, 10 минут до городской инфраструктуры Краснодара. Система «Умный дом», «Зеленый двор», «Без машин», спортивные детские площадки на Стилобате. Старт продаж. «Твин Парк», 8-800-44-240. Застройщик ООО «СД Архиград Вегас». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ».
1: Радио 107. На волне позитива. Реклама.

0: и под заказ. Оклеивание бронепленкой, автовинил, детейлинг-мойка и другие услуги. Краснодар, Дальняя, 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com.
1: Аутбук, аутбук, аутбук.
2: Моя компания в надежных руках специалистов.
1: А подробнее?
2: Компания Аутбук помогает не только с открытием бизнеса, но и с ведением учета, бухгалтерским и налоговым сопровождением.
1: Это же удобно.
2: И надежно. Мои финансы под контролем.
1: Компания Аутбук.
2: Подробности по телефону 8-918-378-4055. Сайт outbook.ru.
1: Компания Аутбук.
3: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
4: Спасибо волшебникам из Эмбрио.
5: Клиника ЭКО и репродукции Эмбрио – это 15 лет успешной работы.
3: Ого.
5: Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. Эмбрио. 8-800-500-2262.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
7: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Вас беспокоят боли в суставах или варикоз? В клинике КРМЕД знают, как помочь. Современная диагностика, лечение от боли без операций и индивидуальный подход. Сайт kr-med.ru. Краснодар, Калинина, 125. Клиника КРМЕД.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Компания «Ревкар» производит ремонт любой колесной техники. От грузовиков и рефрижераторов до легковых автомобилей и мотоциклов. Выполнение любых видов работ качественно и в срок. Наше преимущество – большой опыт и лояльные цены. Краснодар, улица Большевицкая, 324. Телефон 8-800-234-78-58. Компания «Ревкар».
11: Где-то далеко в горах.
12: Нет, недалеко и не в горах. Грузия совсем рядом. Вкуснейшие блюда грузинской и европейской кухни в ресторане «Хванчкара». Банкеты, корпоративы, свадьбы с грузинским гостеприимством. Ресторан «Хванчкара». Маленькая Грузия в сердце юга.
13: Краснодар. Улица Селезнева, 189. 8-928-420-2-420.
14: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой.
15: Первой.
14: Первой.
15: Первый
14: шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24.
16: Вдохновляться прогулками по парку?
17: Мона.
16: Радоваться, что школу видно прямо из окна?
17: Мона.
16: Улыбаться, потому что парковочных мест больше, чем квартир?
17: Мона.
16: У тебя есть Моно. У тебя есть все. Жилой комплекс «Моноквартал» от InCity Development. Застройщик ООО «СЗ Прогресс Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
18: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
19: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52.

0: Вот так в поте лица ребята из Scream собрали этот шедевр Sweat. Ну и судя по звучанию, потели они явно не в спортзале, друзья, где-то между клубом, дедлайнами, ну и, конечно же, хит-парадами. А вообще удивительно, человек может вспотеть даже от одной волнительной мысли. Поэтому, надеюсь, у вас сегодня без каких-либо потных историй, все свежи и красивые. Поэтому продолжаем далее у нас зажигательный парадокс, диджей Катя Гусева, Гордо и многие другие. А пока информация от партнера часа. В клинике Алмед действует акция «Первичный прием гинеколога 3000 рублей». УЗИ органов малого таза в подарок. Прием ведет врач-гинеколог, врач УЗИ со стажем 27 лет, Каюшникова Анна Владимировна. Запись по телефону +7 999 638 47 77 и на сайте almedclinic.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Весна. Весна. Время влюбляться.
2: Только хиты.
1: Реклама. Привет, я это ты из будущего. У меня 10 секунд, чтобы передать тебе самое главное. Ты полностью изменил свою жизнь и нашел работу мечты. Все, что надо было, записаться в компьютерную академию ТОП. Скорее звони 229-26. 229-26. Ну пока, до встречи через 10 лет.
3: Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24.
4: Ну все, я забронировала ресторан.
3: Какой?
4: 1870 Абрау Дюрсо. Кухня, сервис, атмосфера – все супер. А еще там фирменные напитки по цене завода. Для тех, кто отмечает большие события.
3: Незабываемые свадьбы, дни рождения или другие праздники в ресторане 1870 Абрау Дюрсо. По кодовому слову «Радио» – сюрприз от заведения. Красная, 33.
5: Мечтаете об отдыхе, который восстанавливает силы и здоровье? Добро пожаловать в санаторий «Горный» в Горячем Ключе. В окружении горной природы и чистого воздуха вас ждет комплексное оздоровление, лечение опорно-двигательного аппарата, пищеварительной и нервной систем, а также коррекция веса. Горячий Ключ, улица Радищ, 46. Сайт www.sanatoriy-gorny.ru.
6: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
7: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
8: Это вам не шутки. Это фестивал «Балканские каникулы» в ресторане «Субсекофана». Сочные мясные блюда, авторские сочетания с терпкими виноградными напитками и атмосфера настоящих Балкан. Для тех, кто ценит вкус, «Субсекофана». Ждем вас. Улица Трамайна, 25. Телефон 8-918-168-94-00.
9: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
10: Краснодар – это яркий узор культур и традиций более чем 120 народов. Мы ценим мудрость старших, растим младших, а с соседями делим хлеб-соль. 2026 год – год единства народов России. Краснодар – наш общий дом. Наша сила в единстве.
11: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
12: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52.

0: А ведь действительно, иногда лучший способ пережить драму, друзья, это сделать ее танцевальной. Как раз нам это и доказали прямо сейчас Алок, Элли Голдинг и Сигала. Ну и на таких танцевальных движениях без драмы, каких-либо переживаний продолжаем. И до финала часа услышимся Сержем Лерган и диджеем Годжа. А пока информация от партнера эфира. В Max Optic сезон заботы о зрении. Скидки до 50% на солнцезащитные очки и оправы. А для детей специальные линзы, останавливающие прогрессирование миопии по специальной цене. По промокоду RADIO107 выгода 2000 рублей в Max Optic. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Весна.
2: Заряжайся хитами.
1: Прямо сейчас. Реклама.
3: Красота – это забота. В Нобеле Эстетик мы подходим к ней комплексно. Аппаратная и инъекционная косметология, аппаратная коррекция фигуры, эстетическая гинекология, женское здоровье, трихология. Наши врачи – международные эксперты с опытом в Европе и Азии, современные технологии, авторские методики и сервис уровня большой медицины. А мужская косметология в Нобеле Эстетик – без боли и реабилитации. Нобель Эстетик – ваш проводник в мир красоты и здоровья. Город Краснодар, улица Красных Партизан, 96, телефон 8-928-422-42-42.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Макси Трейд. Автосервис по ремонту автомобилей от легковых до коммерческих тяжелых грузовиков. Нам доверяют транспортные организации и госучреждения. Производим ремонт с гарантией бетононасосов, кранов, манипуляторов, двигателей, коробок передач и редукторов. Открыт выездной ремонт, помощь на дороге по краю и химчистка грузовых автомобилей. Краснодар, улица Тополиная, 16. Телефон 8-800-444-06-64.
6: К нам приходит за отличным отдыхом, а получают гораздо больше. Андрюковские бани. Рай в центре города. Всего от 790 рублей в час. Турецкий хамам, русская баня, финская сауна и бассейн на открытом воздухе. Звоните 254-12-64-18+.
7: Санаторий «Русь» – уютный уголок для спокойного семейного отдыха и оздоровления. Уникальный микроклимат Кавказа, минеральные воды, многопрофильная лечебная база, закрытая благоустроенная территория, культурный досуг. Горячий ключ. Лермонтова, 41. Телефон 8-918-235-02-35. Сайт sandefisrus.ru.
8: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста. Номер реестровой записи S-2320-25-00-02-20.
9: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмак Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмак Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Только сейчас «Алмак Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
12: Привет из Москвы. Ты чего на сообщение не отвечаешь?
13: Привет. Ой, сижу на прием к врачу.
12: Опять в очереди и на полдня?
13: Нет, я в МедСи. Это как у вас в Москве, только теперь и в Краснодаре, в районе Петра Метальникова.
12: О, знаю. Люблю МедСи.
13: Да, терапевт, больничный открыл, гинеколог, невролог, лор, все есть. И анализы сдать можно, и эндоскопию во сне пройти.
12: А телефон какой? Маму запишу.
13: 204-10-10. Также можно записаться через мобильное приложение StoreMed или на сайте МедСи.
8: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
14: Клиника Губернская. Экспертная клиника в области УЗИ различных органов и систем. Наряду с рутинными исследованиями брюшной и грудной полости, малого таза, мягких тканей, здесь осуществляют редкие виды исследований УЗИ нервов, глаз, суставов и сердца. У нас работают экспертные врачи высшей квалификации, кандидаты медицинских наук и преподаватели кафедры. Краснодар, улица Героя Георгия Бочарникова, 8. Телефон 8-918-073-60-94. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории. 240-24-24.

0: В Краснодаре час дня. Инфограмма.
1: Полезная информация – это инфограмм. Куда пойти, что купить, где интересно и что посмотреть – инфограмм. Просто послушай. Кулинарные рецепты Черного моря в самом сердце Краснодара. Стильно изысканный ресторан 1870 Абрау Дюрсо подарит незабываемые впечатления. Попробуйте фирменную черноморскую форель, запеченную в блине. Устрицы, ежи, рапаны, гребешки и многое другое. Настоящая черноморская кухня и напитки по ценам известного завода ждут вас. Краснодар, Красная, 33.
0: Инфограмм.
1: Пора отдыхать. Устройте себе небольшие каникулы в отеле «Ява» в Анапе. Открытый теплый бассейн, расслабляющая банька, питание по системе «Все включено», чистый воздух и отличное настроение, прогулки вдоль моря и полный релакс. Номера различной категории и вместимости. Приезжайте отдохнуть. Анапа, отель «Ява», малый проезд 1. Подробности на сайте yava-anapa.ru.
0: Инфограмм.
1: Купили квартиру, дом или делаете ремонт? Еще и мебель нужно поставить. Мебельное производство «Перемена» избавит вас от лишней суеты и изготовит корпусную мебель по индивидуальным размерам, сохранит бюджет, выдержит сроки и даст гарантию качества. Мебельное производство «Перемена» – ваша перемена к лучшему. Сайт перемена-мебель.ру. Выставочный зал в Краснодаре, Булгакова, 8. Будь в курсе, будь в тренде, слушай инфограмм.
0: Инфограмм на радио 107.

0: Да, друзья, вы так быстро оказались с вами в новом часе, 13.08 на циферблате. Ну, если вам уже кто-то среди бела дня без стыда и совести попытался вынести мозг и еще манипулировать вами, то метод серого камня специально для вас. Это когда вместо «да ты сам» в конфликте максимально спокойная реакция, без эмоций, без шоу и без бесплатного цирка. Потому что все-таки многие просто питаются конфликтами, какие-то энергетические вампиры вокруг. Поэтому не ведемся на провокации, делаем покерфейс, друзья. Ну а далее Гумгам, Файста Фэмили и Тритикум. Ребята окажутся после рекламы в эфире, поэтому дождитесь. Ну а сейчас информация от партнера часа. Клиника ФДТ. Вы сможете получить безопасное и эффективное лечение боззолиома всего за один день. Без операции радиации, без скальпеля и наркоза. У врача-онколога мирового уровня Павла Борисовича Попова. Не запускайте болезнь. Запись по телефону 8-918-0-112-112 или на сайте popov.defis.fdt.com. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио 107. Весенние щитовины. Принимает без остановки.

0: Реклама.
1: Как меня достало это старое золото! Эта цепь порвалась. Это кольцо мне бывший подарил, помнишь? Даже вспоминать неохота. И что мне с этим делать? Носить не буду. Заберите! Я хочу все новое!
2: Лен, ты что, до сих пор не в курсе? В Golden Life принимают золото по 14 тысяч рублей за грамм в обмен на новые украшения. Тебе даже и не снились такие цены. Там такой выбор. Беги, пока все не раскупили.
3: Ювелирный магазин Golden Life. Город Краснодар, улица Красная, 180. ТРК «Галактика». 8-800-700-03-81.
4: Это вам не шутки. Это фестиваль «Балканские каникулы» в ресторане «Субсекофана». Сочные мясные блюда, авторские сочетания с терпкими виноградными напитками и атмосфера настоящих Балкан. Для тех, кто ценит вкус. «Субсекофана». Ждем вас. Улица Кубанская, набережная, 1/1. Телефон 8-918-168-94-94.
5: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
6: Спасибо волшебникам из Эмбрио.
7: Клиника ЭКО и репродукции Эмбрио – это 15 лет успешной работы.
5: Угу.
7: Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. Эмбрио. 8-800-500-2262.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Смотришь в зеркало и видишь, ты лысеешь? Волосы предательски отступают со лба к макушке. Ты еще молод, а выглядишь старше. Что делать? Клиника Витанова подарит тебе новую жизнь. Безоперационная трансплантация волос в Краснодаре. Измени свою жизнь к лучшему. Кожевенная, 117. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории.
10: Ищите место, где вкусно и атмосферно.
11: Ресторан «Джентльмены удачи» – место, куда приходят не просто перекусить, а отправиться в кулинарное путешествие.
12: Для детей – игровая зона.
11: Для взрослых – развлекательная программа каждый день.
12: А для важных событий – 3 банкетных зала.
11: «Джентльмены удачи» – 2 ресторана, 1 атмосфера. Суворова, 91, Тургенева, 139.
13: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
14: Вдохновляться прогулками по парку?
15: Мона.
14: Радоваться, что школу видно прямо из окна?
15: Мона.
14: Улыбаться, потому что парковочных мест больше, чем квартир?
15: Мона.
14: У тебя есть Моно? У тебя есть все. Жилой комплекс «Моноквартал» от InCity Development. Застройщик ООО «СЗ Прогресс Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
16: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
17: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52.

0: середине часа на таких легких ритмах Camel Fat и Lowe's. Да, ребята поняли эту жизнь, осознали, что будет легче. Это самая оптимистичная ложь взрослой жизни. Но на данный момент у нас действительно все изи, друзья, потому что дальше только музыка, правильный вайб и никаких задач. Мона, Guess Who, Ника де Андрео и другие во второй половине часа, но пока информация от партнера эфира. В клинике Элмед действует акция на лазерное лечение варикоза, скидка 15%. Процедуру проводит сосудистый хирург с опытом более 20 лет, Бадалова Венера Фирузовна. Запись по телефону +7 999 638 47 77 и на сайте almedclinic.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио 107. На волне позитива. Реклама.
2: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
3: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ. 200-29-26. 200-29-26.
4: В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета Робинсон Р-44. Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24.
5: Glasscar Автоимпорт. Один из ведущих поставщиков автомобилей из Китая, Кореи и Европы. Прямые поставки без посредников. Гибкая система скидок. Быстрые сроки доставки. А также, возможно, оплата после получения автомобиля. Телефон 8-961-528-98-90. Телеграм-канал Glasscar _Автоимпорт.
6: Центр медицинской реабилитации «Меридиан». Здесь начинается ваш путь к восстановлению после перенесенных травм, операций, инсультов и других тяжелых заболеваний. Современное оборудование, команда профессионалов и индивидуальная программа помогают вернуть движение, силы и уверенность. Станица Мариинская, улица Первомайская, 14. Телефон 8-928-207-2905. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Где-то далеко в горах.
8: Нет, недалеко и не в горах. Грузия совсем рядом. Вкуснейшие блюда грузинской и европейской кухни в ресторане «Хванчкара». Банкеты, корпоративы, свадьбы с грузинским гостеприимством. Ресторан «Хванчкара». Маленькая Грузия в сердце юга.
9: Краснодар. Улица Селезнева, 189. 8-928-420-2-420.
10: И последнее. Я заметил, что в офисе грязно, окна не мытые и даже воздух другой. Леночка, в чем дело?
11: У нас уборщица уволилась.
10: А вы не знаете про клининговую компанию «Снежок»? Профессионалы разных видов уборок и с офисом справятся быстро и качественно. Немедленно звоните и закажите офисную уборку. 8-800-350-29-28. Лена, записывайте. 8-800-350-29-28.
12: Это вам не шутки. Это фестиваль «Балканские каникулы» в ресторане «Сусекофана». Сочные мясные блюда, авторские сочетания с терпкими виноградными напитками и атмосфера настоящих Балкан. Для тех, кто ценит вкус, «Сусекофана». Ждем вас. Улица Монтажников 1. Телефон 8-918-168-94-20.

0: Под заказ оклеивание бронепленкой, автовинил, детейлинг-мойка и другие услуги. Краснодар, Дальняя, 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com.
1: В автошколе «Шанс» можно пройти обучение на все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, авто с прицепом и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Больше категорий, больше возможностей. 240-24-24.
2: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
3: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52.

0: самую токсичную любовь, которая вроде бы уже должна была остаться в прошлом, друзья, но почему-то до сих пор приходят смски в 3 часа ночи. Страшно, очень страшно. Ну ладно, мы сегодня попытаемся без токсичности с вами, только чистый звук, хороший вид, ну и яркие звездочки на подходе. До 14.00 Дапа, Дип и Федер, а прямо сейчас информация от партнера часа. Группа компании «Архиград» представляет новый жилой комплекс «Твин Парк». Поселок Яблуновский, 10 минут от городской инфраструктуры Краснодара. Система «Умный дом», «Зеленый двор» без машин, спортивные и детские площадки на Стилобате. Старт продаж. «Твин Парк», 8-800-44-240. Застройщик ООО «СЗ Архиград Вегас». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ».
1: Весна. Весна. Время влюбляться.
2: Под только хиты.
1: Реклама.
3: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО «СЗ3ЮСИ Кубань». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
4: Федеральная сеть медицинских центров МЛЦ. Широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, рентгенография, УЗИ, функциональная диагностика. Прием врачей всех направлений, лабораторные исследования. Выгодные комплексные программы. Запись в день обращения и без очередей. Для записи звоните по телефону в Краснодаре. 298-30-33. Клиника МЛЦ. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
6: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
7: Офис, пробки, смог. Нужна перезагрузка на свежем воздухе.
8: Собирай чемодан. Полчаса езды, и мы в Заречье. Уютные домики, тишина, бассейн с подогревом.
7: Кажется, я уже чувствую, как стресс уходит.
8: Не забывай, у нас еще шашлыки на углях.
9: Загородный клуб «Заречье». Ваш идеальный отдых вдали от городской суеты.
10: Подробности на zarecheclub.ru.
11: Дачный сезон открыт. Хватит терпеть неудобства. Биосантех Юб. Биотуалеты, которым не нужны коммуникации. Работают в любую погоду. Просты в обслуживании. Экологичны. Для дачи, фестивалей, пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. Биосантех Юг. Модульные туалеты, душевые кабины, мусорные контейнеры. Доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8-989-858-38-68. Сайт biosantech.ru. Биосантех Юг. Доверьте комфорт профессионалам.
12: Компания Ревкар производит ремонт любой колесной техники. От грузовиков и рефрижераторов до легковых автомобилей и мотоциклов. Выполнение любых видов работ качественно и в срок. Наше преимущество – большой опыт и лояльные цены. Краснодар, улица Большевицкая, 324. Телефон 8-800-234-78-58. Компания «Ревкар».
13: Беспокоят бородавки, папилломы, родинки? Решение есть. Лазерное удаление со скидкой 20% по промокоду «Радио107» до конца месяца. Без шрамов, без страха, без боли. Сделай это уже сегодня. В клинике Витанова опытные хирурги, современное оборудование, индивидуальный подход. Город Краснодар, улица Кожевенная, 117. Телефон 240-67-77.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. Пилюля – это про любовь. Пилюля – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин. Пилюля на всех маркетплейсах страны.
16: Клиника «Первое слово» предоставляет будущим мамам услуги по ведению беременности, комфортной обстановке под контролем грамотных врачей, акушеров, гинекологов. Наша цель – рождение здорового ребенка и создание благоприятных условий для будущей мамы. Подробности по телефону в Краснодаре 216-11. Тополиная аллея 2/1. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.

62. Вы слушаете радиоканал «Радио 107». Свидетельство о регистрации СМИ серия L номер FS 77-52-303, выданное Роскомнадзором для слушателей старше 12 лет.

0: Краснодаре 14 часов.
1: С новостями к этому часу Марина Бойцова. Здравствуйте. Краснодарский край вошел в топ-3 по бронированию загородного жилья на май. По данным Авито путешествия, на регион приходится около 6% всех заказов. Средняя стоимость аренды дома составляет 11 400 рублей за ночь, что ниже среднего по стране. Чаще всего жилье в крае бронируют как часть полноценного отпуска, в среднем на несколько дней, в отличие от коротких поездок выходного дня в других регионах. Лидерами рейтинга остаются Москва и Ленинградская область. Новый детский сад в юбилейном микрорайоне Краснодара откроют осенью. Такую задачу поставил глава города во время выездного совещания. Готовность объекта на 180 мест превышает 80%. Сейчас в здании ведут внутренние отделочные работы, монтаж электросетей и благоустройство территорий. Также продолжается закупка мебели и необходимого оборудования. В новом учреждении откроют 8 групп, включая ясельные. Кроме того, предусмотрены музыкальные и спортивные залы, кабинеты психолога и логопеда, а также медицинский кабинет, пишет пресс-служба мэрии. И последнее. Каждый 11-й студент подрабатывает репетитором. В школе около 9% студентов уже дают платные уроки. Еще каждый 6-й планирует заняться репетиторством. По данным аналитического центра университета «Синергия», главным мотивом остается дополнительный доход, так ответили более половины опрошенных. Также студенты отмечают возможность получить педагогический опыт и развить навыки общения. К этому часу все. Марина Бойцова, служба информации, радио 107.
0: Партнер программы – автосалон «Глазкар Автоимпорт». «Глазкар Автоимпорт» – один из ведущих поставщиков автомобилей из Китая, Кореи и Европы. Прямые поставки без посредников, гибкая система скидок, быстрые сроки доставки, а также, возможно, оплата после получения автомобиля. Телефон 8-961-528-98-90. Телеграм-канал «Глазкар Автоимпорт».

0: таком солнечном весеннем Краснодаре 14.08, друзья, с вами Мила, ну и мы продолжаем этот день вместе. Кстати, говорят, май у людей ассоциируется с зеленым, и, если честно, это единственный цвет, который прямо сейчас реально старается за всех нас. Трава растет, деревья цветут, в общем, зеленый активирован на максимум. Ну и в любом случае, весна наконец-таки вступила в свои права, и мы этому очень рады. Ну и позитивный настрой поддержат Митя Фомин, Эйс, Дэвид Гетта. Ребята совсем скоро ворвутся в наш плейлист. Ну а пока информация от партнера часа. Группа компании «Архиград» представляет новый жилой комплекс «Твин Парк». Поселок Яблуновский, 10 минут до городской инфраструктуры Краснодара. Система «Умный дом», «Зеленый двор» без машин, спортивные детские площадки на Силабате. Старт продаж. «Твин Парк» 8-800-44-240. Застройщик ООО «СЗ «Архиград Вегас». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ».
1: Весна.
2: Заряжайся хитами.
1: Прямо сейчас. Реклама.
3: Ура! Скоро лето и каникулы! А в компьютерной академии топ-классный IT-лагерь для ребят от 7 до 14 лет. Каждые 2 недели новая тема. Изучим нейросети, создадим игры, напечатаем 3D-модели, заведем новых друзей. Ай да со мной! Места осталось мало. Встретимся в академии ТОП. 8-861-229-26. 8-861-229-26.
4: Красота – это забота. В Нобеле Эстетик мы подходим к ней комплексно. Аппаратная и инъекционная косметология, аппаратная коррекция фигуры, эстетическая гинекология, женское здоровье, трихология. Наши врачи – международные эксперты с опытом в Европе и Азии, современные технологии, авторские методики и сервис уровня большой медицины. А мужская косметология в Нобеле Эстетик – без боли и реабилитации. Нобель Аэстетик – ваш проводник в мир красоты и здоровья. Город Краснодар, улица Красных Партизан, 96, телефон 8-928-422-42-42.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Ты идешь по улице, а в руке квас – Староминский. Делаешь глоток и понимаешь – Староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
7: Спешите отдохнуть всей семьей по выгодным ценам и насладиться шикарным видом на живописную Цинецкую бухту. Спросите где? В Кабардинке, в пансионате «Виктория». Роскошная территория с пицунскими соснами и можжевельником. Комфортные номера различной категории. Спортивная площадка, бассейн, отличный шведский стол, кафе с видом на море, собственный пляж с массой развлечений. Пансионат «Виктория» в Кабардинке. Сухумское шоссе 2. Телефон 8-988-240-59-93.
8: Уголок солнечной Сербии в самом сердце Краснодара. Первый в городе настоящий сербский ресторан «Балкан Гриль». Это аутентичная атмосфера Средиземноморья. Истинное гостеприимство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8-861-262-1588. Работаем ежедневно. Сердечным приветствием команды ресторана «Балкан Гриль».
9: Сеть кинотеатров «Монитор» представляет «Волшебные вечера» в кинотеатре «Монитор Сити». Шедевры всемирно известных театров и кинематографистов на большом экране. Спектакль «Женитьба» со сцены театра Моссовета. Гоголевский трагифарс в стильной постановке Евгения Марчелли. В главных ролях Ольга Остроумова, Валерий Еременко, Александр Яцко. 14 мая в кинотеатре «Монитор Сити». 16+.
10: Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lisan. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24.

0: Это Midnight Daddies и их Аиша. Да, переработка легендарной истории про любовь, ну и отказ от роскоши. А вот новый трек абсолютно кочевый. Ну и теперь совсем другая роскошь, друзья. Это просто нормально работающий интернет. Но не будем о грустном, лучше ловите турист Миша Миллер КС Лайт буквально через пару мгновений. Ну а пока информация от партнера часа. В клинике Алмед действует акция. Первичный прием гинеколога 3000 рублей. УЗИ органов малого таза в подарок. Прием ведет врач-гинеколог, врач УЗИ со стажем 27 лет, Каюшникова Анна Владимировна. Запись по телефону +7 999 638 47 77 и на сайте almedclinic.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио 107.
2: Весенние витамины.
1: Принимает
2: без остановки.
1: Реклама. Барракуда Плюс – это сплошные плюсы. Раки всегда в наличии, морепродукты на любой вкус, рыба собственного копчения. Барракуда Плюс точно знает, где раки зимуют. Наши таверны во всех районах города.
3: Здесь захватывает дух от предвкушения будущего. Здесь ждут встречи с вами новые мотоциклы, квадроциклы, скутеры, велосипеды, самокаты, запчасти и экипировка. Веломототехника для каждого. Магазины «Много Вело» и «Много Мото». Такого ассортимента вы еще не видели. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18.
4: Ну все, я забронировала ресторан.
5: Какой?
4: 1870 Абрау-Дюрсо. Кухня, сервис, атмосфера – все супер. А еще там фирменные напитки по цене завода для тех, кто отмечает большие события.
6: Незабываемые свадьбы, дни рождения или другие праздники в ресторане 1870 Абрау-Дюрсо. По кодовому слову «Радио» – сюрприз от заведения. Красная, 33.
7: Купили квартиру, дом или делаете ремонт? Еще же мебель нужно поставить. А нервы уже на исходе? Мебельное производство «Перемена» избавит вас от лишней суеты и изготовит корпусную мебель по индивидуальным размерам, сохранит бюджет, выдержит сроки и даст гарантию качества. Мебельное производство «Перемена». Ваша перемена к лучшему. Сайт перемена-мебель.ру. Выставочный зал, улица Григория Булгакова, 8.
8: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
9: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
10: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды. Новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
11: Привет из Москвы. Ты чего на сообщение не отвечаешь?
12: Привет. Ой, сижу на прием к врачу.
11: Опять в очереди и на полдня?
12: Нет, я в МедСи. Это как у вас в Москве, только теперь и в Краснодаре, в районе Петра Метальникова.
11: О, знаю. Люблю МедСи.
12: Да, терапевт, больничный открыл, гинеколог, невролог, лор, все есть. И анализы сдать можно, и эндоскопию во сне пройти.
11: А телефон какой? Маму запишу.
12: 204-10-10. Также можно записаться через мобильное приложение StoreMed или на сайте МедСи.
11: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
13: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Все, все. Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
14: Вау! Есть место, где дети замирают. И даже взрослые начинают улыбаться, как в детстве.
15: «Океан Парк». Настоящий океан с акулами в центре Краснодара. Шоу аквалангиста. Кормление экзотических рыб, пираньи, фотозона. Зоны и квесты.
16: Океанариум. ТРК «Галактика».
17: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
1: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52.

0: Друзья, ну что сказать, лунатизм – обычная вещь, тихая и даже немного неловкая. Но вот этот случай решил быть громким и уверенным. Это Good Boys, MSSR, Sleepwalking, трек про состояние, когда вроде бы спишь, а ноги уже на танцполе, явно не планируют возвращаться. Но мы не спим и даже не лунатим, а продолжаем музыкальное. Совсем скоро эстафету микрофона примет Вадим Гончаров, а с вами 3 часа была Мила. Спасибо за компанию, обнимаю. И желаю вам классного вторника. И перед хитовым продолжением информация от партнера часа. В сети салонов Max Optic, премиальные линзы Хоя, Nikon, Carl Zeiss, Шамир и эксклюзивные оправы Maxi. Очки для водителей, для работы, для комфортной жизни. Это не просто очки, а точный инструмент для ваших задач. Индивидуальный расчет линз с учетом особенностей вашей работы и образа жизни. Max Optic помогает видеть с 2010 года. Приезжайте в салоны в Краснодаре и Геленджике. Подробнее на сайте magdefisoptic.rf. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио 107. Путь на волне позитива. Реклама.
2: Выбор верный, вам сюда. Обращайтесь, господа. Все керамика у нас. Цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, Парамакс вам надо брать. Цены снижены у нас. Дом построить в самый раз. Славянский кирпич. 8 800 100 0401. Время строить, время брать.
1: Макси Трейд. Автосервис по ремонту автомобилей от легковых до коммерческих тяжелых грузовиков. Нам доверяют транспортные организации и госучреждения. Производим ремонт с гарантией бетононасосов, кранов-манипуляторов, двигателей, коробок передач и редукторов. Открыт выездной ремонт, помощь на дороге по краю и химчистка грузовых автомобилей. Краснодар, улица Тополиная, 16. Телефон 8 800 444 06 64. Камни в почках, боль, недомогание, боитесь операции. Лечение мочекаменной болезни современными методами, без боли. Центр урологии ТС Клиники. Телефон 8 861 207 27 07. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. Алмак Плюс. 3 режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. Алмак Плюс. Профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Только сейчас Алмак Плюс по низкой цене в аптеках здоровья.
6: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
7: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Вас беспокоят боли в суставах или варикоз? В клинике КРМЕД знают, как помочь. Современная диагностика, лечение от боли без операций и индивидуальный подход. Сайт kr-med.ru. Краснодар, Калинина, 125. Клиника КРМЕД.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Где-то далеко в горах.
11: Нет, недалеко и не в горах. Грузия совсем рядом. Вкуснейшие блюда грузинской и европейской кухни в ресторане «Хванчкара». Банкеты, корпоративы, свадьбы с грузинским гостеприимством. Ресторан «Хванчкара». Маленькая Грузия в сердце юга.
12: Краснодар. Улица Селезнева, 189. 8 928 420 2 420.
13: И последнее. Я заметил, что в офисе грязно. Окна не мыты и даже воздух другой. Леночка, в чем дело?
14: У нас уборщица уволилась.
13: А вы не знаете про клининговую компанию «Снежок»? Профессионалы разных видов уборок. И с офисом справятся быстро и качественно. Немедленно звоните и закажите офисную уборку. 8 800 350 2928. Лена, записывайте. 8 800 350 2928.
15: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Первой. Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24.

0: Краснодаре 3 часа дня. Радио 107. Здоровый интерес.
1: С нами проще заботиться о здоровье без сложных правил, диет и фанатизма. Каждый человек уникален. В клинике «Эмбрио» это знают и помнят. Поэтому при лечении бесплодия они используют шаблонные решения. Врачи «Эмбрио» создают персональный маршрут, который как можно скорее приведет к желанной беременности. Мягкие протоколы, стимуляции в ЭКО, круглосуточное наблюдение за эмбрионами, индивидуальная подготовка к переносу эмбрионов. Врачи и репродуктологи «Эмбрио» найдут ваш верный путь к рождению малыша. Сделайте верный шаг и запишитесь на прием по номеру 8-800-522-62. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Здоровый интерес.
1: Знаете ли вы, что зевание может быть полезным? Ученые выяснили, зевнуть 2-3 раза подряд – это мини-тренировка для мозга. Зевание улучшает кровоток, насыщает клетки кислородом и помогает взбодриться, если вы устали. Так что не стесняйтесь, зевайте на здоровье.
0: Здоровый интерес.
1: А теперь быстрый лайфхак для бодрости. Встаньте прямо, поднимите руки вверх и потянитесь. Сделайте глубокий вдох и медленный выдох. Улыбнитесь. Да-да, улыбка тоже заряжает энергией. Все это займет меньше минуты, а эффект будет заметен сразу. Вот так. Зевать, улыбаться и заряжаться. Вот и весь секрет. Берегите себя, будьте здоровы и помните, заботиться о себе можно легко и с улыбкой. До встречи.

0: Реклама.
1: Смотришь в зеркало и видишь, ты лысеешь? Волосы предательски отступают со лба к макушке. Ты еще молод, а выглядишь старше. Что делать? Клиника Витанова подарит тебе новую жизнь. Безоперационная трансплантация волос в Краснодаре. Измени свою жизнь к лучшему. Кожевенная, 117. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ты помолодела? Была у стоматолога. Посоветуешь хорошего имплантолога для меня?
3: Конечно. Запоминай. Медицинский центр «Команда мечты».
2: А скидки там есть?
3: Записывай промокод «Забота». Дают 20% на имплантацию все на 4.
2: Как еще раз клиника?
3: Медицинский центр «Команда мечты» по адресу. Город Краснодар, Северная, 465. Не теряй времени, решайся сейчас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: продажа и установка деталей для тюнинга премиальных автомобилей в наличии и под заказ. Оклеивание бронепленкой, автовинил, детейлинг-мойка и другие услуги. Краснодар, Дальняя, 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com.
1: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
2: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ. 200-29-26. 200-29-26.
3: Это вам не шутки. Это фестивал «Балканские каникулы» в ресторане «Сусекофана». Сочные мясные блюда, авторские сочетания. Питание с терпкими виноградными напитками и атмосфера настоящих Балкан. Для тех, кто ценит вкус. Сабсекафана. Ждем вас. Улица Кубанская, набережная 1/1. Телефон 8-918-168-94-94.
4: Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24.
5: Офис, пробки, смог. Нужна перезагрузка на свежем воздухе.
6: Собирай чемодан. Полчаса езды, и мы в Заречье. Уютные домики, тишина, бассейн с подогревом.
5: Кажется, я уже чувствую, как стресс уходит.
6: Не забывай. У нас еще шашлыки на углях.
4: Загородный клуб «Заречье». Ваш идеальный отдых вдали от городской суеты.
7: Подробности на заречьеклуб.ру.
8: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623.
7: Сайт контракт23.рф.

0: Реклама. Купил квартиру в ЖК «Твинпарк» и получил парковочное место всего за 1000 рублей.
1: А я кладовую.
2: Еще больше комфорта в жилом комплексе «Твинпарк». При покупке любой квартиры стоимость кладовой или парковочного места всего 1000 рублей. 8-800-44-240. Застройщик ООО «ЗА Архиград Вегас». Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Как меня достало это старое золото! Эта цепь порвалась. Это кольцо мне бывший подарил, помнишь? Даже вспоминать неохота. И что мне с этим делать? Носить не буду. Заберите! Я хочу все новое!
3: Лен, ты что, до сих пор не в курсе? В Golden Life принимают золото по 14 тысяч рублей за грамм в обмен на новые украшения. Тебе даже и не снились такие цены. Там такой выбор. Беги, пока все не раскупили.
4: Ювелирный магазин Golden Life. Город Краснодар, улица Красная, 180. ТРК «Галактика». 8-800-700-03-81.
5: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
6: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
7: Центр медицинской реабилитации «Меридиан». Здесь начинается ваш путь к восстановлению после перенесенных травм, операций, инсультов и других тяжелых заболеваний. Современное оборудование, команда профессионалов и индивидуальная программа помогают вернуть движение, силы и уверенность. Станица Мариинская, улица Первомайская, 14. Телефон 8-928-207-2905. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Беспокоят бородавки, папилломы, родинки? Решение есть. Лазерное удаление со скидкой 20% по промокоду «Радио 107» до конца месяца. Без шрамов, без страха, без боли. Сделай это уже сегодня. В клинике «Витанова» опытные хирурги, современное оборудование, индивидуальный подход. Город Краснодар, улица Кожевенная, 117, телефон 240-67-77.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
11: Лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории. 240, 24, 24.
12: Это вам не шутки. Это фестиваль «Балканские каникулы» в ресторане «Субсикофана». Сочные мясные блюда, авторские сочетания с терпкими виноградными напитками и атмосфера настоящих Балкан. Для тех, кто ценит вкус «Субсикофана», ждем вас. Улица Монтажников, 1. Телефон 8-918-168-94-20.
13: И где тебя только на права учили? Нет бы, выучился как нормальный человек в Краснодарском ЦППК.
14: Отличная государственная автошкола, свой автодром, инструктора просто профи. И категория любая, от А до Е. Езди хоть на мотоцикле, хоть на лимузине, да хоть автобусом управляй. Зато уж точно уверенно справишься с любой ситуацией на дороге. Так что ты это, давай, звони в ЦППК.
15: Телефон 2400-374.
16: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
17: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: Реклама.
1: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале Ботаника. При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО СЗ3UC Кубань. Проектные декорации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
2: Ну все. Я забронировала ресторан.
3: Какой?
2: 1870 Абрау-Дюрсо. Кухня, сервис, атмосфера. Все супер. А еще там фирменные напитки по цене завода для тех, кто отмечает большие события.
3: Незабываемые свадьбы, дни рождения или другие праздники в ресторане 1870 Абрау Дюрсо. По кодовому слову «Радио» сюрприз от заведения. Красная, 33.
4: Любимый, давай отдохнем на горячих источниках в отеле «Ява». Теплый бассейн, баня, тариф «Все включено», комфортные номера, классный сервис по классной цене. Анапа, отель «Ява». Малый проезд один. Подробности на сайте yava-anapa.ru.
5: Это вам не шутки. Это фестивал «Балканские каникулы» в ресторане «Субсекофана». Сочные мясные блюда, авторские сочетания с терпкими виноградными напитками и атмосфера настоящих Балкан. Для тех, кто ценит вкус, «Субсекофана». Ждем вас. Улица Трамвайная, 25. Телефон 8-918-168-94-00.
6: Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории.
7: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Краснодаре 16 часов. Радио 107. Генеральный спонсор программы – строительная компания «Югстроинвест».
1: С новостями к этому часу Марина Бойцова. Здравствуйте. Почти половина жителей Краснодарского края используют ИИ в работе. По данным ХХРУ, большинство воспринимает ИИ как вспомогательный инструмент, а 4% – как полноценного коллегу. Чаще всего такие технологии используют в маркетинге, пиар, IT, образовании и медиа для автоматизации задач и поиска информации. При этом 38% опрошенных пока не используют ИИ в работе. В основном это касается производственных и сервисных сфер. На улице Домбайской в Краснодаре продолжают строить крупный ФОК. Как пишет пресс-служба мэрии, готовность физкультурно-оздоровительного комплекса составляет менее 50%. Сейчас на двух блок-секциях завершили каменную кладку, а на третьей заканчиваются монолитные работы. Также утверждены решения по фасаду. Наружную отделку выполнят из керамогранита. Площадь двухэтажного комплекса составит более 6000 квадратных метров. Внутри разместят залы для бокса, самбо, вольной борьбы и общей физподготовки. Одновременно заниматься смогут более 120 человек. И последнее. Николас Кейдж снова сыграет собирателя душ. Как пишет «Фильм.ру», речь идет не о прямом продолжении, а об отдельной истории в той же киновселенной. Первая картина вышла в 2024 году и стала коммерчески успешной, собрав около 130 миллионов долларов при бюджете 10 миллионов. К этому часу все. Марина Бойцова, служба информации, Радио 107.
0: Генеральный спонсор программы – строительная компания «Югстроинвест».
2: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале Ботаника. При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 30 апреля 2026 года. Застройщик ООО «ЭЗ Риюси Кубань». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар, 214 ФЗ.
0: Спонсор программы – магазин «Мюнхен». «Мюнхен» – одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. «Мюнхен» – твой лучший образ.

0: Атмосфера.
1: Мои приветы всем присутствующим на радио 107, проект «Атмосфера» с Вадимом Гончаровым. Ну и сегодня будем говорить о том, что у всех есть, но никто не рассматривает серьезно, о коже. В свете Всемирного дня борьбы с меланомой, это не повод ходить с мрачными лицами, это повод наконец-то рассмотреть свои родинки без паники, но с оптикой. В студии человек, который на них смотрит профессионально и уже много кого спас. Павел Борисович Попов, основатель, главный врач клиники ФТТ, кандидат медицинских наук, хирург-онколог, к которому едут за вторым мнением из разных стран. Павел Борисович, здравствуйте и добро пожаловать.
2: Добрый день.
1: Ну вот в дебюте нашей беседы скажите честно, вот когда вы смотрите на кого-то впервые, вы сначала видите человека или его родинки?
2: Ну, я же улыбаюсь и здороваюсь. Я ж не за родинкой это делаю.
1: Хорошо. Скажите, но почему меланому называют одной из самых коварных опухолей?
2: Ну, потому что это единственная, наверное, опухоль, где различие между излечимой и неизлечимой опухолью может измеряться долями миллиметра толщины самой опухоли.
1: Как возникает меланома?
2: Меланома возникает из ранее существующих родинок или родимых пятен пигментных. Все они содержат в себе клетки, которые называются невусные. А невусные клетки, они по своей сути являются незрелыми и могут эволюционировать. К сожалению, эволюционируют они не во что-то хорошее, эволюционируют они именно в злокачественные клетки меланомы.
1: Кто в группе риска? Вот рыжие, голубоглазые, не знаю, любители солярия или всех, как это касается? В общем, кого, кто больше рискует столкнуться с этим заболеванием?
2: Ну, собственно говоря, больше всего, скажем так, главная, так сказать, мишень для меланомы – это лица, у которых десятки пигментных родинок, пигментных невусов по телу. Вот. У них риск того, что одна, а может быть даже и несколько за их жизнь – невусов превратятся в меланомы практически 100%.
1: Если родинка не менялась 20 лет, не трогай. Это правда или глупость опасная?
2: Это опасная глупость. Дело в том, что процессы, которые приводят к развитию меланомы, они рандомные. То есть они случайный характер носят. И у кого-то это может быть первые годы жизни. Вот когда мы лечили американскую девочку с маской Бэтмена, то кусочки ткани, которые мы отправляли на гистологию, результат приходил дисплазия тяжелой степени. То есть это вот последняя ступенька перед меланомой. А ей-то было всего тогда 6 месяцев, когда вот мы первые образцы отправили. То есть вот дети, которые рождаются с гигантскими невусами, они являются очень уязвимыми для этого заболевания. И зачастую в первые 3 года уже может возникнуть злокачественная опухоль.
1: Скажите, а может ли обычный человек без микроскопа заподозрить среди опасную родинку?
2: Конечно, может. Если его родинка очень темная, если она выглядит как маленькая клякса на коже с такими фестончатыми краями географическими, вот, если окраска у нее тем более мозаичная такая вот от розовых, там, белых тонов до угольно-черных, так сказать, то в ней можно заподозрить как бы меланому. Но лучше, чтобы это сделал все-таки профессионал, специалист. И на самом деле, я вот несколько раз за передачу это буду повторять, чтобы все, кого это касается, услышали, лучше не ждать, когда же родинка превратится в меланому, а лучше от нее избавиться, пока это просто невус. Потому что шансы, что вы поймаете меланому в той ее фазе роста, так называемом горизонтальном росте, когда она лечится, так сказать, очень хорошо, она очень небольшая, эта вероятность. 80% обращений с меланомой кожи происходит тогда, когда меланома находится в так называемом вертикальном росте. А в вертикальном росте, к сожалению, она легко метастазирует.
1: Павел Борисович Попов, главный врач клиники ФДТ, кандидат медицинских наук, хирург-онколог, сегодня у нас в гостях. Ваши вопросы отправляйте, используя WhatsApp либо Telegram, номер единый 8989-090907. Продолжим буквально через несколько коммерческих минут.
0: Атмосфера. Реклама. Барракуда Плюс – это сплошные плюсы. Раки всегда в наличии. Морепродукты на любой вкус. Рыба собственного копчения. Барракуда Плюс точно знает, где раки зимуют. Наши таверны во всех районах города.
3: Красота – это забота. В Нобеле Эстетик мы подходим к ней комплексно. Аппаратная и инъекционная косметология, аппаратная коррекция фигуры, эстетическая гинекология, женское здоровье, трихология. Наши врачи – международные эксперты с опытом в Европе и Азии. Современные технологии, авторские методики и сервис уровня большой медицины. А мужская косметология в Нобеле Эстетик – без боли и реабилитации. Нобель Эстетик – ваш проводник в мир красоты и здоровья. Город Краснодар, улица Красных Партизан, 96, телефон 8-928-422-42-42.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Центр медицинской реабилитации «Меридиан». Здесь начинается ваш путь к восстановлению после перенесенных травм, операций, инсультов и других тяжелых заболеваний. Современное оборудование, команда профессионалов и индивидуальная программа помогают вернуть движение, силы и уверенность. Станица Мариинская, улица Первомайская, 14, телефон 8-928-207-2905. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Привет из Москвы. Ты чего на сообщение не отвечаешь?
7: Привет. Ой, сижу на прием к врачу.
6: Опять в очереди и на полдня?
7: Нет, я в Медси. Это как у вас в Москве, только теперь и в Краснодаре, в районе Петра Метальникова.
6: О, знаю. Люблю Медси.
7: Да, терапевт, больничный открыл, гинеколог, невролог, лор, все есть. И анализы сдать можно, и эндоскопию во сне пройти.
6: А телефон какой? Маму запишу.
7: 204-10-10. Также можно записаться через мобильное приложение StoreMed или на сайте Медси.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
9: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ. 200-29-26. 200-29-26.
10: В автошколе «Шанс» можно пройти обучение на все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, авто с прицепом и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Больше категорий, больше возможностей. 240-24-24.
11: Ищите место, где вкусно и атмосферно?
12: Ресторан «Джентльмены удачи». Место, куда приходят не просто перекусить, а отправиться в кулинарное путешествие.
11: Для детей – игровая зона.
12: Для взрослых – развлекательная программа каждый день.
11: А для важных событий – три банкетных зала.
12: «Джентльмены удачи». Два ресторана, одна атмосфера. Суворова 91, Тургенева 139.
13: Купили квартиру, дом или делаете ремонт? Еще же мебель нужно поставить. А нервы уже на исходе? Мебельное производство «Перемена» избавит вас от лишней суеты и изготовит корпусную мебель по индивидуальным размерам. Сохранит бюджет, выдержит сроки и даст гарантию качества. Мебельное производство «Перемена». Ваша перемена к лучшему. Сайт перемена-мебель.ру. Выставочный зал, улица Григория Булгакова, 8.
14: Уважаемые радиослушатели, будьте бдительны, остерегайтесь телефонных мошенников. Если вам позвонил неизвестный в любом мессенджере и представился сотрудником ФСБ, полиции или банка, помните, это мошенники. Сотрудники правоохранительных органов и банков никогда не звонят в мессенджерах. Кладите трубку, без разговоров.
15: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
0: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52.

0: Атмосфера.
1: Защити себя сегодня. Всемирный день борьбы с меланомой. Все, что нужно знать о здоровье кожи. Вот на эту тему мы и продолжаем говорить. Ну а в студии сегодня главный врач в клинике ФДТ, кандидат медицинских наук, хирург-онколог Павел Борисович Попов. Павел Борисович, а можно ли предупредить появление меланомы, если пользоваться кремом от солнца, ну или совсем отказаться от загара?
2: Ну, на самом деле, я разочарую, нет, нельзя. То есть меланомы возникают не от того, что вы там получили солнечный ожог или не воспользовались кремом. Меланомы возникают, потому что есть такой сценарий у родинок, у невусов. И этот сценарий будет разыгрываться, даже если эта родинка находится под мышкой, там в паху, или еще в каком-то месте, куда солнце априори никогда не выпадает. Поэтому, если вы заворачиваетесь в черную бумагу на пляже, это совсем не гарантия того, что у вас не возникнет меланома. Хотя, значит, от солнца беречься надо, но по другой причине. Сохраняйте молодость кожи. Дело в том, что загар, он способствует фотоэластозу, то есть старению кожи. И вот здесь, конечно, и солнечный крем, так сказать, в пользу, и просто... правило, что вы в наиболее, так сказать, актиничные часы не находитесь на открытом солнце без одежды. Вот. И вообще идеальный загар – это загар, как говорится, в густой тени, когда рассеянный свет падает на тело, не вызывая солнечных ожогов. Вот попробуйте как-нибудь загорать так, в полутени, как бы такой, и вы поймете, что это только на пользу. Такой загар держится гораздо дольше, чем полученный внезапно, так сказать, и сопровождающийся ожогом, слущиванием кожи затем.
1: А у нас вообще в Краснодаре солнце жесткое. Вот есть разница, допустим, загорать на море где-нибудь или под Краснодаром?
2: Ну, на самом деле солнце жесткое везде. И чем выше над уровнем моря, тем оно... более жесткое. Поэтому имейте в виду, что, допустим, в горах даже зимой можно получить солнечные ожоги достаточно сильные. Вот. И на уровне моря, так сказать, вот на нашем Черноморском побережье, значит, опасный уровень солнца, между прочим, возникает уже с 8 часов утра. С точки зрения науки, конечно, а не с точки зрения пляжных отдыхающих, которые к 12 только на пляж выходят.
1: Скажите, а SPF-кремы работают или нет? Правда, что их надо наносить каждые 2 часа и даже дома?
2: Ну, на самом деле SPF-кремы, они работают от самой, скажем так, коротковолновой части ультрафиолета. Естественно, она более вредная. От более длинноволновой они не совсем, значит, помогают. Но, тем не менее, вот я уже говорил, что фотоэластоз, то есть фотостарение кожи, при помощи кремов от солнца можно, так сказать, в значительной степени предупредить.

0: Некоторые кожные дерматологические заболевания тоже в отсутствие солнца начинают прогрессировать. Единственное, что не нужно загар превращать в культ, потому что тогда развивается фотоэластоз, кожа стареет. И еще такой момент, кроме меланомы есть и другие злокачественные опухоли кожи. Это плоскоклеточный рак, базально-клеточный рак. Они возникают на месте старых ожогов, потому что в таких местах часто сначала развивается актинический кератоз, а он служит фоном для развития уже злокачественных опухолей.
1: Mm-hmm.
0: Плюс актинический кератоз на лице – это очень некрасиво. То есть это красные шелушащиеся участки, иногда с желтыми корочками.
1: Mm-hmm. Солярий – это маркетинговый обман или все-таки реально опасная штука? Ну, просто вот некоторые девушки говорят, но мне же грустно без загара.
0: Но опять возвращаемся к тому, что mm-hmm. я говорил. Любое неумеренное применение ультрафиолета, а постоянный солярий – это неумеренное применение, оно будет приводить к фотоэластозу. То есть у таких девушек быстрее, чем у их подружек, которыми так часто не пользуются солярием, кожа начнет истончаться. Вот, она будет такая, как пергаментная потом. Mm-hmm. Ну и другие признаки вот такого, значит, фотостарения mm-hmm. будут развиваться.
1: А как быть с витамином В? Ну, лето грядет, хочется пополнить запас ультрафиолета, и при этом, чтобы это не во вред коже. Где вот та золотая грань?
0: А золотая серединка? Грань, что вы с пляжа уходите без покрасневших конечностей и спины. Вот если вы ушли без типичной красноты, то это как раз золотая грань.
1: Mm-hmm. Ну, наборишь загар, он незаметненько так, незаметно. Кстати, даже в море, да, когда купаешься, вообще...
0: Конечно. Во-первых, у вас плечи, спина, как бы шея, они находятся над водой практически все время, поэтому никакой защиты у них нет. А какие-то части тела, они под тонким слоем воды, через который ультрафиолет проходит. И плюс вы там же как-то активно себя ведете, mm-hmm. то есть тело периодически все оказывается вне воды, поэтому... Даже находясь в воде, значит, можно легко получить сильные солнечные ожоги.
1: Угу. Скажите, а едой можно кожу защитить? Ну, я имею в виду там томаты, зеленый чай, куркума. Правда это или все выдумки?
0: Нет, нет, нет, нет, нет. Если вы хотите защитить от солнечных ожогов кожу, вы это имели в виду?
1: Да, да.
0: То либо в актиничное время надо быть в одежде, либо надо быть в густой тени. Ну, или уж толстый слой как бы фотозащитного крема наносить, что не всегда просто возможно.
1: Угу. И все-таки, Павел Борисович, как вовремя выявить меланому?
0: Дело в том, что вовремя выявить меланому, к сожалению, у людей не получается. 80% обращений, самообращений, так сказать, с меланомой, это обращение с меланомой, которое имеет толщину по Бреслову 3-4 и более миллиметров. А в этом случае меланома обязательно дает метастазы. Не обязательно их увидят сразу. Это может произойти через год, через два, даже через три. Но это произойдет. И вот самый лучший совет, как профилактировать меланому, угу. все невусы, которые могут стать ее источником, надо убирать просто заранее, не дожидаясь, когда этот несчастный случай с ними произойдет.
1: Угу. Ну, понятно, что онкологи советуют наблюдать за родинками. Скажите, насколько это эффективно?
0: Это очень неэффективно. Это очень неэффективно. Это большой миф, который существует в онкологии, наблюдение за родинками. Если поставить всех моих пациентов с меланомой, которые рассказали мне, что с детства их наблюдали дерматологи или онкологи, то это будет огромная очередь, как в мавзолей. Вот. И тем не менее, все закончилось меланомой кожи. Дело в том, что дедлайна вот этого, когда врач вам скажет, все, наблюдение, так сказать, уже нецелесообразно, надо удалять, его нет. Это все зависит от профессионализма человека. А, к сожалению, так сказать, таких профессионалов, которые бы увидели дисплазию в невусе, их очень мало. Не только в стране, их в мире мало. Специалистов, которые могут посмотреть на невус глазами mm-hmm. и сказать, здесь уже есть дисплазия. А для меланомы это очень важно. Дело в том, что вот самый первый вопрос был, чем эта опухоль отличается, да. в чем ее особенность. Вот есть такое понятие толщина меланомы.

0: Мы по Брюслоу, то есть толщина в самом толстом ее, в самом высоком месте. Так вот, толщина, при которой она считается полностью излечимой, там 95% излечения, это менее миллиметра. Представляете себе? Менее миллиметра. А толщина, при которой она, к сожалению, уже неизлечима, это более 4 миллиметров. Разница не такая уж большая. Но все обстоит еще хуже. Вот очень часто сталкиваешься, вот гистологическое заключение приносят, там написано, толщина по Брюслоу 0,3 миллиметра, а у человека метастазы, хотя, по идее, их быть не должно. Дело в том, что меланома очень коварна. Она зачастую, когда начинает расти в толщину, в ней включается процесс спонтанных некрозов, когда она как бы сама растворяется. И вот это спонтанное такое, так сказать, ее снижение высоты, причем она может в несколько раз стать тоньше, так сказать, от первоначальных размеров, оно маскирует процесс метастазирования. То есть она стрельнула уже, как говорится, по всему организму. И потом вот эти вот 0,3 миллиметра, которые гистолог зафиксировал в образце.
1: Да, я знаю, что многие боятся удалять родинки. Вот насколько это обосновано?
0: Ну, этот страх, он связан с еще одним онкологическим мифом, который существует, там, не знаю, с середины там, или с начала 20 века, когда знания о меланоме были очень слабые, представления о ее визуальных, так сказать, признаках тоже, так сказать, в народе не были распространены, так, в общем-то, и сейчас даже среди медицинского сообщества, к сожалению, настороженность в этом отношении слабая. И удаленная меланома, которая приводила к развитию метастазов и гибели, так сказать, пациентов, воспринималась как безобидная родинка. Но это не была родинка уже изначально, когда ее удаляли. Вот. А сами родинки, если это просто невусы, удалять не только безопасно, не только, так сказать, как бы вот возможно, но и полезно, потому что есть невус – есть проблема. Нет невуса – нет проблемы. Удали родинку сегодня, чтобы она не удалила тебя завтра. Вот так вот обстоят дела.
1: Mm-hmm. Скажите, а правда ли, что черные родинки, они опаснее светлых? Или цвет не важен?
0: Ну, безусловно, что если, допустим, у ребенка уже есть очень черная родинка, в виде, так сказать, такого пятнышка, как маленькая кляксочка с фестончатыми краешками, судьба этого невуса однозначно приведет к развитию меланомы. Это можно уже изначально прогнозировать. И от такого невуса надо избавляться, ну, сразу, как он был обнаружен.
1: Угу.
0: А если это невус в виде веснушки, так сказать, слабо окрашенной, там, менее 5 мм в поперечнике, то, собственно говоря, риск ее перерождения в меланому в десятки, в сотни раз меньше. И плюс такой светлый невус, если он будет перерождаться, он сначала потемнеет, это будет уже заметно. Поэтому, безусловно, черные родинки имеют приоритетное значение, вот когда решается вопрос о первоочередном удалении.
1: Павел Борисович Попов, главный врач клиники ФДТ, кандидат медицинских наук, хирург-онколог, здесь на Радио 107. WhatsApp либо Telegram все тот же, 8989-0909-107. Здесь я мог бы сказать что-то умное, но не буду, берегу до следующего блока. Там, надеюсь, пригодится.
2: Атмосфера. Реклама.

0: Дальняя 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com. MGS Tuning. Вот это реальный выбор. Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много Мото». Подробности на knvstels.ru.
1: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
2: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
4: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
5: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Я не знаю, когда это началось. Сначала я не обращал на это внимания. Потом не обращать внимания стало уже невозможно. Не понимаю, зачем я так долго терпел?
7: Лечение геморроя. Эффективно, без боли. Центр проктологии ТС-клиники. Телефон 8 861 207 2707. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Уголок солнечной Сербии в самом сердце Краснодара. Первый в городе настоящий сербский ресторан «Балкан Гриль». Это аутентичная атмосфера Средиземноморья. Истинное гостеприимство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8 861 262 15 88. Работаем ежедневно. Сердечным приветствием команды ресторана «Балкан Гриль».
9: Привет, я это ты из будущего. У меня 10 секунд, чтобы передать тебе самое главное. Ты полностью изменил свою жизнь и нашел работу мечты. Все, что надо было, записаться в компьютерную академию ТОП. Скорее звони 229-26. 229-26. Но пока. До встречи через 10 лет.
10: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды. Новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
11: В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24.
12: Все

0: Атмосфера.
1: Возвращаемся в прямой эфир. Напротив меня Павел Борисович Попов, главный врач клиники ВТТ, кандидат медицинских наук, хирург-онколог. Павел Борисович, ну, существует расхожее мнение, мол, знакомому онкологи удалили родинку, и он умер. Как вы это прокомментируете?
2: Это вот типичный онкологический миф. То есть удалили не родинку, удалили меланому, и, скорее всего, узловую меланому. Поэтому очень быстро метастазы съели этого пациента. Вот. А вот если бы ему действительно удалили родинку, но только несколько лет назад, ту, из которой эта меланома выросла, он был бы жив и здоров. И вот очень часто на приеме, когда приходит пациент, у него узловая меланома, толщина по Бреслову там не то, что больше 4 миллиметров, а там уже сантиметрами это все измеряется, и понятно, что прогноз очень плохой. Вот, ну, невольно возникает вопрос, а чего ж вы раньше не удалили тот невус, из которого это у вас выросло? Ответ всегда один, как под копирку. А раньше она мне не мешала. То есть вот стимулом пойти к врачу является то, что злокачественная опухоль, которая выросла из его родинки, стала болеть, кровить, пахнуть зачастую, потому что эксудат из нее, так сказать, идет. И вот это заставило человека пойти, значит, за консультацией. А когда там был неус, его все устраивало. Он не болел, не чесался, так сказать, все было хорошо. Он у него с детства. А зачем? С детства это ж хорошо, все это ж родное, как вы понимаете.
1: Скажите, у меланомы есть корни, да? Их можно вырезать?
2: Ну вот это тоже один из онкологических мифов. У меланомы нет корней. Вот я сейчас, если меня хирурги какие-то слышат, обращаюсь. Меланома – это, пожалуй, одна из немногих опухолей, которая не склонна к местному рецидиву вообще. У нее вся опухолевая масса находится в клинических границах. И никаких отступов не нужно, чтобы ее вырезать-то. А существующий протокол лечения, предусматривающий широкие отступы от краев, он возник так давно и возник на таком уровне знания меланомия, что сейчас просто даже стыдно об этом говорить. Но, к сожалению, протоколы в медицине меняются очень медленно. И несмотря на то, что этот протокол не просто бесполезен, а он даже вреден для больных. Ведь если вырезать меланому, которая уже имеет толщину по Бреслову там 3-4 и более миллиметров, вы не продлите жизнь этому больному, вы ее укоротите. То есть метастазы у такого пациента будут развиваться очень быстро. Иногда настолько стремительно, что это даже получило свое название. Феномен взрывного метастазирования. Когда вот удаляют меланому, а через месяц маленькие черные шарики, как горошинки, появляются на коже. Их становится с каждым днем все больше. Иногда можно вот каждый день в палату приходить к больному и видеть все новые и новые высыпания. И там буквально за пару-тройку месяцев там вся конечность покрывается, как кукуруза, вот зернышками, вот такими вот метастазиками. Это вот результат как раз широкого иссечения. Вот, потому что меланома распространяется по организму не так, как думают об этом хирурги. Они живут мыслями 19 века. Халстед когда-то был такой хирург, и он провозгласил теорию линейной прогрессии опухоли, что вот, мол, растет опухоль сначала на коже, потом она отшнуровывает от себя, значит, клеточки, которые ползут в лимфоузлы, потом в лимфоузлах возникает опухоль. Вот тогда, так сказать, ставят третью стадию заболевания. А потом из лимфоузлов, мол, распространяется по остальному организму, тогда ставят четвертую стадию. На самом деле нет. Значит, доказано это уже и экспериментально, и люди даже Нобелевскую премию за это получили. Меланома метастазирует гематогенно через кровеносные сосуды очень рано. Вот как только сосудики начинают в меланоме появляться, она начинает метастазировать. Поэтому, мягко говоря, значит, никакие корни уже вырезать нельзя. Они все уплыли уже по кровеносным сосудам, и они о себе дадут знать. Только У кого-то через год, у кого-то через два, у кого-то через три. А у кого-то, к сожалению, через месяц после хирургического лечения.
1: Даже так.
2: Даже так, да.
1: Ну и что же современная наука может предложить для лечения меланомы?
2: Современная наука может предложить для лечения меланомы очень много. Вот я уже, так сказать, больше 25 лет занимаюсь фотодинамической терапией. Это метод, который является альтернативой хирургическому вмешательству. То есть опухоль не надо вырезать, она умирает сама и рассасывается. В организм больному внутривенно вводят фотосенсибилизатор, который накапливается в опухоли избирательно. Потом он активируется действием света и губит опухоль. При меланоме что это нам дает? При меланоме нам это дает эффект персонализированной вакцины. Вот погибшая меланома в ходе фотодинамической терапии, она рассасывается макрофагами, и ее антигены становятся доступны для иммунной системы. Появляется иммунный ответ, который начинает бороться с теми очагами меланомы, с метастазами ее, с циркулирующими в крови опухолевыми клетками, везде, где, значит, иммунитет до них достанет. И это совершенно дает другой результат, другой прогноз в лечении. Ну, если у нас время позволяет.
1: Давайте мы, наверное, Павел Борисович, перевёмся ненадолго.
2: Давайте,
1: и снова продолжим. Атмосфера.

0: Атмосфера.
1: Павел Борисович, продолжите, пожалуйста.
2: Вот я хотел рассказать просто о интересном таком клиническом случае, который, ну, показывает возможности фотодинамической терапии. В марте 2014 года к нам обратилась пациентка 62 лет с узловой меланомой голени, у которой были уже клинические метастазы на момент обращения. То есть, кроме основной опухоли, были десятки, значит, черных узлов в коже, в мягких тканях. Лимфоузлы регионарные были увеличены до размеров большого гусиного, так сказать, яйца. Вот. Такие больные, они, в общем-то, ну, для классического лечения вообще не годятся. В диспансере вообще, так сказать, ей сказали: ну что с вами делать, ногу вам отрезать. Но вам это все равно как бы не поможет, потому что здесь месяцев 8 как бы и все.
1: Mm-hmm.
2: Вот. Я тоже, честно говоря, не рвался за нее взяться, потому что хочется все-таки лечить тех пациентов, где ты уверен как бы в результате. Но настолько, так сказать, ее сын был убедителен, что возьмите маму, так сказать, вот ничего ей не говорите, возьмите и лечите, так сказать, потому что у нее вариантов нет. Мы в течение года проводили ей фотодинамическую терапию. Там, где было возможно, проводили фотодинамическую терапию непосредственно на сами узлы опухоли. Но, что удивительно, спустя 6 месяцев стали рассасываться даже те узелки, до которых мы дотянуться фактически не могли. То есть, которые мы могли только прощупать, ну, допустим, лимфоузлы, вот какие-то глубокие метастазы в мягких тканях, они стали рассасываться. Поначалу мы даже, ну, боялись как бы этому радоваться, потому что, ну, чтобы не сглазить, как говорится. Но, значит, к концу года проведенная ПЭТ-КТ показала, что везде, где ранее наблюдались метастазы, там наблюдается, так сказать, фиброз ткани, то есть рубцы. Лечение мы продолжили уже в качестве такой консолидирующей терапии. То есть она стала приходить очень редко. И сейчас 26-й год. Вот в марте мы отметили с ней 12 лет, как она обратилась. Она до сих пор жива, здорова. И самое главное, что на всех методах исследования, доступных на сегодняшний день, у нее нигде не фиксируются метастазы. Для онкологии это совершенно чудо, это нонсенс. Вот. Мы даже обратились в книгу рекордов Гиннесса, чтобы такой результат зафиксировать. Угу. Потому что нигде в мире нет, вот, чтобы пациент с такой формой, так сказать, уже меланомой четвертой стадии, с десятками метастазов, прожил 12 лет, будучи полностью здоровым от основного заболевания.
1: Угу.
2: Вот. И это демонстрирует наглядно, как работает фотодинамическая терапия.
1: Павел Борисович, фотодинамическая терапия – это альтернатива скальпелю, да, вы сказали, так? В каких случаях вы выбираете свет, а не нож?
2: Ну, смотрите, все раки кожи – это однозначно ФДТ. Потому что здесь у ФДТ столько возможностей по сравнению с стандартным хирургическим или лучевым лечением, что даже сравнивать невозможно. Мы вот вылечили мужчину с огромной опухолью, так сказать, в половину лица, которого признали уже, так сказать, онкологи некурабельным. Телекомпания «Краснодар» снимала сюжет об этом человеке. Вот прошло 4 года, он жив и здоров. Где такое возможно? Нигде. То есть хирургия, к сожалению, так сказать, она такими возможностями не обладает. Безусловно, так сказать, меланома кожи тоже ФДТ, потому что здесь есть возможность не просто удалить первичную опухоль, а сделать так, чтобы не возникли вторичные очаги в дальнейшем, избежать прогрессирования.
1: Сделаем еще одну запланированную остановку и будем завершать разговор.
0: Атмосфера.
3: Электролофт. Дыши музыкой.
0: Радиошоу Юлии Влади.
3: Слушай.
0: В пятницу в 22:00.
3: Это лучшая музыка. для меня.
0: Реклама.
4: Санаторий «Русь» – уютный уголок для спокойного семейного отдыха и оздоровления. Уникальный микроклимат Кавказа, минеральные воды, многопрофильная лечебная база, закрытая благоустроенная территория, культурный досуг, горячий ключ, Лермонтова, 41, телефон 8-918-235-02-35, сайт sandefisrus.ru.
5: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Номер реестровой записи S-2320-2500-0220.
6: Ну все, я забронировала ресторан.
7: Какой?
6: 1870 Абрау Дюрсо. Кухня, сервис, атмосфера, все супер. А еще там фирменные напитки по цене завода. Для тех, кто отмечает большие события.
7: Незабываемые свадьбы, дни рождения или другие праздники в ресторане 1870 Абрау Дюрсо. По кодовому слову «радио» сюрприз от заведения. Красная, 33.
8: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: Жизнь с простатитом – часто это боль, дискомфорт и проблемы в интимной сфере. Но есть готовое решение. Физиотерапевтическое устройство «Мовит» для лечения простатита способствует избавлению от неприятных симптомов и профилактике обострений. Используется с лекарственными препаратами или как самостоятельное средство. «Мовит» для полноценного мужского здоровья. Спрашивайте в аптеках и магазинах медтехники города. Имеется противопоказание к применению. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Похудеете не к лету, а на всю жизнь. В клинике «Губернская» применяют современные решения ликвидации ожирения и болезней, связанных с ним. Бариатрическая хирургия. Операции проводит доктор Гладкий Евгений Юрьевич, кандидат медицинских наук, доцент, врач высшей категории. Более 1000 успешных операций. Краснодар, улица Героя Георгия Бочарникова, 8. Телефон 8-918-073-60-94. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
12: Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lisan. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24.
13: Детский киноклуб «Мониторы» приглашает на премьеру классического шедевра студии «Гибли» сказочное аниме Исао Такахаты «Пампока. Война Тануки в период Хэйсэй» по сценарию Хаяо Миядзаки, создателя «Унесенных призраками» и «Ходячего замка». Впервые на большом экране за 5 дней до всероссийского старта. Специальный показ аниме и обсуждение с исследователем анимации Владом Балабановым. 16 мая в кинотеатре «Монитор» на Красной площади. 12+.
14: Мечтаете об отдыхе, который восстанавливает силы и здоровье? Добро пожаловать в санаторий «Горный» в горячем ключе. В окружении горной природы и чистого воздуха вас ждет комплексное оздоровление, лечение опорно-двигательного аппарата, пищеварительной и нервной систем, а также коррекция веса. Горячий ключ, улица Радищева, 46, сайт www.sanatorii-горный.ru.

0: Радио 107. Гулькевичи 94.9.
1: Краснодар 107.7 FM.
0: Атмосфера.
2: Павел Борисович, а анализы крови на меланому или только биопсия?
3: Нет, для меланомы прежде всего это визуальный диагноз. Вот меланома должна быть поставлена визуально. Если врач не умеет визуально ставить диагноз меланомы, грош ему цена. А гистологическое заключение, оно идет в рамках общего протокола лечения, когда нужно верифицировать диагноз. Но не должно быть расхождения между визуальным диагнозом и диагнозом гистологическим. Если такое расхождение есть, это говорит о низкой квалификации врача.
2: Угу. Так, вопрос от Дмитрия. Услышал, что меланома бывает даже под ногтем. Теперь боюсь стричь ногти. Скажите что-то, чтобы я их все-таки постриг.
3: Ну, смотрите, для того, чтобы она там выросла, сначала там должен быть у вас невус под ногтем. А невус будет выглядеть как коричневая полоска через весь ноготь от его эпонихия, то есть валика над ногтем, и валик будет окрашен. Вот. И эта полоска коричневая под ногтем идет. Вот тогда можно, так сказать, подозревать только невус. А чтобы меланома, это надо, чтобы еще эта полоска у вас в меланому превратилась. Поэтому не бойтесь стричь ногти.
2: Угу. Скажите честно, вот вы когда видите на приеме человека, который, ну, скажем так, год назад заклеил родинку пластырем и все прошло, у вас глаз дергается или вы уже привыкли?
3: Ну, бывает такое, что человек травмирует невус на коже, так сказать, он подкравливает, и он его заклеивает пластырем, и дальше все как бы хорошо заканчивается. Просто очень часто бывает такая ситуация, что там давно уже не невус, а меланома, она механически очень такая жиденькая, ее травмировать легче даже, чем невус. И фактически он травмировал меланому. И в этом случае, если он ее заклеивает, он просто оттягивает начало лечения, вот, и прогноз, как бы, естественно, от этого лучше не становится.
2: Угу. Павел Борисович, ну, обычно вот в финале атмосферы я спрашиваю, что пожелаете слушателям, но вот сегодня спрошу иначе. Вот если бы вы могли взять за руку каждого, кто нас сейчас слышит, и отвезти в одно место, вот куда бы вы отвели? К дерматоскопу, не знаю, в регистратуру, к зеркалу ли?
3: Смотрите, если у вас много-много невусов на теле, запишитесь к нам на консультацию, потому что наверняка какие-то из них уже требуют удаления. Пусть это еще не меланома, но и лучше, так сказать, что это не меланома, лучше мы удалим диспластичный невус. Если невус вообще гигантских размеров, то надо бегом бежать, потому что там процессы идут с самого детства. И не факт, что уже не появились места, которые являются предмеланомой или меланомой уже по сути. Поэтому, пожалуйста, в клинику ФДТ записывайтесь. Вот. Иногда мы можем даже просто удаленно посмотреть, если вы пришлете фото хорошего качества, в высоком разрешении, резко, хорошо освещенное, и уже, так сказать, ваши сомнения развеять. Вот. Если так не получается, то записывайтесь на прием.
2: Угу. Ну, если вы не против, я дополню вас. Не ждать, не мазать, не верить соседке, только к врачу.
3: И не бояться. Не бояться, потому что отложенный визит, он прогноз не улучшает никак.
2: Угу. Так что берегите кожу, загар проходит, онколог остается. Я, Вадим Кочаров, приглашаю вас в новый час на Радио 107.
0: Атмосфера на Радио 107. Радио 107. Хиты.

0: Краснодаре 17 часов. Радио 107. Автотема.
1: Привет, автолюбители и любители Радио 107. Двигатель запущен, маршрут проложен, настроение дорожное. Поехали. Новость с колес. В Японии тестируют систему «Умный пассажир» для беспилотных авто. Что это такое? Представьте, вы едете в автономном режиме, и бортовой ИИ замечает, что вы заскучали. Он может включить ваш любимый плейлист, предложить маршрут с красивыми видами или даже заказать кофе в ближайшей кофейне, чтобы он был готов к вашему приезду. Пока проект на стадии испытания, но идея уже вызвала восторг у водителей. Кто знает, может и наши машины скоро начнут читать наши мысли. Представьте себе идеальную автошколу, где обучение подстраивается под ваш график, инструкторы не нервируют, а вдохновляют, а практика проходит на просторном собственном автодроме. Звучит как мечта, а ведь такая автошкола существует. Это формула. Почему формула – это ваш верный выбор? Гибкий график, занятия тогда, когда вам удобно, утро, вечер или выходные. Никаких компромиссов с вашим расписанием. Современные автопарки и с механикой, и с автоматом. Профессиональные инструкторы. Инструкторы не просто готовят к экзамену, а учат безопасному вождению в реальных условиях. Полная теоретическая подготовка, разбор от ПДД до основ устройства автомобиля и правил оказания первой помощи. Единственный собственный автодром площадью 1,5 гектара. Здесь вы отрабатываете все маневры в спокойном темпе, прежде чем выйти в городской поток. Завершается курс тщательной подготовки к экзамену в ГАИ. С формулы получения прав станет не стрессом, а логичным этапом вашего пути. Хотите начать? Звоните 8-861-290-90-55 или посетите сайт formula123.ru. Доверьте свое обучение профессионалам, и скоро вы с уверенностью будете покорять дороги. А теперь пара гаджетов, которые сделают любую поездку приятнее. Держатель для телефона с охлаждением не даст смартфону перегреться на солнце и сохранит заряд батареи. Портативный очиститель воздуха особенно актуален для аллергиков весной. Уберет пыльцу и пыль из салона. Многофункциональный кабель. Забудьте о проблеме, не тот разъем в дороге. Компактный органайзер на спинку сиденья для детских игрушек, закусок или дорожных карт. Солнцезащитный экран нестандартной формы защитит панель от выгорания и снизит нагрев салона. Добавьте что-то из этого в машину, и каждая поездка станет комфортнее. На этом все на сегодня. Пусть дорога дарит вам только приятные сюрпризы. Навигатор не путает улицы, а каждая поездка заканчивается там, где вы мечтали оказаться. До скорого!

0: Never Easy, Манила Кила и Трейс закончили свое выступление на сцене Радио 107. Заканчивается и первый рабочий день на этой короткой неделе. Кто там говорил, что понедельник день тяжелый, а? Понедельник вообще выходной был, так что сегодня у нас, считай, второй понедельник, но с приставкой почти пятница. Вот только представьте, а за окном еще светло, на часах 17 с копейками. Ну, а у вас уже есть законное право думать о том, куда пойти после работы, чем себя порадовать. Ну, или просто досидеть с умным лицом до конца. Тоже вариант, между прочим. Я, Вадим Гончаров, с вами. Заряжаемся на финальный часовой рывок. Как говорится, вперед и с песнями. Алак и Халид, Тасо и Новра уже готовы составить нам компанию. С нами и партнер часа, клиника ФДТ, где вы можете получить безопасное и эффективное лечение базариума всего за один день. Без операции радиации, без скальпелей и наркоза врача-онколога мирового уровня Павла Борисовича Попова. Не запускайте болезнь. Запись по телефону 8 918 0112 112 или на сайте popov-fdt.com. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио 107. На волне позитива. Реклама. Вспомните о своих близких и сделайте им небольшой, но такой приятный подарок. Подпишите ветеранов и родителей на газету «Вольная Кубань» в любом почтовом отделении края.
2: Как меня достало это старое золото! Эта цепь порвалась, это кольцо мне бывший подарил, помнишь? Даже вспоминать неохота. И что мне с этим делать? Носить не буду. Заберите! Я хочу все новое!
3: Лен, ты что, до сих пор не в курсе? В Golden Life принимают золото по 14 тысяч рублей за грамм в обмен на новые украшения. Тебе даже и не снились такие цены. Там такой выбор. Беги, пока все не раскупили.
4: Ювелирный магазин Golden Life. Город Краснодар, улица Красная, 180. ТРК «Галактика». 8-800-700-03-81.
5: Аутбук, аутбук, аутбук.
6: Моя компания в надежных руках специалистов.
5: А подробнее?
6: Компания Аутбук помогает не только с открытием бизнеса, но и с ведением учета, бухгалтерским и налоговым сопровождением.
5: Это же удобно.
6: И надежно. Мои финансы под контролем.
5: Компания Аутбук.
6: Подробности по телефону 8-918-378-4055. Сайт outbook.ru.
5: Компания Аутбук. Смотришь в зеркало и видишь, ты лысеешь. Волосы предательски отступают со лба к макушке. Ты еще молод, а выглядишь старше. Что делать?
7: Клиника Витанова подарит тебе новую жизнь. Безоперационная трансплантация волос в Краснодаре. Измени свою жизнь к лучшему. Кожевенная, 117. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Санаторий «Русь» – уютный уголок для спокойного семейного отдыха и оздоровления. Уникальный микроклимат Кавказа. Минеральные воды. Многопрофильная лечебная база. Закрытая благоустроенная территория. Культурный досуг. Горячий ключ. Лермонтова, 41. Телефон 8-918-235-02-35. Сайт sandefisrus.ru.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Номер реестровой записи S-2320-2520-0220.
10: MaxiTrade. Автосервис по ремонту автомобилей от легковых до коммерческих тяжелых грузовиков. Нам доверяют транспортные организации и госучреждения. Производим ремонт с гарантией бетононасосов, кранов, манипуляторов, двигателей, коробок передач и редукторов. Открыт выездной ремонт, помощь на дороге по краю и химчистка грузовых автомобилей. Краснодар, улица Тополиная, 16. Телефон 8-800-444-06-64.
11: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Все. Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
12: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
1: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: На радио 107 Алла Крихалит, Дивен Туми, при этом 17:28, значится на наших студийных. Следовательно, вторник, первый рабочий день, после праздников почти дополз до финиша. Ну, а знаете, что нам нужно, чтобы этот финиш был с улыбкой? Правильно, здоровые зубы. Ну, потому что улыбаться без стеснения – это отдельный вид терапии. В общем, вы уже наверняка догадались, что я спешу объявить розыгрыш сертификата на услуги имплантации номиналом 20 тысяч рублей или сертификата номиналом в 3 тысячи рублей на чистку, лечение, отбеливание. В общем, что называется, на выбор. Но и все это от медицинского центра «Команда мечты». Да, эти ребята знают, что мечтать о красивой улыбке – это нормально. Ну и сейчас вот как раз кто-то сможет получить этот сертификат абсолютно бесплатно. Что делать? Все просто. Открываете WhatsApp на телефоне, пишите на номер 8989-0909-107. Хочу улыбку мечты. Ну и что? И тут же отправляете, не тяните кота за хвост, ну и уж не более не тяните с визитом к стоматологу. Кстати, с сертификатом визит, как вы уже наверняка понимаете, будет очень приятным. Ну и не забывайте о том, что медицинский центр «Команда мечты» предлагает стоматологические услуги имплантации по методике «Все на четырех». При использовании промокода «Забота» предоставляется скидка 20%. Краснодар, улица Северная, 465. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Радио 107. Главное хитовое.
2: Реклама.
3: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: «Родинка». «Барракуда Плюс» – это сплошные плюсы. Раки всегда в наличии. Морепродукты на любой вкус. Рыба собственного копчения. «Барракуда Плюс» точно знает, где раки зимуют. Наши таверны во всех районах города.
6: Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24.

0: Краснодар. Дальняя 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com.
1: MGS Tuning. Ну все, я забронировала ресторан.
2: Какой?
1: 1870 Абрау Дюрсо. Кухня, сервис, атмосфера, все супер. А еще там фирменные напитки по цене завода. Для тех, кто отмечает большие события.
2: Незабываемые свадьбы, дни рождения или другие праздники в ресторане 1870 Абрау Дюрсо. По кодовому слову радио. Сюрприз от заведения. Красная 33.
3: Это вам не шутки. Это фестивал «Балканские каникулы» в ресторане Субсекофана. Сочные места. Местные блюда, авторские сочетания с терпкими виноградными напитками и атмосфера настоящих Балкан. Для тех, кто ценит вкус, Сабсекафана. Ждем вас. Улица Трамайна, 25. Телефон 8-918-168-94-00.
4: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
5: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
6: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды. Новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
7: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Первой. Первой. Первый шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24.
8: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
9: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
10: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52.

0: Сирил Стамлин, классика, которая заставляет подпевать, ну, наверное, даже тех, кто клялся, что сегодня больше ни на что нет сил. Ну и что я вам скажу, друзья? Помните, обещал, что этот первый рабочий день короткой недели почти доползет до финиша? Так вот, до конца рабочего вторника осталось 11 минут. Да, 11 — это меньше, чем длится ваша утренняя попытка выпить кофе и не пролить на клавиатуру. Вы можете смотреть на часы и мысленно говорить: ну, давай, шевели стрелки. Ну, а можете сделать это правильно, улыбнуться, расслабить плечи, ну и понять, что самая страшная часть недели уже позади. Завтра будет среда, ну, а среда, как известно, маленькая пятница. Но это уже совсем другая история. Ну, а пока просто уже досидите эти 11 минут с чувством выполненного долга, ну, или с чувством, что выполнили ровно столько, сколько надо, тоже, знаете ли, вариант. Ну, а если планируете отпуск или проводите много времени за рулем, в Max Optic есть инновационное решение для ваших глаз. Фотохромные линзы Transition, очки, которые сами адаптируются к свету, заменяя солнцезащитные, и специальные детские линзы Stellest, которые помогают остановить близорукость у ребенка, технологии мировых брендов в Краснодаре и Геленджике. Запишитесь на консультацию подробнее на сайте max-optic.rf. С заботой о вашем зрении, имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио 107. Весенние витамины. Принимает без остановки. Реклама.
2: Ура! Скоро лето и каникулы! А в компьютерной академии топ-классный IT-лагерь для ребят от 7 до 14 лет. Каждые две недели новая тема. Изучим нейросети, создадим игры, напечатаем 3D-модели, заведем новых друзей. Ай да со мной! Мест осталось мало. Встретимся в академии ТОП. 8-861-229-26. 8-861-229-26.
3: Время строить, время брать. Ну а нам вас удивлять. Все керамика у нас. Цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, Парамакс вам надо брать. Цены снижены у нас. Дом построить в самый раз. Славянский кирпич. 8-800-100-04-01.
4: Любимый, давай отдохнем на горячих источниках в отеле Ява. Теплый бассейн, баня, тариф все включено, комфортные номера, классный сервис по классной цене. Анапа, отель Ява. Малый проезд один. Подробности на сайте yava-anapa.ru.
5: Дачный сезон открыт. Хватит терпеть неудобства. Биосантех Юг. Биотуалеты, которым не нужны коммуникации. Работают в любую погоду, просты в обслуживании, экологичны. Для дачи, фестивалей, пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. Биосантех Юг. Модульные туалеты, душевые кабины, мусорные контейнеры. Доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8-989-858-38-68. Сайт biosantech.ru. Биосантех Юг. Доверьте комфорт профессионалам.
6: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмаг Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 0113.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Только сейчас «Алмаг Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
9: Беспокоят бородавки, папилломы, родинки? Решение есть. Лазерное удаление со скидкой 20% по промокоду «Радио107» до конца месяца. Без шрамов, без страха, без боли. Сделай это уже сегодня. В клинике «Витанова» опытные хирурги, современное оборудование, индивидуальный подход. Город Краснодар, улица Кожевенная, 117, телефон 240-67-77.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. Пилюля – это про любовь. Пилюля – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
12: Пилюля на всех маркетплейсах страны.
13: Клиника «Губернская» – экспертная клиника в области УЗИ различных органов и систем. Наряду с рутинными исследованиями брюшной и грудной полости, малого таза, мягких тканей, здесь осуществляют редкие виды исследований УЗИ нервов, глаз, суставов и сердца. У нас работают экспертные врачи высшей квалификации, кандидаты медицинских наук и преподаватели кафедры. Краснодар, улица Героя Георгия Бочарникова, 8. Телефон 8-918-073-60-94. Имеются противопоказания. стране. Необходима консультация специалиста.
14: Вдохновляться прогулками по парку?
15: Мона.
14: Радоваться, что школу видно прямо из окна?
15: Мона.
14: Улыбаться, потому что парковочных мест больше, чем квартир?
15: Мона.
14: У тебя есть Моно? У тебя есть все. Жилой комплекс «Моноквартал» от InCity Development. Застройщик ООО «СЗ Прогресс Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.

0: Краснодаре 6 вечера. Радио 107.
1: Новостями к этому часу Марина Бойцова. Здравствуйте. Автодор расширит функции камер на платных трассах. Как пишет «Известия», камеры, установленные на автомобилях аварийных комиссаров, начнут фиксировать остановку на обочине, использование телефона за рулем и непристегнутые ремни безопасности. Сейчас на трассах компании работают 164 экипажа. На каждом автомобиле установлено по 4 комплекса фиксации. Они уже контролируют превышение скорости на трассах, в том числе М4 «Дон». В Краснодаре продолжается голосование за благоустройство территории. Оно проводится в рамках проекта формирования комфортной городской среды. Жители выбирают, какие скверы, парки и зоны отдыха обновят в 2027 году. Голосование стартовало 21 апреля и продлится до 12 июня. Принять участие могут горожане старше 14 лет. Как пишет пресс-служба мэрии, в список включены 7 территорий, в том числе зоны у Красунских прудов и несколько городских скверов. Проголосовать можно онлайн, через госуслуги или с помощью волонтеров в общественных местах. В итоге голосования определят, какие пространства благоустроить в следующем году. И последнее. Каждый второй россиянин покупает готовую еду. По данным ВЦИОМ, 51% россиян периодически покупают или заказывают готовую еду. Однако для большинства это остается эпизодической практикой. Чаще всего такую еду выбирают молодые жители городов с населением от 100 тысяч человек и с более высоким уровнем дохода. Мужчины делают это чаще женщин. Основная причина покупки – экономия времени и сил. К этому часу все. Марина Бойцова, служба информации, Радио 107.
0: Партнер программы – автосалон «Глазкар Автоимпорт». «Глазкар Автоимпорт» – один из ведущих поставщиков автомобилей из Китая, Кореи и Европы. Прямые поставки без посредников, гибкая система скидок, быстрые сроки доставки, а также, возможно, оплата после получения автомобиля. Телефон 8-961-528-98-90. Телеграм-канал «Глазкар Автоимпорт».

0: Игорь Фуфоне, Quicker. Вот на этом фоне я предлагаю вам выдохнуть, отодвинуть клавиатуру, снять очки, ну, если вы их носите для важности. И честно сказать себе, я это сделал, я почти ничего не сломал. В общем, тот, кто работал из дома, закрывайте уже ноутбук, без сожаления. Тот, кто в офисе, не бегите, а торжественно прошествуйте к выходу. Машины, маршрутки, ваши ноги. Сейчас все это, конечно, повезет вас домой, где уже можно будет наконец-то переодеться в нерабочее и почувствовать себя человеком. У кого еще остались дела, они подождут до завтра. Ну, а у кого нет, вы просто герои. Я, Вадим Гончаров, поднимаю невидимый бокал с чаем в честь вашей стойкости. Ну, и объявляю дальнейший эфир только для расслабленных ушей и хорошего настроения. Все, вторник отработал. Ну, а у нас с вами намечаются Дмитрий Глушков, Миша Марвин, класс и не только. Партнер эфира, группа компании «Архиград» представляет новый жилой комплекс «Твинпарк». Поселок Яблоновский, 10 минут до городской инфраструктуры Краснодара. Система «Умный дом», «Зеленый двор без машин», спортивные детские площадки на Стилобате. Старт продаж «Твинпарк» 8-800-44-240. Застройщик ООО «СЗ Архиград Вегас». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ».
1: Весна.
2: Заряжайся хитами.
1: Прямо сейчас. Реклама. Красота – это забота. В Нобеле Эстетик мы подходим к ней комплексно. Аппаратная и инъекционная косметология, аппаратная коррекция фигуры, эстетическая гинекология, женское здоровье, трихология. Наши врачи – международные эксперты с опытом в Европе и Азии. Современные технологии, авторские методики и сервис уровня большой медицины. А мужская косметология в Нобеле Эстетик – без боли и реабилитации. Нобель Эстетик – ваш проводник в мир красоты и здоровья. Город Краснодар, улица Красных Партизан, 96, телефон 8-928-422-42-42.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Здесь захватывает дух от предвкушения будущего. Здесь ждут встречи с вами новые мотоциклы, квадроциклы, скутеры, велосипеды, самокаты, запчасти и экипировка. Веломототехника для каждого. Магазины «Много вело» и «Много мото». Такого ассортимента вы еще не видели. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18.
5: Комплексная программа МРТ «Нет головной боли» со скидкой 15% в клинике МЛЦ. В программу входит МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения. Подробные условия акции по телефону в Краснодаре 298-30-33 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ. Срок действия акции до 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
7: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
8: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
9: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Компания «Ревкар» производит ремонт любой колесной техники. От грузовиков и рефрижераторов до легковых автомобилей и мотоциклов. Выполнение любых видов работ качественно и в срок. Наше преимущество – большой опыт и лояльные цены. Краснодар, улица Большевицкая, 324. Телефон 8-800-234-78-58. Компания «Ревкар».
11: Уголок солнечной Сербии в самом сердце Краснодара. Первый в городе настоящий сербский ресторан «Балкан Гриль». Это аутентичная атмосфера Средиземноморья. Истинное гостеприимство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8-861-262-1588. Работаем ежедневно. Сердечным приветствием команды ресторана «Балкан Гриль».
12: Лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории. 240, 24, 24.
13: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
14: Вдохновляться прогулками по парку?
15: Мона.
14: Радоваться, что школу видно прямо из окна?
15: Мона.
14: Улыбаться, потому что парковочных мест больше, чем квартир?
15: Мона.
14: У тебя есть Моно. У тебя есть все. Жилой комплекс «Моноквартал» от InCity Development. Застройщик ООО «СЗ Прогресс Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
16: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
17: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: На радио 107 Кальвин Харрис и Элли Голден. Миракл. Эх, пока дождешься чуда, легче самому начудить. Ну, почему бы и нет, но, друзья, сами понимаете, в рамках разумного, в рамках разумного. Партнер эфира – клиника Алмед, где действует акция на лазерное лечение варикоза, скидка 15%. Процедуру проводит сосудистый хирург с опытом более 20 лет Бадалова Венера Фирузовна. Запись по телефону 8-999-638-4777 и на сайте almedclinic.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио 107. Главные хитовые. Реклама. Барракуда Плюс – это сплошные плюсы. Раки всегда в наличии. Морепродукты на любой вкус. Рыба собственного копчения. Барракуда Плюс точно знает, где раки зимуют. Наши таверны во всех районах города.
2: Maxi Trade – автосервис по ремонту автомобилей от легковых до коммерческих тяжелых грузовиков. Нам доверяют транспортные организации и госучреждения. Производим ремонт с гарантией бетононасосов, кранов-манипуляторов, двигателей, коробок передач и редукторов. Открыт выездной ремонт, помощь на дороге по краю и химчистка грузовых автомобилей. Краснодар, улица Тополиная, 16. Телефон 8 800 444 06 64.
3: Ты идешь по улице, а в руке квадрат. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
4: Привет из Москвы. Ты чего на сообщение не отвечаешь?
5: Привет. Ой, сижу на прием к врачу.
4: Опять в очереди и на полдня?
5: Нет, я в МедСи. Это как у вас в Москве, только теперь и в Краснодаре, в районе Петра Метальникова.
4: О, знаю. Люблю МедСи.
5: Да, терапевт, больничный открыл, гинеколог, невролог, лор, все есть. И анализы сдать можно, и эндоскопию во сне пройти.
4: А телефон какой? Маму запишу.
5: 204-10-10. Также можно записаться через мобильное приложение StoreMed или на сайте МедСи.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Где? Это далеко в горах?
7: Нет, недалеко и не в горах. Грузия совсем рядом. Вкуснейшие блюда грузинской и европейской кухни в ресторане «Хванчкара». Банкеты, корпоративы, свадьбы с грузинским гостеприимством. Ресторан «Хванчкара». Маленькая Грузия в сердце юга.
8: Краснодар. Улица Селезнева, 189. 8-928-420-2-420.
9: Уголок солнечной Сербии в самом сердце Краснодара. Первый в городе настоящий сербский ресторан «Балкан Гриль». Это аутентичная атмосфера Средиземноморья. Истинное гостеприимство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8 861 262 15 88. Работаем ежедневно. Сердечным приветствием команды ресторана «Балкан Гриль».
10: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
11: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
12: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ. 200 ровно 29-26. 200 ровно 29-26.
13: Вау! Есть место, где дети замирают. И даже взрослые начинают улыбаться, как в детстве.
14: Океан Парк. Настоящий океан с акулами в центре Краснодара. Шоу аквалангиста. Кормление экзотических рыб, пираньи, фотозоны и квесты.
15: Океанариум. ДРК Галактика.
16: Вдохновляться прогулками по парку?
17: Мона.
16: Радоваться, что школу видно прямо из окна?
17: Мона.
16: Улыбаться, потому что парковочных мест больше, чем квартир?
17: Мона.
16: У тебя есть Моно. У тебя есть все. Жилой комплекс «Моноквартал» от InCity Development. Застройщик ООО «СЗ Прогресс Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
18: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
1: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267 11 52.

0: В эту самую минуту, в это мгновение к нам припнули Бекки Хилл и Уиткинсон. Here for you. Да, ну вот ради вас, друзья. Ну, чтобы не отвлекать вас от увлекательного процесса радоваться жизни, собственно говоря, не буду это делать. Ну, а вот о партнере часа я просто обязан напомнить. Это клиника ФДТ, где вы можете получить безопасное эффективное лечение базилиомы всего за один день. Без операции радиации, без скальпелей, наркоза врача-онколога мирового уровня Павла Борисовича Попова. Не запускайте болезнь. Запись по телефону 8-918-0-112-112 или на сайте popov-fdt.com. Имеются противопоказания, необходимые консультация специалиста.
1: Радио 107.
2: Весенние щитовины.
1: Принимает
2: без остановки.
1: Реклама.
3: Выбор верный, вам сюда. Обращайтесь, господа. Все керамика у нас. Цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, Парамакс вам надо брать. Цены снижены у нас. Дом построить в самый раз. Славянский кирпич. 8-800-100-04-01. Время строить, время брать.
4: Центр медицинской реабилитации «Меридиан». Здесь начинается ваш путь к восстановлению после перенесенных травм, операций, инсультов и других тяжелых заболеваний. Современное оборудование, команда профессионалов и индивидуальная программа помогают вернуть движение, силы и уверенность. Станица Мариинская, улица Первомайская, 14. Телефон 8-928-207-2905. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
6: Спасибо волшебникам из Эмбрио.
7: Клиника ЭКО и репродукции Эмбрио – это 15 лет успешной работы.
5: Ого.
7: Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. Эмбрио. 8-800-500-2262.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника Родинка. Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: Жизнь с простатитом – часто это боль, дискомфорт и проблемы в интимной сфере. Но есть готовое решение. Физиотерапевтическое устройство «Мовит» для лечения простатита способствует избавлению от неприятных симптомов и профилактике обострений. Используется с лекарственными препаратами или как самостоятельное средство. Мовит для полноценного мужского здоровья. Спрашивайте в аптеках и магазинах медтехники города. Имеется противопоказание к применению. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: И последнее. Я заметил, что в офисе грязно. Окна не мыты и даже воздух другой. Леночка, в чем дело?
12: У нас уборщица уволилась.
11: А вы не знаете про клининговую компанию «Снежок»? Профессионалы разных видов уборок. И с офисом справятся быстро и качественно. Немедленно звоните и закажите офисную уборку. 8-800-350-29-28. Лена, записывайте. 8-800-350-29-28.
13: В автошколе «Шанс» можно пройти обучение на все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, авто с прицепом и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Больше категорий, больше возможностей. 240-24-24.
14: Похудеете не к лету, а на всю жизнь. В клинике «Губернская» применяют современные решения ликвидации ожирения и болезней, связанных с ним. Бариатрическая хирургия. Операции проводит доктор Гладкий Евгений Юрьевич, кандидат медицинских наук, доцент, врач высшей категории. Более 1000 успешных операций. Краснодар, улица Героя Георгия Бочарникова, 8. Телефон 8-918-070. 63-60-94.
9: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
15: Клиника «Первое слово» предоставляет будущим мамам услуги по ведению беременности, комфортной обстановке под контролем грамотных врачей, акушеров, гинекологов. Наша цель – рождение здорового ребенка и создание благоприятных условий для будущей мамы. Подробности по телефону в Краснодаре 216-11, Тополиная аллея 2-1.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
16: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
1: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре 267-11-52. Радио 107. Кавказская 94.

0: Краснодаре 19 часов. Кто? Где? Когда? Генеральный спонсор программы «Клиника Первое Слово».
1: Пора развлекаться и учиться чему-нибудь новому. Сейчас отвечу на ваши вопросы «Кто? Где? Когда?». Пора отдыхать. Устройте себе небольшие каникулы в отеле «Ява» в Анапе. Открытый теплый бассейн, расслабляющая банька, питание по системе «Все включено». Чистый воздух и отличное настроение. Прогулки вдоль моря и полный релакс. Номера различной категории и вместимости. Приезжайте отдохнуть. Анапа, отель «Ява», малый проезд 1. Подробности на сайте yava-anapa.ru.
0: Кто? Где? Когда?
1: Все мы ждем выходных, а они пролетают как мгновение. Вот три практичных совета, которые помогут в рабочие будни делать больше. Используйте правило «лягушки на завтрак». Самую сложную, объемную, неприятную задачу, вот ту самую лягушку, делайте первой, до проверки почты и мессенджеров. Выделите на нее 60-90 минут спокойной работы. После этого остаток дня покажется легкой прогулкой, потому что самое страшное уже позади. Применяйте технику помидора для концентрации. Работайте короткими интервалами, чтобы мозг не уставал. Например, 45 минут полной концентрации, а затем 10 минут полного отдыха. Здесь можно встать, размяться, но обязательно не смотреть телефон. Это сохраняет свежесть головы до самого вечера. И обязательно цифровой детокс первые и последние 30 минут. Не начинайте утро с пролистывания ленты новостей и не заканчивайте день рабочими чатами. Первые полчаса после пробуждения посвятите себе и планам, а последние полчаса перед сном – отдыху без экранов. Так вы сохраните энергию и не будете тащить работу в постель. Двигайтесь вперед, не скучайте, запоминайте, кто, где, когда.
0: Кто, где, когда. Генеральный спонсор программы – Клиника «Первое слово».
2: Клиника «Первое слово» предоставляет будущим мамам услуги по ведению беременности, комфортной обстановке под контролем грамотных врачей, акушеров, гинекологов. Наша цель – рождение здорового ребенка и создание благоприятных условий для будущей мамы. Подробности по телефону в Краснодаре 216-11. Тополиная аллея 2/1. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.

0: Имран Леони и The Weeknd озвучало на Радио 107. Ну а что еще отзвучало, так это ваше рабочее время. Окончательно уже и бесповоротно. Если вы только что вышли из офиса или отползли от компьютера домой, поздравляю, вы сделали это. Вторник, 12 мая, можно уже закрыть, ну и больше не открывать до завтра. В общем, друзья, выключайте рабочие чаты, если этого еще не произошло. Наденьте что-нибудь удобное, не знаю, спортивные штаны. Это красиво, когда никто не видит, а? Ну и разрешите себе просто слушать Радио 107. Ну, кстати, если вы еще в машине, стоите в пробке, не грустите. Пробка — это тоже время, которое можно потратить с пользой. Ну, например, подпевать так, чтобы соседние водители улыбались, а? Или хотя бы не ругались, но и пусть знает, что у вас отличный вкус и вы слушаете Радио 107. Ольга Серябкина, Space Palm, Том Ямма, Алекс Альта и Ярик впереди. Партнер эфира. Группа компании Архиград представляет новый жилой комплекс Свитпарк. Поселок Яблоновский, 10 минут до городской инфраструктуры Краснодара. Система «Умный дом», зеленый двор без машин, спортивные детские площадки на Стилобате. Старт продаж Твинпарк 8 800 4 4 240. Застройщик ОСЗ Архиград Вегас. Проектная декларация на сайте Наш Дом РФ.
1: Радио 107. На волне позитива. Реклама. Вспомните о своих близких и сделайте им небольшой, но такой приятный подарок. Подпишите ветеранов и родителей на газету «Вольная Кубань» в любом почтовом отделении края.

0: и под заказ, оклеивание бронепленкой, автовинил, детейлинг-мойка и другие услуги. Краснодар, Дальняя, 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com. MGS
1: Tuning. Вас беспокоят боли в суставах или варикоз? В клинике КРМЕД знают, как помочь. Современная диагностика, лечение от боли без операций и индивидуальный подход. Сайт kr-med.ru. Краснодар, Калинина, 125. Клиника КРМЕД.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Спешите отдохнуть всей семьей по выгодным ценам и насладиться шикарным видом на живописную Ценецкую бухту. Спросите, где? В Кабардинке, в пансионате «Виктория». Роскошная территория с пицунскими соснами и можжевельником. Комфортные номера различной категории, спортивные.

0: 240 59 93.
1: Смотришь в зеркало и видишь, ты лысеешь? Волосы предательски отступают со лба к макушке. Ты еще молод, а выглядишь старше. Что делать?
2: Клиника Витанова подарит тебе новую жизнь. Безоперационная трансплантация волос в Краснодаре. Измени свою жизнь к лучшему. Кожевенная, 117.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Glasscar Автоимпорт. Один из ведущих поставщиков автомобилей из Китая, Кореи и Европы. Прямые поставки без посредников. Гибкая система скидок. Быстрые сроки доставки. А также, возможно, оплата после получения автомобиля. Телефон 8-961-528-98-90. Телеграм-канал Glasscar _автоимпорт.
5: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
6: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ. 200-29-26. 200-29-26.
7: В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24.
8: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
9: Вау! Есть место, где дети замирают. И даже взрослые начинают улыбаться, как в детстве.
10: Океан Парк. Настоящий океан с акулами в центре Краснодара. Шоу аквалангиста. Кормление экзотических рыб, пираньи, фотозона и квесты.
11: Океанариум. ТРК Галактика.
12: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
4: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: Twisted Harmonies на радио 107, где звезды светят, играют и поют. Ну а еще, где есть полезная информация от партнера часа, это клиника ФДТ, где вы можете получить безопасное, эффективное лечение базариума всего за один день. Без операции радиации, без скальпелей и наркоза врача-онколога мирового уровня Павла Борисовича Попова. Не запускайте болезнь, запись по телефону 8-918-0-112-112 или на сайте popov-fdt.com. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио 107. Главное. Главное хитовое.
2: Реклама.
3: Офис, пробки, смог. Нужна перезагрузка на свежем воздухе.
4: Собирай чемодан. Полчаса езды, и мы в Заречье. Уютные домики, тишина, бассейн с подогревом.
3: Кажется, я уже чувствую, как стресс уходит.
4: Не забывай, у нас еще шашлыки на углях.
5: Загородный клуб «Заречье». Ваш идеальный отдых вдали от городской суеты.
6: Подробности на zarechyeklub.ru.
7: Беспокоят бородавки, папилломы, родинки? Решение есть. Лазерное удаление со скидкой 20% по промокоду «Радио 107» до конца месяца. Без шрамов, без страха, без боли. Сделай это уже сегодня. В клинике «Витанова» опытные хирурги, современное оборудование, индивидуальный подход. Город Краснодар, улица Кожевенная, 117, телефон 240-67-77.
8: Противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Ищите место, где вкусно и атмосферно?
10: Ресторан «Джентльмены удачи». Место, куда приходит не просто перекусить, а отправиться в кулинарное путешествие.
11: Для детей игровая зона.
10: Для взрослых развлекательная программа каждый день.
11: А для важных событий три банкетных зала.
10: «Джентльмены удачи». Два ресторана, одна атмосфера. Суворова 91, Тургенева 139.
12: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
13: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
14: Привет из Москвы. Ты чего на сообщение не отвечаешь?
15: Привет. Ой, сижу на прием к врачу.
14: Опять в очереди и на полдня?
15: Нет, я в МедСи. Это как у вас в Москве, только теперь и в Краснодаре, в районе Петра Метальникова.
14: О, знаю. Люблю МедСи.
15: Да, терапевт, больничный открыл, гинеколог, невролог, лор, все есть. И анализы сдать можно, и эндоскопию во сне пройти.
14: А телефон какой? Маму запишу.
15: 204-10-10. Также можно записаться через мобильное приложение StoreMed или на сайте МедСи.
16: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
17: Ты помолодела? Была у стоматолога. Посоветуешь хорошего имплантолога для меня?
18: Конечно. Запоминай. Медицинский центр «Команда мечты».
17: А скидки там есть?
18: Записывай промокод «Забота». Дают 20% на имплантацию все на четырех.
17: Как еще раз клиника?
18: Медицинский центр «Команда мечты» по адресу город Краснодар. Северная, 465. Не теряй времени. Решайся сейчас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
19: Привет. Я это ты из будущего. У меня 10 секунд, чтобы передать тебе самое главное. Ты полностью изменил свою жизнь и нашел работу мечты. Все, что надо было, записаться в компьютерную академию ТОП. Скорее звони 229-26. 229-26. Ну пока, до встречи через 10 лет.
20: Автошкола «Шанс» — это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lisan. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24.
21: Сеть кинотеатров «Монитор» представляет «Волшебные вечера» в кинотеатре «Монитор Сити». Шедевры всемирно известных театров и кинематографистов на большом экране. Спектакль «Женитьба» со сцены театра Моссовета. Гоголевский трагифарс в стильной постановке Евгения Марчелли. В главных ролях Ольга Остроумова, Валерий Еременко, Александр Яцко. 14 мая в кинотеатре «Монитор Сити». 16+.
22: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
23: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52.

люкс. Это любовь. Эта любовь останется пеплом. Эта любовь нас теперь не зовет. Я забывал ту песню, что спета. Это любовь, любовь.

0: О любви не говорят, о ней все сказано. Впрочем, если нет сил молчать, то можно и спеть, что только что сделал Люксор. Это любовь на радио 107.7% любви к вам, да, к тем, кто выбрал себе в спутники радио 107. Ну, а я, Вадим Гончаров, снимая наушники, не драматично, а с чувством выполненного долга, говорю вам. Вторник, 12 мая, официально признан удачным. Мы его пережили, дождались вечера. Ну, а теперь что? Продолжайте отдыхать. Ну, а я с вами прощаюсь до завтра, до утра. Завтра среда. Ну, а среда, как известно, это маленькая пятница. Ну, или как минимум повод снова включить радио 107. Ну, и послушать, что там Гончаров будет рассказывать. Пока же расскажу о том, что в салонах Max Optic вы можете найти премиальные бренды оправ Ray-Ban, Hugo Boss, Carrera, Armani и не только. Сочетайте безупречный стиль с идеальным зрением. В Max Optic вам предложат линзы Хои, Nikon, Shamir, Carl Zeiss и другие. Изготовление очков любой сложности. Сеть салонов Max Optic работает в Краснодаре и Геленджике. Восточно-Кругляковская 22, Зиповская 17, Тюлеева 2, торговый центр Новый Горизонт, Трудовой Славы 14/2, Ставропольская 252. Подробная информация на сайте max-optic.rf. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Все, исчезаю. До завтра. Как говорится, бай-бай.
1: Радио 107.
2: Весенние витамины.
1: Принимает
2: без остановки.
1: Реклама.
3: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале Ботаника. При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО СЗ-3 ЮСИ Кубань. Проектные декорации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
4: Вот это реальный выбор. Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе 34/18. Магазин «Много Мото». Подробности на knvstels.ru.
5: Красота – это забота. В Нобеле Эстетик мы подходим к ней комплексно. Аппаратная и инъекционная косметология, аппаратная коррекция фигуры, эстетическая гинекология, женское здоровье, трихология. Наши врачи – международные эксперты с опытом в Европе и Азии. Современные технологии, авторские методики и сервис уровня большой медицины. А мужская косметология в Нобеле Эстетик без боли и реабилитации. Нобель Аэстетик. Ваш проводник в мир красоты и здоровья. Город Краснодар. Улица Красных Партизан, 96. Телефон 8-928-422-42-42.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Санаторий «Русь» – уютный уголок для спокойного семейного отдыха и оздоровления. Уникальный микроклимат Кавказа. Минеральные воды. Многопрофильная лечебная база. Закрытая благоустройство. Устроенная территория, культурный досуг, горячий ключ, Лермонтова, 41, телефон 8-918-235-02-35, сайт sandefisrus.ru.
6: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Номер реестровой записи S-2320-25-00-02-20.
8: Дачный сезон открыт. Хватит терпеть неудобства. Биосантех Юг. Биотуалеты, которым не нужны коммуникации. Работают в любую погоду, просты в обслуживании, экологичны. Для дачи, фестивалей, пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. Биосантех Юг. Модульные туалеты, душевые кабины, мусорные контейнеры. Доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8-989-858-38-68. Сайт biosantech.ru. Биосантех Юг. Доверьте комфорт профессионалам.
9: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
10: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
11: О, «Родинка».
12: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмаг Плюс». Три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмаг Плюс». Профессиональный подход к здоровью. Телефон 8-800-200-01-13.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Только сейчас «Алмаг Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
15: И где тебя только на права учили? Нет бы, выучился как нормальный человек в Краснодарском ЦППК.
11: Отличная государственная автошкола, свой автодром, инструктора просто профи. И категория любая, от А до Е. Езди хоть на мотоцикле, хоть на лимузине, да хоть автобусом управляй. Зато уж точно уверенно справишься с любой ситуацией на дороге. Так что ты это, давай, звони в ЦППК. Телефон 24 00 374.
16: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. Пилюля – это про любовь. Пилюля – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин. Пилюля – на всех маркетплейсах страны.
17: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все.
18: Все, все.
17: Автошкола «Шанс» – первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
19: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
20: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52. Вы слушаете радиоканал «Радио 107». Свидетельство о регистрации СМИ серия L номер FS 7752-303, выданное Роскомнадзором. Для слушателей старше 12 лет.

0: Краснодаре 20 часов. Инфограмма.
1: Полезная информация – это инфограмм. Куда пойти, что купить, где интересно и что посмотреть – инфограмм. Просто послушай. Кулинарные рецепты Черного моря в самом сердце Краснодара. Стильно, изысканный ресторан 1870 Абрау Дюрсо подарит незабываемые впечатления. Попробуйте фирменную черноморскую форель, запеченную в блине. Устрицы, ежи, рапаны, гребешки и многое другое. Настоящая черноморская кухня и напитки по ценам известного завода ждут вас. Краснодар, Красная, 33.
0: Инфограмм.
1: Пора отдыхать. Устройте себе небольшие каникулы в отеле «Ява» в Анапе. Открытый теплый бассейн, расслабляющая банька, питание по системе «Все включено», чистый воздух и отличное настроение, прогулки вдоль моря и полный релакс. Номера различной категории и вместимости. Приезжайте отдохнуть. Анапа, отель «Ява», малый проезд 1. Подробности на сайте yava-anapa.ru.
0: Инфограмм.
1: Купили квартиру, дом или делаете ремонт? Еще и мебель нужно поставить. Мебельное производство «Перемена» избавит вас от лишней суеты и изготовит корпусную мебель по индивидуальным размерам, сохранит бюджет, выдержит сроки и даст гарантию качества. Мебельное производство «Перемена» – ваша перемена к лучшему. Сайт перемена-мебель.ру. Выставочный зал в Краснодаре, Булгакова, 8. Будь в курсе, будь в тренде, слушай «Инфограмм».
0: «Инфограмм» на радио 107.

0: Реклама. Барракуда Плюс – это сплошные плюсы. Раки всегда в наличии. Морепродукты на любой вкус. Рыба собственного копчения. Барракуда Плюс точно знает, где раки зимуют. Наши таверны во всех районах города.
1: Ищите место, где вкусно и атмосферно?
2: Ресторан «Джентльмены удачи» – место, куда приходят не просто перекусить, а отправиться в кулинарное путешествие.
1: Для детей – игровая зона.
2: Для взрослых – развлекательная программа каждый день.
1: А для важных событий – 3 банкетных зала.
2: «Джентльмены удачи» – 2 ресторана, 1 атмосфера. Суворова, 91, Тургенева, 139.
3: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание – так я и родился.
4: Спасибо волшебникам из Эмбрио.
5: Клиника ЭКО и репродукции Эмбрио – это 15 лет успешной работы.
3: Угу.
5: Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. Эмбрио. 8-800-500-2262.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Аутбук, аутбук, аутбук.
7: Моя компания в надежных руках специалистов.
6: А подробнее?
7: Компания Аутбук помогает не только с открытием бизнеса, но и с ведением учета, бухгалтерским и налоговым сопровождением.
6: Это же удобно.
7: И надежно. Мои финансы под контролем.
6: Компания Аутбук.
7: Подробности по телефону 8-918-378-4055. Сайт outbook.ru.
6: Компания Аутбук.
8: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
9: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Это вам не шутки. Это фестивал «Балканские каникулы» в ресторане «Субсекофана». Сочные мясные блюда, авторские сочетания с терпкими виноградными напитками и атмосфера настоящих Балкан. Для тех, кто ценит вкус, «Субсекофана». Ждем вас. Улица Монтажников, 1. Телефон 8-918-168-94-20. Это вам не шутки. Это фестивал «Балканские каникулы» в ресторане «Субсекофана». Сочные мясные блюда, авторские сочетания с терпкими виноградными напитками и атмосфера настоящих Балкан. Для тех, кто ценит вкус, «Субсекофана». Ждем вас. Улица Трамвайная, 25. Телефон 8-918-168-94-20.
11: Компания «Ревкар» производит ремонт любой колесной техники. От грузовиков и рефрижераторов до легковых автомобилей и мотоциклов. Выполнение любых видов работ качественно и в срок. Наши преимущества – большой опыт и лояльные цены. Краснодар, улица Большевицкая, 324. Телефон 8-800-234-78-58. Компания «Ревкар».
12: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой.
13: Первой.
12: Первой.
13: Первой.
12: Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24. Мечтаете ездить на БМВ? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных БМВ уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на БМВ. 240-24-24.
14: Вау!
15: Есть место, где дети замирают. И даже взрослые начинают улыбаться, как в детстве.
16: «Океан Парк». Настоящий океан с акулами в центре Краснодара. Шоу аквалангиста. Кормление экзотических рыб, пираньи, фотозона и квесты.
17: Океанариум. Дэр

0: автомобилей в наличии и под заказ, оклеивание бронепленкой, автовинил, детейлинг-мойка и другие услуги. Краснодар, Дальняя, 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com.
1: MGS Tuning.
2: Здесь захватывает дух от предвкушения будущего. Здесь ждут встречи с вами новые мотоциклы, квадроциклы, скутеры, велосипеды, самокаты, запчасти и экипировка. Веломототехника для каждого. Магазины «Много вело» и «Много мото». Такого ассортимента вы еще не видели. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18.
3: Где-то далеко в горах.
4: Нет, недалеко и не в горах. Грузия совсем рядом. Вкуснейшие блюда грузинской и европейской кухни в ресторане «Хванчкара». Банкеты, корпоративы, свадьбы с грузинским гостеприимством. Ресторан «Хванчкара». Маленькая Грузия в сердце юга.
3: Краснодар. Улица Селезнева, 189. 8-928-420-2-420.
5: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
6: Мечтаете об отдыхе, который восстанавливает силы и здоровье? Добро пожаловать в санаторий «Горный» в горячем ключе. В окружении горной природы и чистого воздуха вас ждет комплексное оздоровление, лечение опорно-двигательного аппарата, пищеварительной и нервной систем, а также коррекция веса. Горячий ключ. Улица Радищева, 46. Сайт www.sanatoriy-gorny.ru.
7: Уголок солнечной Сербии в самом сердце Краснодара. Первый в городе настоящий сербский ресторан «Балкан Гриль». Это аутентичная атмосфера Средиземноморья. Истинное гостеприимство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8-861-262-1588. Работаем ежедневно. Сердечным приветствием команды ресторана «Балкан Гриль».
8: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Первой. Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24. Мечтаете ездить на БМВ? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных БМВ уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на БМВ. 240-24-24.
9: Ура! Скоро лето и каникулы! А в компьютерной академии топ-классный IT-лагерь для ребят от 7 до 14 лет. Каждые 2 недели новая тема. Изучим нейросети, создадим игры, напечатаем 3D-модели, заведем новых друзей. Ай да со мной! Мест осталось мало. Встретимся в академии топ. 8-861-229-20.

0: Реклама. Макси Трейд. Автосервис по ремонту автомобилей от легковых до коммерческих тяжелых грузовиков. Нам доверяют транспортные организации и госучреждения. Производим ремонт с гарантией бетононасосов, кранов, манипуляторов, двигателей, коробок передач и редукторов. Открыт выездной ремонт, помощь на дороге по краю и химчистка грузовых автомобилей. Краснодар, улица Тополиная, 16. Телефон 8 800 444 06 64.
1: Санаторий Русь. Уютный уголок для спокойствия, семейного отдыха и оздоровления. Уникальный микроклимат Кавказа. Минеральные воды. Многопрофильная лечебная база. Закрытая благоустроенная территория. Культурный досуг. Горячий ключ. Лермонтова, 41. Телефон 8 918 235 02 35. Сайт sandefisrus.ru.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Номер реестровой записи S2320-2520-0220.
3: Центр медицинской реабилитации «Меридиан». Здесь начинается ваш путь к восстановлению после перенесенных травм, операций, инсультов и других тяжелых заболеваний. Современное оборудование, команда профессионалов и индивидуальная программа помогают вернуть движение, силы и уверенность. Станица Мариинская, улица Первомайская, 14. Телефон 8 928 207 2905. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Это вам не шутки. Это фестиваль «Балканские каникулы» в ресторане Сексикофана. Сочные мясные блюда, авторские сочетания с терпкими виноградными напитками и атмосфера настоящих Балкан. Для тех, кто ценит вкус, Сексикофана. Ждем вас. Улица Кубанская, набережная, 1/1. Телефон 8-918-168-94-94.
5: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
6: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
7: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмаг Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Только сейчас «Алмаг Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
10: Жизнь с простатитом – часто это боль, дискомфорт и проблемы в интимной сфере. Но есть готовое решение. Физиотерапевтическое устройство «Мовит» для лечения простатита способствует избавлению от неприятных симптомов и профилактики обострений. Используется с лекарственными препаратами или как самостоятельное средство. Мовит для полноценного мужского здоровья. Спрашивайте в аптеках и магазинах медтехники города. Имеется противопоказание к применению. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Первой. Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24.
12: Клиника «Губернская» – экспертная клиника в области УЗИ различных органов и систем. Наряду с рутинными исследованиями брюшной и грудной полости, малого таза, мягких тканей, здесь осуществляют редкие виды исследований УЗИ нервов, глаз, суставов и сердца. У нас работают экспертные врачи высшей квалификации, кандидаты медицинских наук и преподаватели кафедры. Краснодар, улица Героя, Георгия Бочарникова, 8. Телефон 8-918-073-60-94. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама. Купил квартиру в ЖК «Твинпарк» и получил парковочное место всего за 1000 рублей.
1: А я кладовую.
2: Еще больше комфорта в жилом комплексе «Твинпарк». При покупке любой квартиры стоимость кладовой или парковочного места всего 1000 рублей. 8-800-44-240. Застройщик ООО «СЗ Архиград Вегас». Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: автомобилей в наличии и под заказ, оклеивание бронепленкой, автовинил, детейлинг-мойка и другие услуги. Краснодар, Дальняя, 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com.
1: MGS Tuning.
2: Смотришь в зеркало и видишь, ты лысеешь? Волосы предательски отступают со лба к макушке. Ты еще молод, а выглядишь старше. Что делать? Клиника Витанова подарит тебе новую жизнь. Безоперационная трансплантация волос в Краснодаре. Измени свою жизнь к лучшему. Кожевенная, 117. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ну все, я забронировала ресторан.
4: Какой?
3: 1870 Абрау-Дюрсо. Кухня, сервис, атмосфера, все супер. А еще там фирменные напитки по цене завода. Для тех, кто отмечает большие события.
4: Незабываемые свадьбы, дни рождения или другие праздники в ресторане 1870 Абрау-Дюрсо. По кодовому слову «Радио» сюрприз от заведения. Красная, 33.
0: Glascar Автоимпорт. Один из ведущих поставщиков автомобилей из Китая, Кореи и Европы. Прямые поставки без посредников. Гибкая система скидок. Быстрые сроки доставки. А также, возможно, оплата после получения автомобиля. Телефон 8-961-528-98-90. Телеграм-канал Glascar _Автоимпорт. Импорт.
5: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой.
6: Первой.
5: Первой.
6: Первой.
5: Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24. Мечтаете ездить на БМВ? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных БМВ уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на БМВ. 240-24-24.
7: Вау!
3: Есть место, где дети замирают. И даже взрослые начинают улыбаться, как в детстве.
8: «Океан-парк». Настоящий океан с акулами в центре Краснодара. Шоу аквалангиста. Кормление экзотических рыб, пираньи, фотозона и квесты.
7: Океанариум. Дель

0: Реклама.
1: Беспокоят бородавки, папилломы, родинки? Решение есть. Лазерное удаление со скидкой 20% по промокоду «Радио 107» до конца месяца. Без шрамов, без страха, без боли. Сделай это уже сегодня. В клинике «Витанова» опытные хирурги, современное оборудование, индивидуальный подход. Город Краснодар, улица Кожевенная, 117, телефон 240-67-77. Противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ищите место, где вкусно и атмосферно?
3: Ресторан «Джентльмены удачи». Место, куда приходит не просто перекусить, а отправиться в кулинарное путешествие.
2: Для детей – игровая зона.
3: Для взрослых – развлекательная программа каждый день.
2: А для важных событий – 3 банкетных зала.
3: «Джентльмены удачи». 2 ресторана, 1 атмосфера. Суворова 91, Тургенева 139.
4: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красноярск. 127. Сочи, кооперативная 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
5: Это вам не шутки. Это фестивал «Балканские каникулы» в ресторане «Субсекофана». Сочные мясные блюда, авторские сочетания с терпкими виноградными напитками и атмосфера настоящих Балкан. Для тех, кто ценит вкус. «Субсекофана». Ждем вас. Улица Кубанская, набережная 1/1. Телефон 8-918-168-94-94.
6: Привет из Москвы. Ты чего на сообщение не отвечаешь?
7: Привет. Ой, сижу на прием к врачу.
6: Опять в очереди и на полдня?
7: Нет, я в МедСи. Это как у вас в Москве, только теперь и в Краснодаре, в районе Петра Метальникова.
6: О, знаю. Люблю МедСи.
7: Да, терапевт, больничный открыл, гинеколог, невролог, лор, все есть. И анализы сдать можно, и эндоскопию во сне пройти.
6: А телефон какой? Маму запишу.
7: 204-10-10. Также можно записаться через мобильное приложение StoreMed или на сайте МедСи.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Первой. Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24. Мечтаете ездить на БМВ? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных БМВ уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на БМВ. 240-24-24.
10: Вау! Есть место, где дети замирают. И даже взрослые начинают улыбаться, как в детстве.
11: «Океан Парк». Настоящий океан с акулами в центре Краснодара. Шоу аквалангиста. Кормление экзотических рыб, пираньи, фотозона и квесты.
12: Океанариум.

0: Радио 107. Только хиты. Электролофт.
1: Дыши музыкой.
0: Радиошоу Юлии Влади.
1: Слушай.
0: В пятницу в 22:00.
1: Это лучшая музыка для меня.
0: Реклама.
2: Аутбук, аутбук, аутбук.
3: Моя компания в надежных руках специалистов.
2: А подробнее?
3: Компания Аутбук помогает не только с открытием бизнеса, но и с ведением учета, бухгалтерским и налоговым сопровождением.
2: Это же удобно.
3: И надежно. Мои финансы под контролем.
2: Компания Аутбук.
3: Подробности по телефону 8-918-378-4055. Сайт outbook.ru.
2: Компания Аутбук.
4: Это вам не шутки. Это фестиваль «Балканские каникулы» в ресторане «Сусекофана». Сочные мясные блюда, авторские сочетания с терпкими виноградными напитками и атмосфера настоящих Балкан. Для тех, кто ценит вкус, Сабсекафана. Ждем вас. Улица Монтажников 1. Телефон 8-918-168-94-20.
5: Офис, пробки, смог. Нужна перезагрузка на свежем воздухе.
6: Собирай чемодан. Полчаса езды, и мы в Заречье. Уютные домики, тишина, бассейн с подогревом.
5: Кажется, я уже чувствую, как стресс уходит.
6: Не забывай, у нас еще шашлыки на углях.
7: Загородный клуб «Заречье». Ваш идеальный отдых вдали от городской суеты.
8: Подробности на zarecheclub.ru.
9: Дачный сезон открыт. Хватит терпеть неудобства. Биосантех Юг. Биотуалеты, которым не нужны коммуникации. Работают в любую погоду, просты в обслуживании, экологичны. Для дачи, фестивалей, пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. Биосантех Юг. Модульные туалеты, душевые кабины, мусорные контейнеры. Доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8-989-858-38-68. Сайт biosantech.ru. Биосантех Юг. Доверьте комфорт профессионалам.
10: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. Алмак Плюс. Три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. Алмак Плюс. Профессиональный подход к здоровью. Телефон 8-800-200-01-13.
11: Имея за противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Только сейчас Алмак Плюс по низкой цене в аптеках здоровья.
13: Привет, я это ты из будущего. У меня 10 секунд, чтобы передать тебе самое главное. Ты полностью изменил свою жизнь и нашел работу мечты. Все, что надо было, записаться в компьютерную академию ТОП. Скорее звони 229-26. 229-26. Ну пока, до встречи через 10 лет.
14: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой.
15: Первой.
14: Первой.
15: Первой.
14: Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24. Мечтаете ездить на БМВ? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных БМВ уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на БМВ. 240-24-24.
16: Детский киноклуб «Монитора» приглашает на премьеру классического шедевра студии «Гибли» сказочное аниме Исао Такахаты «Пампока». «Война Тануки» в период Хэйсэй. По сценарию Хаяо Миядзаки, создателя «Унесенных призраками» и «Ходячего замка». Впервые на большом экране за 5 дней до всероссийского старта. Специальный показ аниме и обсуждение с исследователем анимации Владом Балабановым. 16 мая в кинотеатре «Монитор» на Красной площади. 12+.
17: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
0: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52. Радио 107. Анапа 99.

0: автомобилей в наличии и под заказ, оклеивание бронепленкой, автовинил, детейлинг-мойка и другие услуги. Краснодар, Дальняя, 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com.
1: MGS-тюнинг. Центр медицинской реабилитации «Меридиан». Здесь начинается ваш путь к восстановлению после перенесенных травм, операций, инсультов и других тяжелых заболеваний. Современное оборудование, команда профессионалов и индивидуальная программа помогают вернуть движение, силы и уверенность. Станица Мариинская, улица Первомайская, 14. Телефон 8-928-207-2905. Имеются противопоказания. Необходимо консультация специалиста.
2: Это вам не шутки. Это фестивал «Балканские каникулы» в ресторане «Субстрикофана». Сочные мясные блюда, авторские сочетания с терпкими виноградными напитками и атмосфера настоящих Балкан. Для тех, кто ценит вкус. «Субстрикофана». Ждем вас. Улица Трамайна, 25. Телефон 8-918-168-94-00.
3: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
4: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
6: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ. 200-29-26. 200-29-26.
7: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Первой. Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24. Мечтаете ездить на БМВ? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных БМВ уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на БМВ. 240-24-24.
8: Ищите место, где вкусно и атмосферно?
9: Ресторан «Джентльмены удачи». Место, куда приходит не просто перекусить, а отправиться в кулинарное путешествие.
8: Для детей – игровая зона.
9: Для взрослых – развлекательная программа каждый день.
8: А для важных событий – 3 банкетных зала.
9: «Джентльмены удачи». 2 ресторана, 1 атмосфера. Суворова, 91, Тургенева, 139.
10: Вдохновляться прогулками по парку?
11: Мона.
10: Радоваться, что школу видно прямо из окна?
11: Мона.
10: Улыбаться, потому что парковочных мест больше, чем квартир?
11: Мона.
10: У тебя есть «Моно». У тебя есть все. Жилой комплекс «Моноквартал» от InCity Development. Застройщик ООО «СЗ Прогресс Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.

0: Ну все, я забронировала ресторан.
1: Какой?
0: 1870 Абрау-Дюрсо. Кухня, сервис, атмосфера, все супер. А еще там фирменные напитки по цене завода. Для тех, кто отмечает большие события.
1: Незабываемые свадьбы, дни рождения или другие праздники в ресторане 1870 Абрау-Дюрсо. По кодовому слову «радио». Сюрприз от заведения. Красная, 33.
2: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
3: Спасибо волшебникам из Эмбрио.
4: Клиника ЭКО и репродукции Эмбрио – это 15 лет успешной работы.
2: Ого.
4: Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. Эмбрио. 8-800-500-2262.
3: Бум. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Первой. Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24. Мечтаете ездить на БМВ? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных БМВ уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на БМВ. 240-24-24.
5: Всегда

0: Реклама.
1: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале Ботаника. При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО СЗ3UC Кубань. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
2: Как меня достало это старое золото! Эта цепь порвалась. Это кольцо мне бывший подарил. Помнишь? Даже вспоминать неохота. И что мне с этим делать? Носить не буду. Заберите. Я хочу все новое.
3: Лен, ты что, до сих пор не в курсе? В Golden Life принимают золото по 14 тысяч рублей за грамм в обмен на новые украшения. Тебе даже и не снились такие цены. Там такой выбор. Беги, пока все не раскупили.
4: Ювелирный магазин Golden Life. Город Краснодар. Улица Красная, 180. ТРК «Галактика». 8-800-700-03-81.
5: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды. Новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
6: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Первой. Первой. Первый шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24.
7: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
8: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
9: Мечтаете ездить на БМВ? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных БМВ уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на БМВ. 240-24-24.
10: Мечтаете об отдыхе, который восстанавливает силы и здоровье? Добро пожаловать в санаторий «Горный» в горячем ключе. В окружении горной природы и чистого воздуха вас ждет комплексное оздоровление, лечение опорно-двигательного аппарата, пищеварительный и нервной систем, а также коррекция веса. Горячий ключ. Улица Радищева, 46. Сайт www.sanatoriy-gorny.ru.
11: Это вам не шутки. Это фестиваль «Балканские каникулы» в ресторане «Субсикофана». Сочные мясные блюда, авторские сочетания с терпкими виноградными напитками и атмосфера настоящих Балкан. Для тех, кто ценит вкус. «Субсикофана». Ждем вас. Улица Монтажников, 1. Телефон 8-918-168-94-20.
12: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмак Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмак Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Только сейчас «Алмак Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
15: И где тебя только на права учили? Нет бы, выучился как нормальный человек в Краснодарском ЦППК.
16: Отличная государственная автошкола, свой автодром, инструктора просто профи и категория любая, от А до Е. Езди хоть на мотоцикле, хоть на лимузине, да хоть автобусом управляй. Зато уж точно уверенно справишься с любой ситуацией на дороге. Так что ты это, давай, звони в ЦППК.
17: Телефон 24 00 374.

0: Реклама.
1: Смотришь в зеркало и видишь, ты лысеешь? Волосы предательски отступают со лба к макушке. Ты еще молод, а выглядишь старше. Что делать? Клиника «Витанова» подарит тебе новую жизнь. Безоперационная трансплантация волос в Краснодаре. Измени свою жизнь к лучшему. Кожевенная, 117. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Где-то далеко в горах.
3: Нет, недалеко и не в горах. Грузия совсем рядом. Вкуснейшие блюда грузинской и европейской кухни в ресторане «Хванчкара». Банкеты, корпоративы, свадьбы с грузинским гостеприимством. Ресторан «Хванчкара». Маленькая Грузия в сердце юга.
4: Краснодар. Улица Селезнева, 189. 8-928-420-2-420.
5: Центр медицинской реабилитации «Меридиан». Здесь начинается ваш путь к восстановлению после перенесенных травм, операций, инсультов и других тяжелых заболеваний. Современное оборудование, команда профессионалов и индивидуальная программа помогают вернуть движение, силы и уверенность. Станица Мариинская, улица Первомайская, 14. Телефон 8-928-207-2905. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Аутбук, аутбук, аутбук.
7: Моя компания в надежных руках специалистов.
6: А подробнее?
7: Компания Аутбук помогает не только с открытием бизнеса, но и с ведением учета, бухгалтерским и налоговым сопровождением.
6: Это же удобно.
7: И надежно. Мои финансы под контролем.
6: Компания Аутбук.
7: Подробности по телефону 8-918-378-4055. Сайт outbook.ru.
6: Компания «Аутбук».
8: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой.
9: Первой.
8: Первой.
9: Первый
8: шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24. Мечтаете ездить на БМВ? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных БМВ уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на БМВ. 240-24-24.
10: Сеть кинотеатров «Монитор» представляет «Волшебные вечера» в кинотеатре «Монитор Сити». Шедевры всемирно известных театров и кинематографистов на большом экране. Спектакль «Женитьба» со сцены театра Моссовета. Гоголевский трагефарс в стильной постановке Евгения Марчелли. В главных ролях Ольга Остроумова, Валерий Еременко, Александр Яцко. 14 мая в кинотеатре «Монитор Сити». 16+.

0: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
1: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ. 200-29-26. 200-29-26.
2: Офис, пробки, смог. Нужна перезагрузка на свежем воздухе.
3: Собирай чемодан. Полчаса езды, и мы в Заречье. Уютные домики, тишина, бассейн с подогревом.
2: Кажется, я уже чувствую, как стресс уходит.
3: Не забывай, у нас еще шашлыки на углях.
4: Загородный клуб «Заречье» – ваш идеальный отдых вдали от городской суеты.
5: Подробности на zarechyeklub.ru.
6: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
7: Спасибо волшебникам из «Эмбрио».
8: Клиника ЭКО и репродукции «Эмбрио» – это 15 лет успешной работы. Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. «Эмбрио» 8-800-500-2262.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Спешите отдохнуть всей семьей по выгодным ценам и насладиться шикарным видом на живописную Цинецкую бухту. Спросите где? В Кабардинке, в пансионате «Виктория». Роскошная территория с пицунскими соснами и можжевельником. Комфортные номера различной категории. Спортивная площадка, бассейн, отличный шведский стол, кафе с видом на море,

0: 8-240-59-93.
1: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой.
2: Первой.
1: Первой.
2: Первый
1: шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24. Мечтаете ездить на БМВ? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных БМВ уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на БМВ. 240-24-24.
0: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
3: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: Реклама.
1: Беспокоят бородавки, папилломы, родинки? Решение есть. Лазерное удаление со скидкой 20% по промокоду «Радио 107» до конца месяца. Без шрамов, без страха, без боли. Сделай это уже сегодня. В клинике «Витанова» опытные хирурги, современное оборудование, индивидуальный подход. Город Краснодар, улица Кожевенная, 117, телефон 240-67-77. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Вас беспокоят боли в суставах или варикоз? В клинике КРМЕД знают, как помочь. Современная диагностика, лечение от боли без операций и индивидуальный подход. Сайт kr-med.ru. Краснодар, Калинина, 125. Клиника КРМЕД.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Первой. Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24. Мечтаете ездить на БМВ? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных БМВ уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на БМВ. 240-24-24.

0: Реклама. Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lisan. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24.
1: Мечтаете об отдыхе, который восстанавливает силы и здоровье? Добро пожаловать в санаторий «Горный» в горячем ключе. В окружении горной природы и чистого воздуха вас ждет комплексное оздоровление, лечение опорно-двигательного аппарата, пищеварительной и нервной систем, а также коррекция веса. Горячий ключ, улица Радищева, 46, сайт www.sanatoriy-горный.ru.
0: Права получают один раз, и выбор автошколы решает все. Все. Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
2: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
3: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52. Вы слушаете радиоканал «Радио 107». Свидетельство о регистрации СМИ серия L номер FS-77-52-303, выданное Роскомнадзором. Для слушателей старше 12 лет. Радио 107. Геленджик. 106,6.